0: SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжика в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект, то есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации, вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
0: Управляющий РТМ-группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
2: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Здесь сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлицу, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты, там, шифрование, защита информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
0: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничений ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
3: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя, начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
0: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель, водитель Рамиль.
4: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно АЗС Татнефть. А другие сети заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
0: Какого это формата были ограничения?
4: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
0: Водитель Рамиля. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зум». Фильм Александр Голубчиков.
5: Paramount последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет, потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
6: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
5: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой, примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
0: Главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
7: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской биржи Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема. Деньги к деньгам. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMap.Pro, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
9: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. На московский регион обрушился шторм. Залило Зеленоград и Долгопрудный, сильно досталось Мытищам. В Жуковском молния ударила в жилой дом. Пенягинское шоссе в Красногорске превратилось в бурную реку. Жители Южного Бутова в соцсетях делились кадрами тропического ливня и града. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Подтопило и только отремонтированный Ленинградский вокзал. На столичных дорогах вода заливала прямо в автобусы. Машины затапливала по двери. Шквалистый ветер в отдельных районах достигал 17 метров в секунду. Вот каким стал финал аномальной жары в Москве, говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
10: Эти изменения погоды связаны с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна температурами выше 30, а другая, которая холоднее, волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные, то есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом, при грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления, осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они возможны все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
0: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Ракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
11: Я бы предположил на основе заявления Ракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Ракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделали. Так и вышло, в общем-то. Ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
0: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительные спрос. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
12: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
13: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
12: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
14: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрено ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
12: Похоже, же случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
9: Продолжительность жизни.
15: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
9: Журналист Алена Копылова.
15: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
9: Продолжительность жизни на Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллионов человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек шестерых граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Business FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
18: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
17: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
19: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
17: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
20: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которые дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот это вот история.
17: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. 2 паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Business FM.
0: Итоги операции «Пушкин». Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
1: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, 2 первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
21: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи. А следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
1: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
22: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
1: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
0: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
23: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе 3 острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар эс Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар эс Салама. И перелет в Москву с сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
2: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему

0: изделиях, турах и экскурсиях указывается именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6000 метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
1: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро. Дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк. Это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку. Причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов. Это все буквально рядом, близко. В течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
0: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
4: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших. Это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева. Потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
6: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулярно

0: Регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, «о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает». Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
1: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
2: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
0: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
3: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
0: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
4: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
5: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональность кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. Это на первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударить такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, но вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет, в перспективе еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
4: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров в BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам, а сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бет Банни, Хайли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
6: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
4: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом.
8: В 1921 году правительство РСФСР выпустило декрет о домах отдыха. В отличие от санаториев, они предназначались для здоровых советских людей, которые заслужили провести свой ежегодный отпуск в благоприятных условиях. В крупных домах от 350 мест все равно обязательно присутствовал врач, а те, что поменьше, обходились медсестрой. Первые дома отдыха размещались в пустующих помещичьих усадьбах, дачах, иногда даже монастырях, а рядом для обеспечения провизий организовывали сельхозпредприятия. Попасть в дом отдыха можно было по путевкам, которые распространялись через профсоюзы, бесплатно или за 30% стоимости. Некоторые из старых советских домов отдыха работают и сейчас, но уже по другим правилам.
7: Однажды летом на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каши специального меню варятся на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса. На Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардаров Ликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музеи вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь в курсе.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
4: Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
12: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект, то есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
4: Управляющий РТМ группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
13: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Здесь сертификаты будут работать только с российскими. российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
11: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес-ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу а карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
14: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, значит, если не идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть. Также 40 дизель, 20 бензин. Но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится. Через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится. Бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
11: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель водителя Рамиль.
15: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за Татнефть. А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
11: Какого это формата были ограничения?
15: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться иностранными номерами, но мимо. В телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
11: Водитель Рамиля, Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде.
4: Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
16: Paramount последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
17: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
16: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
4: Главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан-Гаррос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свентек в четвертом. Этот Ролан-Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
7: Спорт и деньги на «Бизнес FM».
4: Вы слушаете «Бизнес FM». На московский регион обрушился шторм. Залило Зеленоград, Долгопрудный, сильно досталось Мытищам. В Жуковском молния ударила в жилой дом. Пенягинское шоссе в Красногорске превратилось в бурную реку. Жители Южного Бутова в соцсетях делились кадрами тропического ливня и града. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Подтопило и только отремонтированный Ленинградский вокзал. На столичных дорогах вода заливала прямо в автобусы. Машины затапливала по двери. Шквалистый ветер в отдельных районах достигал 17 метров в секунду. Вот каким стал финал аномальной жары в Москве, говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
19: Это изменение погоды связано с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом. При грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления, осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они возможны все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
4: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Армузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Ракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
20: Я бы предположил на основе заявления Ракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Ракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
4: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительный спрос. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
1: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
21: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
1: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
22: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
1: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
7: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
0: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации, средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового «Сенат» 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд «Хончи». На их стенде стоял премиальный седан «Гойя», на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет 6-ступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
7: Тест-драйв на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Уликулеев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллиона человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек шестерых граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Business FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
6: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
5: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
23: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами. Иногда не вспоминает, от чего это зависит. Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
5: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт» день за днем.
24: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот это вот история.
5: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Business FM.
11: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек шестерых граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
25: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии
8: украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, два первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25 году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденые экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
9: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
8: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов, продолжит букинист Юрий Лучников.
10: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
8: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
4: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
12: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе 3 острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. и перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
13: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
12: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца.

0: достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
1: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
0: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок, а уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто-то кое-где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава «Этажей» идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
5: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиком.

0: заявками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
1: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
2: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программ, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
0: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GhostVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
3: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
0: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
5: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. На первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударить такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет, в перспективе еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
4: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров в BMW говорят, что технология технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам. А сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бет Банни, Хэлли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
6: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
4: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
7: Продолжительность жизни.
8: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
7: Журналист Алена Копылова.
8: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо.
7: Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вуфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагается музей вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
11: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект, то есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
4: Управляющий РТМ-группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
12: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Здесь сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлицу, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
4: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожая ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу а карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
13: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема, они говорят. Ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
4: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель, водитель Рамиль.
14: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за Татнефть. А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, вот одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
4: Какого это формата были ограничения?
14: Больше 20 литров не наливаем. А на другие заправки, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправил. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
4: Водитель Рамиля. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
15: Paramount последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет, потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
16: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
15: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
4: Главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
7: Между делом с Кирой Альтман.
17: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
18: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
17: То есть быть недовольным собой – это кайф?
18: Не недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот.
17: То есть не разрушительная?
18: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
17: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше? И на их место пригласим адвокатов. Какой-то внутренний голос, который за меня.
18: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
17: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: Между делом на Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ. На московский регион обрушился шторм. Залило Зеленоград и Долгопрудный, сильно досталось Мытищам. В Жуковском молния ударила в жилой дом. Пенягинское шоссе в Красногорске превратилось в бурную реку. Жители Южного Бутова в соцсетях делились кадрами тропического ливня и града. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Подтопило и только отремонтированный Ленинградский вокзал. На столичных дорогах вода заливала прямо в автобусы. Машины затапливала по двери. Шквалистые ветер в отдельных районах достигал 17 метров в секунду. Вот каким стал финал аномальной жары в Москве, говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
19: Эти изменения погоды связаны с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна с температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучевые дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом. При грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров, сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления, осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они возможны все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
4: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Армузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
20: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
4: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительные спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарасти экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать в увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекателен для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой — увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденций побеждает.
21: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
22: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
23: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
22: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
24: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрено предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административного, ни уголовного правил проведения ЕГЭ или зачисления лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административного, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
22: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
7: Дело вкуса с Катей Калиной.
17: Волшебные слова-заклинания из ресторанных меню. Анделиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жюль Зан». Приворотный куиноман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куиномана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что Жюль Занг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была

0: тайна.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллиона человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Бизнес FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Бизнес FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
5: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
4: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
0: В целом, динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала, по ощущениям, чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут при замене и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
4: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
6: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
4: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
7: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, 2 первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
8: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
7: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
9: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
7: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
10: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
11: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе 3 острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
12: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
11: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах, а официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6000 метров.

0: же долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов. Это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
1: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
4: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
3: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
6: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
7: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
8: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать.

0: сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
1: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GhostVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
2: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
1: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
4: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. Это на первых шагах всегда такие технологии дорогие. Когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударить такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Тут именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
3: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров в BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству, электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам, а сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля, пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бэт Банни, Хейли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
5: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
3: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Аваликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музеи вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний. О возможных проблемах со входом на сайт Россельхозбанк, о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
9: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну, значит, это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь. И поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
3: Управляющий РТМ-группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия, эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузера, который в принципе не разрешают переходить на такие сайты.
3: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожая ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу. А карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
11: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку. И уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания. Вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров. Максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
3: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель, водитель Рамиль.
12: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за Татнефть. А другие сети заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, вот одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
3: Какого это формата были ограничения?
12: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще должны были открыты, 95 до бензина не было. Ну, я 95-й заправляю. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
3: Водитель Рамиля. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
13: Paramount последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
14: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
13: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
3: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
15: Знаменитый инвестор Уоррен Баффет вместе с Биллом Гейтсом в 2010 году запустил проект «Клятва дарения». Миллиардеры призвали самых состоятельных людей планеты пожертвовать не менее половины состояния на благотворительность. Гейтс пообещал отдать 95% своих активов, а Баффет и вовсе 99%. Правда, есть нюанс. Сама по себе клятва не имеет юридической силы, и подписанты вольны выбирать, отдадут они половину накоплений при жизни или уже после смерти. И большинство из 220 поддержавших акцию бизнесменов выбрали как раз второй вариант. Таким образом, если клятва будет исполнена, то большая часть наследства Цукерберга, Кука и Маска достанется отнюдь не их родне. Судьба наследства на Бизнес FM.
6: Продолжительность жизни.
16: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
6: Журналист Алена Копылова.
16: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить тысячи эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из Университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
6: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
17: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто в втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
3: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительные спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
18: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ираном, а значит, Иран сможет еще больше нарасти экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать в увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекателен для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложение и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой, увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденции побеждает.
3: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
19: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах, и незаметно доставать их во время экзамена.
20: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
19: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
0: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
19: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом.
21: В 1921 году правительство РСФСР выпустило декрет о домах отдыха. В отличие от санаториев, они предназначались для здоровых советских людей, которые заслужили провести свой ежегодный отпуск в благоприятных условиях. В крупных домах от 350 мест все равно обязательно присутствовал врач, а те, что поменьше, обходились медсестрой. Первые дома отдыха размещались в пустующих помещичьих усадьбах, дачах, иногда даже монастырях, а рядом для обеспечения провизий организовывали сельхозпредприятия. Попасть в дом отдыха можно было по путевкам, которые распространялись через профсоюзы, бесплатно или за 30% стоимости. Некоторые из старых советских домов отдыха работают и сейчас, но уже по другим правилам.
6: Однажды летом на Бизнес-ФМ. Музейные ценности. Музей провалов находится в шведском городе Хельсингборге. В 2017 году его открыл психолог Самуэль Уэст, чтобы, по его словам, напомнить людям, как часто успехи и неудачи идут рука об руку и насколько одни невозможны без других. Экспонаты музея — это провалившиеся товары от продуктов питания и до электроники, начиная с 17 века и до наших дней. Среди запоминающихся кофейная Кока-Кола, зеленый кетчуп, обезжиренные чипсы, маска от морщин, бьющая током, замороженная лазанья от производителя зубной пасты Colgate и рядом зубная паста от производителя зенитных и противотанковых пушек. В довесок неудачные игры, смартфоны, коммуникаторы, ручки и очки. Слоган музея провалов – все успешные инновации одинаковы, а вот каждая неудачная провалилась по-своему. Музейные ценности на Бизнес-ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
22: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
23: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
22: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
6: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллионов человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
4: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать, защитники в аут, и все.
2: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
5: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами. Иногда не вспоминает, от чего это зависит. Пока трудно сказать, скорее всего, действительно это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
2: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
7: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот это вот история.
2: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. 2 паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
24: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, 2 первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25 году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденые экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
8: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
24: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
9: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
24: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
3: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
10: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе 3 острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву с сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
11: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
10: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежить

0: Носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
1: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи. Над средствами связи, которые можно было бы носить с собой, изобретатели работали с момента создания обычного телефона. Первый переносной телефон разработали американцы в 1950-х годах. Переносным он, правда, был условно, поскольку весил 40 килограммов. Зато его можно было установить в автомобиле. А первый по-настоящему портативный телефон был создан компанией Motorola в 1973 году. Хотя за 15 лет до этого советский ученый Леонид Куприянович получил патент на устройство вызова радиотелефонной связи, реальный прототип мобильного телефона. В видеожурналах «Наука и техника», которые транслировались перед киносеансами, показывали сюжет, в котором изобретатель принимает звонок в движущемся авто и сам звонит кому-то из леса. Но до производства советских мобильников дело так и не дошло. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов. Коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское. Это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это как будто бы очевидно думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
5: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился.

0: Дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
1: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
2: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
0: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
3: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые. То я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
0: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюса» Павел Федоров.
5: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональность кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. Это на первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударить такую машину, то есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то, вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобиля. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только свет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
4: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров в BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам. А сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Одним из пионеров мировой индустрии развлечений был Финиас Барнум. В 1842 году он купил американский музей в Нью-Йорке и построил бизнес на демонстрации артефактов и живых диковин. Самым прибыльным экспонатом стал карлик генерал Том Дам, ростом 98 сантиметров. Через 10 лет Барнум увлекся вложениями в недвижимость и обанкротился, лишившись дома и состояния. Оказавшись на дне, Барнум стал выступать с лекциями о трезвости и искусстве добывать деньги и дождался второго шанса. Объединившись с Джеймсом Бейли, создал так называемое величайшее цирковое шоу в мире с труппой в 860 человек. Умер миллионер Барнум в 1891 году в статусе легенды американского шоу-бизнеса. Говорят, что даже в последний день жизни он интересовался кассовой выручкой цирка. Вторая попытка на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
7: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донаруммы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. От травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
6: Спорт и деньги на Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Уликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов Ливана-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музеи вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
9: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну, значит, это не совсем плохой проект, то есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации, вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификат, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
4: Управляющий РТМ-группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия, эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
4: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожая ситуация ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу а карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
11: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема, они говорят. Ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть. Также 40 дизель, 20 бензин. Но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится. Через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится. Бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
4: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель, водитель Рамиль.
12: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно АЗС Татнефть. А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправку.
4: Какого это формата были ограничения?
12: Больше 20 литров не наливаем. А на другие заправки, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
4: Водитель Рамиль, Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN. А вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку. От этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
13: Парамаунты последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Парамаунты поглотили Ворнеров, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Ворнерами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
14: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
13: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой, примерно то же самое у нас будет в ближайшее время. ближайшее время с сериалами и фильмами.
4: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
6: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
15: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов.
16: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Ормузский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
4: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительные спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать в увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекателен для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложение и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой, увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденции побеждает.
4: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
18: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
19: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
18: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
20: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ, это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
0: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом.
1: В 1921 году правительство РСФСР выпустило декрет о домах отдыха. В отличие от санаториев, они предназначались для здоровых советских людей, которые заслужили провести свой ежегодный отпуск в благоприятных условиях. В крупных домах от 350 мест все равно обязательно присутствовал врач, а те, что поменьше, обходились медсестрой. Первые дома отдыха размещались в пустующих помещичьих усадьбах, дачах, иногда даже монастырях, а рядом для обеспечения провизий организовывали сельхозпредприятия. Попасть в дом отдыха можно было по путевкам, которые распространялись через профсоюзы, бесплатно или за 30% стоимости. Некоторые из старых советских домов отдыха работают и сейчас, но уже по другим правилам.
6: Однажды летом на Бизнес-ФМ. Валюты.
1: Доминиканская песо стала единственным платежным средством в Доминиканской республике в 1947 году, хотя в обращение было введено столетием ранее. Более 30 лет, начиная с 1905 года, официальным инструментом расчета в стране был американский доллар, а потом еще 10 лет доллары и песо обращались параллельно.
6: Валюты на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
21: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
6: Журналист Алена Копылова.
21: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований 28,5 миллионов долларов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллиона человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Business FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
5: года.
7: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
3: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
22: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами. Иногда не вспоминает, от чего это зависит. Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
3: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанные вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
23: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которые дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
3: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
24: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, 2 первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии версии не приводятся. Краденые экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
5: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют в разных, из разных библиотек, были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
24: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
8: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
24: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
4: Занзибары без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
9: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе 3 острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
10: Единственным минусом всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
9: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
11: Вот наши люди как любят? Приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше в Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
9: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.

0: набьюте мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Между делом с Кирой Альтман.
1: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела, а Наташа делилась со мной новым изобретением.
2: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием Soliflor. Soliflor – это такое парфюмерное слово. Парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
1: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
4: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
6: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
4: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным

0: главным образом для обсуждения идеи GhostVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
1: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
0: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюса» Павел Федоров.
3: Востребованность, конечно, яркая, это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. Это на первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударить такую машину, то есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то, вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
2: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров в BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству, электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам, а сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бет Банни, Хейли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
4: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
2: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Вектор на полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героине июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подает с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Авликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 новых квартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музеи вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
8: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написана компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zon, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну, значит, это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь. И поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться, то, конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
2: Управляющий РТМ-группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
9: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению вероятности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим о крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия, эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузера, который в принципе не разрешает переходить на такие сайты.
2: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу. А карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
10: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть. Также 40 дизель, 20 бензин. Но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится. Через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится. Бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
2: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель, водитель Рамиль.
11: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за Татнефть. А другие сети заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
2: Какого это формата были ограничения?
11: Больше 20 литров не наливаем. А на другие заправки, которые еще должны были открыть, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
2: Водитель Рамиля, Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
12: Paramount в последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
13: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
12: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой, примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
2: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
5: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
14: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Асджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко – 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
5: Спорт и деньги на Business FM.
15: Вы слушаете Business FM. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Ракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
16: Я бы предположил на основе заявления Ракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Ракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто в втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
15: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительные спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать в увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекателен для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложение и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой, увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденции побеждает.
15: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
18: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
19: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
18: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
20: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка. Там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
18: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMAP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Аблекулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллионов человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Бизнес FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
1: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
0: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра – поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы – не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
22: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. напоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
0: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
3: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которые дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
0: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
15: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
4: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой и 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, 2 первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
6: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют в разных, из разных библиотек, были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
4: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
8: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
4: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
15: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
9: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салам. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы. Говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
10: Единственный минус, он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован. Плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
9: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки. Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
11: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
9: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Однажды летом.
12: В 1921 году правительство РСФСР выпустило декрет о домах отдыха. В отличие от санаториев, они предназначались для здоровых советских людей, которые заслужили провести свой ежегодный отпуск в благоприятных условиях. В крупных домах от 350 мест все равно обязательно присутствовал врач, а те, что поменьше, обходились медсестрой. Первые дома отдыха размещались в пустующих помещичьих усадьбах, дачах, иногда даже монастырях. А рядом, для обеспечения провизий, организовывали сельхозпредприятия. Попасть в дом отдыха можно было по путевкам, которые распространялись через профсоюз.

0: маршрутов обычно разделяют эшелоны полетов. «Знай меру» на Business FM. Продолжительность жизни.
1: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
0: Журналист Алена Копылова.
1: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах, в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
0: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
3: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
5: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программ, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
3: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
6: Затея

0: Вроде как бы с одной стороны рационально, а с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, и что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
1: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
3: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. На первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударить такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Тут именно часть, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно, а вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения, и вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
2: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров. В BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам. А сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бэт Банни, Хэлли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
4: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодых. молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
2: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
5: Между делом с Кирой Альтман.
6: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
7: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших, это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах. У девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
6: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
5: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 8.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Хранилища топлива загорелись в Ярославской области. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что массовая атака украинских беспилотников отражена, но обломки попали в промобъекты. По его словам, возгорание ликвидирует, пострадавших нет. На выезде из Ярославля перекрывалось движение в сторону Москвы. Обломки дронов упали также на территории предприятия в Новомосковске. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев добавил, что характер повреждений уточняется. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ярославля, Нижнего Новгорода, Калуги и Тамбова. Приостановил работу аэропорт Костромы. Минобороны заявило, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили над 15 российскими регионами 249 украинских беспилотников. На подлете к Москве сбито 4 ВПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Закрытый аэропорт Жуковский, Домодедово работает по согласованию. В американском штате Вашингтон упал военный самолет. В результате крушения начался лесной пожар, сообщает Fox News. Пилот катапультировался, он доставлен в больницу. Причины аварии не называются. В Нью-Йорке начались беспорядки. Конная полиция разгоняет разбушевавшихся баскетбольных болельщиков. Те громят полицейские машины. Местная команда Нью-Йорк Никс ранее выиграла свой первый чемпионат НБА за последние 53 года, обыграв Сан-Антонио Сперс со счетом 94-90. Из-за большого скопления людей движение на улицах города полностью перекрыто. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Global Sign называет сертификаты безопасности у российских сайтов. Без них браузер может не пустить пользователя на ресурс. Затронуть это может порядка 20 тысяч отечественных сайтов. Что будет на практике и какие есть варианты? Ограничения по бензину на АЗС «Татнефти». На заправках сети появились объявления о лимитах не более 20 литров бензина и не более 40 дизеля в одни руки. Такие ограничения ввели в Москве, Смоленске, Казани и Чебоксарах. Российский топливный союз опровергает информацию о дефиците бензина в столице. Бразилия, Марокко 1-1. В ничью сыграли команды на чемпионате мира по футболу. Между тем, в проведении самого Мундиаля появился ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее. Подробнее в нашем эфире. Итак, один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Все дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox – показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо вообще блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновленные требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний в России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт. Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах. Комментирует управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности «Право в IT» Евгений Царев.
10: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
9: Евгений Царев, RTM Group. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
11: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть, с одной стороны, сайты, с другой стороны, есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные. А с третьей стороны, есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты. Они стоят дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе, оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении таких российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Здесь сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Хрома, от Сафари. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую, юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
9: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так используют сертификаты Минцифры сейчас. Однако эксперты предупреждают, что Let's Encrypt и Global Sign также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционной системе Windows, macOS или iOS. И в случае их отзыва российские разработчики лишатся возможности легально распространять свой софт. Татнефть ограничила продажу топлива на некоторых АЗС не более 20 литров бензина в руки и не более 40 литров дизеля. Такие объявления появились на заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани и Чебоксарах. По сообщению Мулпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала, 78 ограничения ввели и в Петербурге еще. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожая ситуация в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат-бот в Максе, что вчера в Калиново АЗС Татнефти была закрыта. В Серпухове оплата была только наличными и отпуск 20 литров в руки на подъезде к МКАДу. Карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания «Татнефть» пока ситуацию не комментирует. Но вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
12: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на «Татнефть», «Танека», дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит: убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю: а в чем проблема? Они говорят: ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
9: Андрей, водитель из Подмосковья. Глава Татарстана сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. Как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ в Закамском регионе. Сообщалось тогда, что последствия атаки были устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель-водитель Рамиль.
13: была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за «Эстатнефть». А другие сети заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию «Эстатнефти», чтобы сказали, почему закрыто, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
14: Какого это формата были ограничения?
13: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправляю. Вот приезжает «Эстатнефть» сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале «Эстатнефти», они не отвечают, почему, зачем.
9: Рамиль, житель Татарстана. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Сборная Австралии со счетом 2-0 победила команду Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, а до этого сборная Бразилии сыграла в ничью с командой Марокко. По ходу встречи подопечные Карло Анчелотти проигрывали, но бразильцев спас в итоге точный удар Винисиуса. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Встреча бразильцев с Марокко представляла огромный спортивный интерес. И африканская команда подтвердила, она полна амбиций, умеет играть в хорошо организованный футбол с любым соперником. Пятикратные чемпионы мира это или нет, важно только то, что здесь и сейчас. Что касается сборной Бразилии, то команда Карло Анчелотти не выглядела единым отлаженным механизмом при созидании. Конечно, это только первый матч, но на чемпионате мира их может быть не так много. При звездном составе пока непонятно, как бразильцы способны действовать против хорошо организованных и грамотно обороняющихся команд. Марокканцы открыли счет после хорошей атаки. Брахим Диас отдал точный пас с центра поля и Исмаэль Сайбари перебросил Алисона. От поражения пятикратных чемпионов мира спас Винисиус, забив еще в первом тайме. Но этот гол скорее его индивидуальная заслуга. Каких-то сверхтехничных комбинаций в исполнении кудесников мяча зрители не увидели. Запомнился разве что удар в падении через себя, который нанес Лукас Пакета. Но Ясун Буну был на 1-1 команды набрали по очку, и слабым утешением для Бразилии может служить тот факт, что она не проигрывает в стартовых матчах Мундиалей с 1934 года. После встречи и Анчелотти, и Винисиус раскритиковали собственную игру и пообещали в дальнейшем исправиться. Ну, а лучшим футболистом в составе бразильцев спортивный портал Flash Score признал защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. В другой встрече квартета «Си» сильнейшего выясняли сборные Гаити и Шотландии. Победили шотландцы 1-0. Они и возглавили турнирную таблицу группы. А в матче Катар-Швейцария произошел первый скандальный эпизод, связанный с судейством. На 17-й минуте был назначен пенальти ворота Катара, который реализовал Бриль Эмболо. Однако у болельщиков возникли вопросы к игроку сборной Швейцарии, который в момент атаки мог находиться в офсайде. При этом ВАР не показал графическую анимацию положения вне игры. ФИФА объяснила это техническим сбоем. Сборная Катара смогла отыграться на последних минутах компенсированного времени и заработать свое первое очко на чемпионатах мира. Григорий Гуреев, Business FM.
9: В самих Штатах чемпионат мира по футболу затмила невероятная победа баскетбольной команды Нью-Йорк Никс в финале НБА впервые за 53 года. В Нью-Йорке люди толпами вышли на улицы праздновать победу, запускать фейерверки, где-то ликование переросло в беспорядки. Есть кадры, как конная полиция разгоняет разбушевавшихся болельщиков, а те громят полицейскую машину. Дональд Трамп, у которого сегодня самого юбилей, поздравил Никс, заявив, что их путь в плей-офф возможен. Можно величайший за всю историю, но все подробности в нашем дальнейшем эфире.
5: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Кати Калиной.
6: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонгживити-меню – то, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Бизнес FM. Погода в Москве.
9: Сегодня столица облачна с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем плюс 19-21 градус, ночью плюс 10, плюс 12 градусов. 9.16 в Москве. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Brothers. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Для сотрудников Warner Brothers это уже третье крупное слияние за последние 8 лет. Сначала компанию купила AT&T, затем ее объединили с Discovery. Netflix, который тоже претендовал на Warner Brothers, в итоге оказался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного, и рынку от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
16: Paramount в последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет, потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
17: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
16: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
9: Александр Голубчиков, ZoomFilm. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире вместе с долгом почти 80 миллиардов. А для сотрудников Warner Brothers это уже третье крупное слияние за последние 8 лет. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савойскина.
18: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
19: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
18: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
20: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
18: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
9: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны именно эти даты, зачем туристы едут в Танзанию, об этом подробнее Наталья Воробьева.
21: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, о Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
22: Единственным минусом всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого
0: сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится у туроператоров, появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
21: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6000 метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
1: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
21: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Знаменитый инвестор Уоррен Баффет вместе с Биллом Гейтсом в 2010 году запустил проект «Клятва дарения». Миллиардеры призвали самых состоятельных людей планеты пожертвовать не менее половины состояния на благотворительность. Гейтс пообещал отдать 95% своих активов, а Баффет и вовсе 99%. Правда, есть нюанс. Сама по себе клятва не имеет юридической силы, и подписанты вольны выбирать, отдадут они половину накопления при жизни или уже после смерти. И большинство из 220 поддержавших акцию бизнесменов выбрали как раз второй вариант. Таким образом, если клятва будет исполнена, то большая часть наследства Цукерберга, Кука и Маска достанется отнюдь не их родне. Судьба наследства на Бизнес ФМ. Валюты. Зимбабвийский доллар введен в обращение в 1980 году. Пережил 4 деноминации. И в 2009 казалось, что валюта прекратила существование. Все банковские счета в стране были конвертированы в доллары США из расчета 35 квадриллионов долларов Зимбабве за 1 доллар США. Через 10 лет зимбабвийский доллар вернули в оборот. Валюты на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
22: В Москве 9:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Возгорание частного дома произошло в Вязьме Смоленской области после атаки беспилотника. Пострадала пожилая женщина, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, женщина находится в больнице. Ее состояние стабильное. Врачи оказывают необходимую помощь. А пожар локализован. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативной службы. Пожарные потушили возгорание на морском терминале в поселке Волна в Краснодарском крае. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев информировал о возгорании на объекте в Темрюкском районе в результате падения обломков вражеских БПЛА в ночь на 13 июня. Один человек погиб, пострадали еще трое. В оперштабе сообщили, что тушат пожар 135 человек и 38 единиц техники. Мошенники придумали новую схему для служивших в армии. Они обещают оформить положенные страховые выплаты, выманивают паспортные данные и ИНН, а затем убеждают жертву, что ее аккаунт на госуслугах взломан. После этого под видом сотрудников спецслужб заставляют перевести все деньги на безопасный счет, оставляя человека без сбережений. Дональду Трампу сегодня исполняется 80 лет. Таким образом, он становится самым старым лидером США после Джо Байдена, покинувшего пост 82 года. Трамп старше Владимира Путина и Си Цзиньпина. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Половина десятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ярославскую область атаковали беспилотники. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, обломки дронов попали в промышленные объекты по хранению топлива. Сейчас возгорание ликвидируют. Пострадавших нет, но перекрывалось движение в сторону Москвы. РКН провел совещание с компаниями-разработчиками ПО с планом создания GosVPN. Подробности этой встречи рассказала президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. В частности, говорила о блокировках Telegram. Подробнее в нашем эфире. Иран и США проведут встречу в Швейцарии на следующей неделе, сообщает BFM TV. Туда отправится и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар. При этом Трамп сообщал, что мирное соглашение США и Ирана планируется подписать сегодня в онлайн-формате. Эти и другие темы в нашем эфире. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
3: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать, защитники в аут и все.
2: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитром. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
4: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами. Иногда не вспоминает, от чего это зависит. Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
2: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
7: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать, люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
2: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
9: Власти США решили ограничить доступ к новым мощным версиям искусственного интеллекта от компании Anthropic. Решение принято после переговоров гендиректора Amazon Энди Джасси с представителями администрации. По данным Wall Street Journal, он рассказал, что Amazon смогли получить от новой модели сведения, которые могут быть использованы для серьезных кибератак. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. А сейчас к другой теме. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. Президент группы компаний InfoWatch описала это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова с подробностями.
8: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, «о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает». Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
23: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программ, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
8: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи гос-VPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
24: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые. То я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
8: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
9: BMW показал автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Computex в 2026 Taipei компания представила iX3 Follow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже называют технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей, о возможных ограничениях, комментирует ведущий канала «Авто Плюс» Павел Федоров.
11: Востребованность, конечно, яркая, это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. На первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударили такую машину, то есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно, а вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения, и вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
9: Павел Федоров, Автоплюс. В BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные подкрытия сделали устойчивее к солнцу и автомойкам. Сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки от 20 до 30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Тимоти Шаломе, Бэт Банни, Хейли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом был диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель британского высшей школы дизайна Екатерина Деева.
12: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
9: Екатерина Деева, Британская высшая школа дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов рублей соответственно. Более доступные варианты у Candina, Casio или Cooper. У Candina цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч.
5: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Le Grill. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Le Grill. Белинского 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
6: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год.

0: в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового «Сенат» 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд «Хончи». На их стенде стоял премиальный седан «Гоя», на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
1: Тест-драйв на Business FM.
2: 9.47 в Москве. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз.
1: Итоги недели.
2: Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
3: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
4: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
3: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
5: Везде подорожал сильно, а что делать? Мы будем делать. Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может повлиять?
6: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
5: Будут вычитать из зарплаты?
6: Да.
3: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
7: Здесь есть 3 базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
5: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
7: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
3: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
8: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования, обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев и из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту.

0: уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
1: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Прокат вышла драмеди «Фейерверки днем».
3: Итоги недели.
2: Это терапевтическая история о семье с чеховским мотивом, о том, как важно ценить близких, не бояться перемен и находить радость в мелочах. Чем интересна картина? Об этом подробнее Полина Федосеева.
4: «Фейерверки днем» – тонкая драмедия о семье, по сюжету напоминающая чеховских «Трех сестер» и «Вишневый сад». Сценарист и режиссер Нина Волова говорит, что это было неосознанно. В первую очередь она хотела вложить в историю свои воспоминания о семье и сепарации. По сюжету, к российскому бизнесмену Виктору, чье дело по продаже люстр балансирует на грани краха, приезжает китайский партнер Вэй Хонг. Рациональный и прагматичный, подобно чеховскому Лопахину, он с изумлением наблюдает за царящим в фирме хаосом, где долги копятся из-за нежелания что-либо менять. Чтобы с ними расплатиться, нужно продать дом. Три дочери Виктора решительно против. Ведь, как говорит одна из них, дом – это не актив, это святое. Этот спор становится не столько трагедией, сколько поводом для переосмысления истинных ценностей, продолжает актриса Вера Янгалычева, которая сыграла младшую сестру, прототип режиссера.
5: Получился фильм про пустоту, которая есть в каждом, и про то, что эту пустоту можно заполнить только светом. Каждый пытается найти для себя какой-то свет. Так забавно, что свет здесь фигурирует в прямом смысле. Магазин люстр, фейерверки. Кучу раз плакала в сеансе, потому что тебя трогает реально все. Ты действительно подключаешься ко всем, к мелочам, и мне это очень понравилось. На самом деле это круто, когда ты смотришь кино, и оно получается больше, чем все, что ты прочитал сценарий, выходящий из рамок твоих ожиданий.
4: Фильм строится на контрасте русского разгильдяйства с его широтой души и китайской деловой хватки, за которой, однако, скрывается своя человеческая история. Бизнесмена Виктора сыграл Александр Робок, а прагматичного Вэй Хонга – китаец Ван Бин. Это его полнометражный дебют. Говорит, что очень боялся. Он с детства мечтал быть актером, но родители отнеслись к этому скептически. И Ван Бин пошел учиться на факультет мировой политики. Сейчас он доцент экономических наук, преподает в одном из университетов Владивостока. Но о своей мечте он никогда не забывал, продолжает Ван Бин.
6: В 17 году, когда мне было 44, я поехал в Институт искусств. Я сдал вступительный экзамен, и через 4 года я получил красный диплом. Я тогда думал, что на этом я остановлюсь. Но еще в прошлом году я был в Петербурге. Мужчина играл на баяне, отель «Калифорния». Так грустно было, я заплакал. Сняв видео, отправил своей бывшей преподавательнице по сценической речи Галине Федоровне Бакшеевой. Я говорю, мне очень грустно, я хочу реализовать себя в театральном искусстве. Время идет, но нету возможности. Она мне говорит: «Бин, не сдавайся». А после нашего проекта я снова поехал в Питер, снова гулял по этой площади, снова заснял видео и снова отправил. Я говорю: «Галина Федоровна, у меня сейчас прекрасное настроение. Спасибо вам за то, что вы мне дали эти знания».
4: Для Нины Воловой «Фейерверки» – полнометражный дебют, за который в прошлом году она получила награду на фестивале актуального российского кино «Маяк». Тогда мэтр отечественного кинематографа Андрей Смирнов высоко оценил работу, назвав ее современной и талантливой. «Фейерверки днем» без морализаторства говорит о необходимости ценить близких, принимать перемены и находить красоту в простых человеческих радостях, словно фейерверки, вспыхивающие средь бела дня. Таких точных и теплых картин российскому зрителю сейчас не хватает. Полина Федосеева, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок. А уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто такое, где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава «Этажей» идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 9.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Свыше 40 самолетов задерживаются на вылет и прилет в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данное онлайн-табло аэропорта Кубани. Росавиация ввела ограничения в других аэропортах, в частности, в Ярославле, Нижнем Новгороде, Калуге, Тамбове, Костроме. Временно закрыт аэропорт Жуковский. Домодедово работает по согласованию. Минобороны сообщила о том, что ПВО за ночь сбило 249 украинских беспилотников. Обломки попали в хранилище топлива в Ярославской области и на предприятие в Новомосковске Тульской области. Бумажные карты города и путеводители начнут выдавать туристам в Петербурге на фоне перебоев со связью. Гостям помогут сориентироваться, подскажут маршруты и расскажут о работе транспорта. Об этом рассказал агентству ТАСС губернатор города Александр Беглов. Израиль считает будущие договоренности между США и Ираном плохим соглашением, но никак не может повлиять на процесс урегулирования, пишет издание ИНЕТ. По словам источника портала, теперь Израиль не в курсе событий, так как Трамп ведет диалог с другими странами. Американский лидер хочет заключить сделку с Ираном любой ценой. Израильские чиновники обвиняют Вашингтон в уступках Тегерану, а в Израиле уверены, что сделка не решит проблему иранской ядерной программы и может оказаться недолговечной. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Global Sign отзывает сертификаты безопасности у российских сайтов. Без них браузер может не пустить пользователя на ресурс. Затронуть это может порядка 20 тысяч отечественных сайтов. Что будет на практике? Какие есть варианты?
2: Ограничения по бензину на АЗС «Татнефти». На заправках сети появились сообщения о объявлении о лимитах не более 20 литров бензина и не более 40 дизеля в одни руки. Такие ограничения ввели, в частности, в Москве, Смоленске, Казани и Чебоксарах. Российский топливный союз опровергает информацию о дефиците бензина. Ярославскую область атаковали беспилотники. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, обломки дронов попали в промышленные объекты по хранению топлива, которые возгорание сейчас ликвидируют. Пострадавших нет. А на юге России в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сейчас задерживается более 40 рейсов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов, а пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Все дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица DGM Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, который входит в все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновленные требования к проверке организаций. А это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний в России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт. На Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
10: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект, то есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
2: Евгений Царев, РТМ Групп. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацита, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
0: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас
11: связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Здесь сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Хрома, от Safari. Те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлицу, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
2: Олег Капранов, руководитель проекта технологии «Российской газеты». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так используют сертификаты Минцифры сейчас. Однако эксперты предупреждают, что Let's Encrypt и Global Sign также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционной системе Windows, macOS или iOS. И в случае их отзыва российские разработчики лишатся возможности легально распространять свой софт. Татнефть ограничила продажу топлива на некоторых АЗС не более 20 литров бензина в руки и не более 40 литров дизеля. Такие объявления появились на заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани и Чебоксарах. По сообщению Мулпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала, 78 ограничения ввели и в Петербурге еще. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожая ситуация в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат-бот в Максе, что вчера в Калиново АЗС Татнефти была закрыта. В Серпухове оплата была только наличными и отпуск 20 литров в руки на подъезде к МКАДу. Карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания «Татнефть» пока ситуацию не комментирует. Но что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
12: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на «Татнефть», «Танека», дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит: убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю: а в чем проблема? Они говорят: ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, начисление идет, а оплатить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить. Ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть. Также 40 дизель, 20 бензин. Но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится. Через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится. Бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
2: Андрей, водитель из Подмосковья. Глава Татарстана сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. Как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ в Закамском регионе. Сообщалось тогда, что последствия атаки были устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель-водитель Рамиль.
13: Была атака на город Нижнекамск. после этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за Евстатнефть. А другие сети заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Евстатнефти, чтобы сказали, почему закрыто, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
14: Какого это формата были ограничения?
13: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще тоже были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправляю. Вот проезжает Евстатнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Евстатнефти, они не отвечают, почему, зачем.
2: Рамиль, житель Татарстана. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Сборная Австралии со счетом 2-0 победила команду Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, а до этого сборная Бразилии сыграла в ничью с командой Марокко. По ходу встречи подопечные Карло Анчелотти проигрывали, но бразильцев спас в итоге точный удар Винисиуса. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Встреча бразильцев с Марокко представляла огромный спортивный интерес. И африканская команда подтвердила, она полна амбиций, умеет играть в хорошо организованный футбол с любым соперником. Пятикратные чемпионы мира это или нет, важно только то, что здесь и сейчас. Что касается сборной Бразилии, то команда Карло Анчелотти не выглядела единым отлаженным механизмом при созидании. Конечно, это только первый матч, но на чемпионате мира их может быть не так много. При звездном составе пока непонятно, как бразильцы способны действовать против хорошо организованных и грамотно обороняющихся команд. Марокканцы открыли счет после хорошей атаки. Брахим Диас отдал точный пас с центра поля и Исмаэль Сайбари перебросил Алисона. От поражения пятикратных чемпионов мира спас Винисиус, забив еще в первом тайме. Но этот гол скорее его индивидуальная заслуга. Каких-то сверхтехничных комбинаций в исполнении кудесников мяча зрители не увидели. Запомнился разве что удар в падение через себя, который нанес Лукас Пакета. Но Ясун Буну был на чеку. 1-1 команды набрали по очку, и слабым утешением для Бразилии может служить тот факт, что она не проигрывает в стартовых матчах Мундиалей с 1934 года. После встречи и Анчелотти, и Винисиус раскритиковали собственную игру и пообещали в дальнейшем исправиться. Ну, а лучшим футболистом в составе бразильцев спортивный портал Flash Score признал защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. В другой встрече квартета «Си» сильнейшего выясняли сборные Гаити и Шотландии. Победили шотландцы 1-0. Они и возглавили турнирную таблицу группы. А в матче Катар-Швейцария произошел первый скандальный эпизод, связанный с судейством. На 17-й минуте был назначен пенальти ворота Катара, который реализовал Бриль Эмболо. Однако у болельщиков возникли вопросы к игроку сборной Швейцарии, который в момент атаки мог находиться в офсайде. При этом ВАР не показал графическую анимацию положения вне игры. ФИФА объяснила это техническим сбоем. Сборная Катара смогла отыграться на последних минутах компенсированного времени и заработать свое первое очко на чемпионатах мира. Григорий Гуреев, Business FM.
2: В самих Штатах чемпионат мира по футболу затмила невероятная победа баскетбольной команды Нью-Йорк Никс в финале НБА впервые за 53 года. В Нью-Йорке люди толпами вышли на улицы праздновать победу, запускать фейерверки, где-то ликование переросло в беспорядки. Есть кадры, как конная полиция разгоняет разбушевавшихся болельщиков, а те громят полицейскую машину. Дональд Трамп, у которого сегодня самого юбилей, поздравил Никс, заявив, что их путь в плей-офф возможен. Величайший за всю историю. Но все подробности в нашем дальнейшем эфире.
3: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. продолжительность жизни.
16: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
3: Журналист Алена Копылова.
16: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
9: Сегодня в столице облачно с прояснениями, местами дождь, возможно, гроза. Днем плюс 19-21 градус, ночью плюс 10-12. 10-16 в Москве. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Brothers. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Для сотрудников Warner Brothers это уже третье крупное слияние за последние 8 лет. Сначала компанию купила AT&T, затем ее объединили с Discovery. Netflix, который тоже претендовал на Warner Brothers, в итоге оказался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного, и рынку от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
17: Paramount последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет, потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
18: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
17: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
9: Александр Голубчиков, «Зумфильм». В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире вместе с долгом почти 80 миллиардов. А для сотрудника Warner Brothers это уже третье крупное слияние за последние 8 лет. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки.
2: Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
1: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
19: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
1: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
20: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
1: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
2: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны именно эти даты, зачем туристы едут в Танзанию, об этом подробнее Наталья Воробьева.
21: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8 с половиной часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сокращается. сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
5: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
21: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
6: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше в Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
21: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
25: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
24: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
26: Exceed. Born for more.
24: Реклама, не оферта.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Знай меру.
29: Десятина. Русская единица площади. Казенная десятина – это прямоугольник размером 30 на 80 саженей, называемый тридцаткой, или 40 на 60 саженей, называемый сороковкой. Оба варианта дают одну и ту же площадь, которая в метрической системе составляет немногим более 1 гектара.
28: Знай меру на Business FM.
29: Business FM.
28: Новости. Коротко.
0: Москва 10:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Ярославской области после атаки беспилотников загорелись топливные хранилища. Данных о пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. В Смоленской области из-за падения обломков дронов пострадала пожилая женщина. Сгорелся частный дом, сообщил глава региона Василий Анохин. Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал пост о перехвате 4 беспилотников, летевших на столицу. По информации Минобороны, всего минувшей ночью над 15 регионами было сбито 249 беспилотников. Британские военные задержали в проливе Ла-Манш танкер «Смиртос», который власти Великобритании считают частью российского теневого флота. Судно было остановлено в ходе 6-часовой операции, которая проводилась в координации с Францией. По данным британского Минобороны, судно останется под контролем властей, пока продолжается расследование. Отмечается, что это первый случай, когда британцы захватили корабль «Ла-Манша». Представители Катара отправились в Тегеран, чтобы завершить подготовку сделки между Ираном и США, сообщил телеканал CNN. Накануне Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения Вашингтона с Тегераном запланировано на воскресенье. Американский президент пообещал, что сразу же после этого Ормузский пролив откроется для всех. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Иран и США проведут встречу в Швейцарии на следующей неделе, сообщает BFM TV. Туда отправится министр иностранных дел Пакистана Мухаммед Исхак Дар. При этом Трамп сообщал, что мирное соглашение США и Ирана планируется подписать сегодня в онлайн-формате. РКМ провел совещание с компаниями-разработчиками ПО с планом создания GlossVPN. Подробности этой встречи рассказала президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская. В частности, она говорила о блокировках Telegram. Подробнее в нашем эфире. Более 40 рейсов задерживаются в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. Данные онлайн-табло об этом говорят. Отменены были 2 рейса. Сочи, Москва, по одному в Уфу и Нижневартовск. Подробнее в нашем эфире. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
28: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
7: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
4: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
8: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит, пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
4: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
3: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот это вот история.
4: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Власти США решили ограничить доступ к новым мощным версиям искусственного интеллекта от компании Anthropic. Решение принято после переговоров гендиректора Amazon Энди Джасси с представителями администрации. По данным Wall Street Journal, он рассказал, что Amazon смогли получить от новой модели сведения, которые могут быть использованы для серьезных кибератак. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. А сейчас к другой теме. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. Презент-группа компании InfoWatch описала это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова с подробностями.
10: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, «о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает». Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
11: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
12: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
10: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
13: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые. То я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
10: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: BMW показал автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Computex 2026 Taipei компания представила iX3 Follow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже называют технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей, о возможных ограничениях, комментирует ведущий канала Авто Плюс Павел Федоров.
1: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. Это на первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударить такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Тут именно по части, что называется, прямых запретов проблем быть не должно, а вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
2: Павел Федоров, Автоплюс. В BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные подкрытия сделали устойчивее к солнцу и автомойкам. Сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки от 20 до 30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Тимоти Шаломе, Бэд Банни, Хэлли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом был диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель британского высшей школы дизайна Екатерина Деева.
5: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувства чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
2: Екатерина Деева, британская высшая школа дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов рублей соответственно. Более доступные варианты у Candina, Casio или Cooper. У Candina цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч. В Орле из-за атаки беспилотника на жилой дом погиб человек, еще 9 пострадали, сообщил губернатор Клычков. Как сообщали местные СМИ, ранее этой ночью пострадал жилой комплекс «Зеленый остров». В доме на нескольких этажах вспыхнул пожар, часть жителей были эвакуированы. Позже подробности.
23: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
27: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Волшебные слова-заклинания из ресторанных меню. Андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. «Куинаман» из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный куиноман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из

0: Зеленый салат с медовыми семечками. Конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как и любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: 10:46 в Москве. Евросоюз запретит участникам СВО в прошлом и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций.
1: Итоги недели.
2: Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Но сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лица, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях. Тему продолжит Евгений Прильчук.
3: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
4: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании, это как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
5: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
4: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатанта.
3: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
6: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
3: Вдобавок, ничего, кроме бюрократического волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО, такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: В России расширяют список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.
1: Итоги недели.
2: По его

0: словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. Это в том числе и комиссии при покупке-продаже этих криптовалют, продолжит Валерий Убадуев.
1: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против России. Клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
2: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
1: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто-А Алена Нариньяни.
3: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
1: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
4: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. Воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
4: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: Москва 10:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Орле из-за атаки беспилотника на жилой дом погиб человек. Еще 9 пострадали, сообщил губернатор Андрей Клычков. Глава региона отметил, что жители пострадавших квартир размещены в гостиницах города. Продолжается ликвидация последствий атаки, добавил Клычков. Мошенники придумали новую схему для отслуживших в армии. Они обещают оформить положенные страховые выплаты, при этом выманивают паспортные данные и ИНН, а затем убеждают жертву, что ее аккаунт на госуслугах взломан. После этого под видом сотрудников спецслужб заставляют перевести все деньги на так называемый безопасный счет, оставляя человека без сбережений. Баскетбольные фанаты разгромили как минимум 6 автобусов в центре Нью-Йорка. Местная команда Нью-Йорк Никс выиграла свой первый чемпионат НБА за последние 53 года, обыграв Сан-Антонио Сперс со счетом 94-90. Болельщики выбили стекла автобусов, разрисовали их граффити, сорвали двери и люки. Некоторые залезают на крыши разбитых автобусов, устраивая там импровизированные трибуны. В республике Конго количество умерших от Эболы составляет 149, сообщило Конголезское министерство связи. Количество подтвержденных случаев заболевания 710. Как пишет Financial Times, вспышка Эболы в Конго стала генеральной репетицией новой пандемии. По мнению экспертов, эпидемия выявила слабые места мировой системы здравоохранения и неготовность к так называемой болезни X. Главное, после ковида подорвано доверие людей к науке и медицине. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11 часов в российской столице. В студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Британия перехватила нефтяной танкер в Ла-Манше. Старвер заявил, что приказал перехватить судно, связанное с российским теневым флотом. А как сообщила британская Минобороны, операция осуществлялась в тесной координации с Францией. В Орле из-за атаки беспилотника на жилой дом погиб один человек, еще 9 пострадали, сообщил губернатор Клычков. А в Ярославской области обломки дронов попали в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют. Глава региона сообщил, что пострадавших нет. Global Sign называет сертификаты безопасности у российских сайтов. Без них браузер может не пустить пользователя на ресурс, а затронуть это может порядка 20 тысяч отечественных сайтов. Что будет на практике и какие есть варианты, подробнее в нашем эфире. Итак, один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. А дело все в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, После чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо просто блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России. Это узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, который входит все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновленные требования к проверке организаций. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. GlobalSign обслуживает сайты крупнейших частных компаний в России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках старой версии Android-приложения. Винцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
7: Что касается GlobalSign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого GlobalSign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен GlobalSign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
0: Евгений Царев, РТМ Групп. О последствиях такого решения GlobalSign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
8: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные. А с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты. Они стоят довольно дорого. GlobalSign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлицу, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты, там, шифрование, защита информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
0: Эк Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты. У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так используют сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, что Let's Encrypt и Global Sign также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, macOS и iOS. И в случае их отзыва российские разработчики лишатся возможности легально распространять свой софт. Татнефть ограничила продажу топлива на некоторых АЗС не более 20 литров бензина в одни руки и не более 40 литров дизеля. Такие объявления появились на заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани и Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы в Ульяновске, такая же ситуация, по данным телеканала, 78 ограничений ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожая ситуация и в Подмосковье. Слушатель Бизнес FM написал нам в чат-бот в Максе, что вчера в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпуск 20 литров в руки. А на подъезде к МКАДу карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. А компания «Татнефть» пока ситуацию не комментирует. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
9: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на «Татнефть», «Танека», дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
0: Андрей, водитель из Подмосковья. Глава Татарстана сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. Как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ в Закамском регионе. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. А ситуация на заправках в Татарстане, говорит местный житель, водитель Рамиль.
10: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно АЗС «Татнефть». А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию «Татнефти», чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
11: Какого это формата были ограничения?
10: Больше 20 литров не наливаем. А на другие заправки, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает «Татнефть» сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В телеграме, в официальном канале «Татнефти» они не отвечают, почему, зачем.
0: Рамиль, житель Татарстана. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Сборная Австралии со счетом 2-0 победила команду Турции в матче первого тура группового чемпионата мира по футболу. А до этого сборная Бразилии сыграла в ничью с командой Марокко. По ходу встречи подопечные Карло Анчелотти проигрывали, но бразильцев спас точный удар Винисиуса. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Встреча бразильцев с Марокко представляла огромный спортивный интерес. И африканская команда подтвердила, она полна амбиций, умеет играть в хорошо организованный футбол с любым соперником. Пятикратные чемпионы мира это или нет, важно только то, что здесь и сейчас. Что касается сборной Бразилии, то команда Карло Анчелотти не выглядела единым отлаженным механизмом при созидании. Конечно, это только первый матч, но на чемпионате мира их может быть не так много. При звездном составе пока непонятно, как бразильцы способны действовать против хорошо организованных и грамотно обороняющихся команд. Марокканцы открыли счет после хорошей атаки. Брахим Диас отдал точный пас с центра поля и Исмаэль Сайбари перебросил Алисона. От поражения пятикратных чемпионов мира спас Винисиус, забив еще в первом тайме. Но этот гол скорее его индивидуальная заслуга. Каких-то сверхтехничных комбинаций в исполнении кудесников мяча зрители не увидели. Запомнился разве что удар в падение через себя, который нанес Лукас Пакета. Но Ясун Буну был на 1-1 команды набрали по очку, и слабым утешением для Бразилии может служить тот факт, что она не проигрывает в стартовых матчах Мундиалей с 1934 года. После встречи и Анчелотти, и Винисиус раскритиковали собственную игру и пообещали в дальнейшем исправиться. Ну, а лучшим футболистом в составе бразильцев спортивный портал Flash Score признал защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. В другой встрече квартета Си сильнейшего выясняли сборные Гаити и Шотландии. Победили шотландцы 1-0. Они и возглавили турнирную таблицу группы. А в матче Катар-Швейцария произошел первый скандальный эпизод, связанный с судейством. На 17-й минуте был назначен пенальти в ворота Катара, который реализовал Бриль Эмболо. Однако у болельщиков возникли вопросы к игроку сборной Швейцарии, который в момент атаки мог находиться в офсайде. При этом ВАР не показал графическую анимацию положения вне игры. ФИФА объяснила это техническим сбоем. Сборная Катара смогла отыграться на последних минутах компенсированного времени и заработать свое первое очко на чемпионатах мира. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: В самих Штатах чемпионат мира по футболу затмила невероятная победа баскетбольной команды Нью-Йорк Никс в финале НБА. Впервые за 53 года люди в Нью-Йорке толпами вышли на улицы праздновать победу. Где-то ликование переросло в беспорядки. А Трамп, у которого сегодня самого юбилей, поздравил Никс, заявил, что их путь в плей-офф, возможно, величайший за всю историю. Подробнее в нашем дальнейшем эфире.
4: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
12: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
4: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
0: Сегодня в столице облачная с прояснениями погоды. Местами возможен дождь и даже гроза. Сейчас плюс 14 градусов. Днем не выше 19-21. Ночью 10-12 тепла. Завтра синоптики обещают нам примерно такую же погоду. 22 градуса максимальная температура днем и дожди. 11:16 в Москве. Ну, а сейчас сильно подмоченный праздничный уикенд на даче. На столичный регион вчера обрушились ливни и грозы, и это после аномально жаркой недели. Еще вчера утром было 29 градусов. Многие уехали на эти длинные выходные за город, чтобы успеть окунуться и пожарить шашлыки на природе. Но Подмосковье залило, как и Москву, впрочем. В некоторых районах области из-за грозы пропал свет, рассказывает наша коллега-продюсер Наталья Космачева.
14: Гроза вчера до нашего севера области добралась к 9 вечера, и примерно через полтора часа отключился свет. Так как связь здесь идет от вышки мегафона, и связь пропала тоже. Восстановился свет примерно около 2 часов ночи, но и вот, к сожалению, мегафон по-прежнему ловит едва-едва. Благо, у меня есть вот здесь проводной интернет, Wi-Fi. Так как погода начала меняться уже часов в 7, ну, то есть стало пасмурно, ну и потом сообщения многие все равно читали о том, что в Москве ливни. Часть садоводов собралась домой уже вчера. И те, кто ехал вчера, пишут, что дорога была очень сложная из-за ливня, нулевой видимости, добирались в два раза дольше до дома. Ну вот у меня вчера сестра ехала домой 4,5 часа при обычных 2. А так, я думаю, что сегодня часть людей поедет раньше домой, так как пасмурно, естественно, сыро, воды много.
0: Наталья Космачева. Синоптики предупреждали о грозах и холодном атмосферном фронте за несколько дней до субботы, но во сколько ливни пройдут в столице и в каких районах точных данных не было, и уж тем более никто не знал, что они будут настолько мощными. Почему так получилось и что москвичей ждет на следующей неделе, говорит об этом обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
15: Те прогнозы, которые мы читаем с вами в агрегаторах, это не совсем прогноз погоды. Это то, что называется модельный расчет. И он не всегда совпадает с тем, что мы видим за окном. Это нормально, потому что прогноз погоды делает человек на основе этого расчета и принимает во внимание то, что, может быть, не учла система. Поэтому те, скажем так, модели, которые показывали вчера либо отсутствие дождя, либо короткий какой-то дождь, либо совсем ничего, они как раз опирались на ту самую модель, которую, как мы видим, ошибается. Связано это с тем, что в 1,5-километровом слое над поверхностью Земли модель неправильно рассчитывала и принимала величину влажности воздуха на этой высоте. Сотрудники гидрометцентра и гидрометбюро Москвы предсказали, что будет мощный ливень дня за 4. Стало понятно, что где-то к субботе придет вот этот самый атмосферный контрастный холодный фронт. И уже тогда было понятно, что просто так он не пройдет. Только непонятно было одно, где конкретно это все, скажем так, соберет. Что касается дальнейших развитий событий, сегодня, в воскресенье, московская температура не поднимется выше 20 градусов, будет весь день пасмурно, время от времени будет приниматься дождь, но к концу дня и он ослабеет, и уже к понедельнику и ко вторнику температура воздуха достигнет 20-22 градусов. Однако во вторник, в среду и в четверг, а также, возможно, и даже в понедельник, осадки, которые будут временами и местами приниматься по Москве, они будут уже не столь значительные, масштаб носить. Но, тем не менее, эти осадки приведут к тому, что температура воздуха все еще будет местами не достигать, особенно по области 20 градусов тепла. От 17 до 19 градусов разброс. Погода должна устаканиться и взять новый летний ритм только после 16-18 июня.
0: Алексей Сафонов, Метеовеб. В субботу в Москве выпала половина месячной нормы осадков, сообщили в комплексе городского хозяйства города. Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Накануне по соцсетям разлетелись кадры затопленных улиц, автобусов, едущих по воде, и даже заплывов на сапах. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого ТикТок-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
16: Все началось в прошлом году с ТикТок-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
17: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
16: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
18: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
16: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах.
20: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу.
2: Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесом. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
19: Культ на личности. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
21: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
19: Журналист Алена Копылова.
21: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – Эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить тысячи эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
19: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 11:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Один человек погиб, 8 получили ранения в результате удара беспилотника по жилому дому в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Клычков. Жителей пострадавших квартир разместили в городских гостиницах. Сегодня утром о пострадавшей из-за падения обломков дронов также сообщил глава Смоленской области Анохин. В Ярославской области после ударов беспилотников загорелись топливные хранилища. Великобритания задержала танкер, предположительно связанный с Россией, при попытке пройти через Ла-Манш. По данным властей, судно может относиться к так называемому теневому флоту. Оно шло под флагом Камеруна. Премьер-министр Кир Стармер поручил британским военным осуществить его перехват. Операцию проводили в координации с Францией. На время расследования танкер отправлен на стоянку у южного побережья Англии. Москва пока никак не отреагировала на эти события. Энергоснабжение восстанавливают в Тверской области после прохождения циклона. На территории региона прошли сильные ливни с грозами и градом. Усиление ветра до 17 метров в секунду привело к падению деревьев и веток на линии электропередачи и, как следствие, обрывом проводов. Роскачество проверит детские конструкторы. Об этом РИА Новости рассказал глава организации Максим Протасов. Эксперты исследуют в том числе качество этой продукции, потребительские свойства, удобство и понятность инструкций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. РКФ провел совещание с разработчиками ПО с планом создания ГосВПН. Подробности этой встречи рассказала президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, в частности, о блокировках Telegram. Подробнее через минуту буквально. Иран и США проведут встречу в Швейцарии на следующей неделе. Об этом сообщает BFM TV. Туда отправится еще и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхакдар. При этом Трамп сообщал, что мирное соглашение США и Ирана планируется подписать сегодня в онлайн-формате. Ограничения по бензину на АЗС «Татнефти» на заправках сети. Появились объявления о лимитах не более 20 литров бензина и не более 40 дизеля в одни руки. Такие ограничения ввели в частности в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. Сообщения об этом приходят из Петербурга тоже. Российский топливный союз опровергает информацию о дефиците бензина. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. Президент группы компаний InfoWatch описала это, цитирую, как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова с подробностями.
1: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
3: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
5: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
1: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
23: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
1: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: BMW показал автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Computex 26 Taipei компания представила AX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже называют технологию потенциальной машины хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются еще вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
24: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать кажется, будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. Это на первых шагах всегда такие технологии дорогие. Когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта. Вот ударили такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Тут именно по части, что называется, прямых запретов проблем быть не должно, а вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет, в перспективе еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения, и вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
0: Павел Федоров, Автоплюс. В БМВ говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и автомойкам. Но сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока X3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, то есть сократить количество пауз и симуляции, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
8: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать, защитники в аут и все.
7: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
9: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
7: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
10: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать, люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история. история.
7: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки от 20 до 30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Тимоти Шаламе, Бэт Банни, Хейли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом был диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в 2 раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель британского Высшая школа дизайна Екатерина Деева.
11: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный. Когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины. Но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которые всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
0: Екатерина Деева, британская высшая школа дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов рублей соответственно. Более доступные варианты у Candina, Casio или Cooper. У Candina цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч.
12: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 миллионов 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
14: Exceed. Born for more.
12: Реклама. Не оферта.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
15: Между делом с Кирой Альтман.
25: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
26: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
25: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Без четверти полдень в Москве. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз.
15: Итоги недели.
0: Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
2: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз. До 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз

0: студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают, это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении, как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
1: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
2: Везде подражал Сина, а что делать? Мы будем делать.
3: Выдать разрешение на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может
2: мигрант? Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
3: Будут вычитать из зарплаты?
2: Да.
1: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
4: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигрант станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигранта хочет переложить эти затраты на работодателя.
3: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
4: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
1: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
5: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования, я обратиться в военкомат, переключить соглашение на участие в СВО, вряд ли кто-то захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур, это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, так сказать, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это на заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
1: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Прокат вышла драмеди «Фейерверки».
7: Итоги недели.
6: Это терапевтическая история о семье с чеховским мотивом, о том, как важно ценить близких, не бояться перемен и находить радость в мелочах. Чем интересна картина? Об этом подробнее Полина Федосеева.
8: «Фейерверки днем» – тонкая драмедия о семье, по сюжету напоминающая чеховских «Трех сестер» и «Вишневый сад». Сценарист и режиссер Нина Волова говорит, что это было неосознанно. В первую очередь она хотела вложить в историю свои воспоминания о семье и сепарации. По сюжету, к российскому бизнесмену Виктору, чье дело по продаже люстр балансирует на грани краха, приезжает китайский партнер Вэйхонг. Рациональный и прагматичный, подобно чеховскому Лопахину, он с изумлением наблюдает за царящим в фирме хаосом, где долги копятся из-за нежелания что-либо менять. Чтобы с ними расплатиться, нужно продать дом. Три дочери Виктора решительно против. Ведь, как говорит одна из них, дом – это не актив, это святое. Этот спор становится не столько трагедией, сколько поводом для переосмысления истинных ценностей, продолжает актриса Вера Янгалычева, которая сыграла младшую сестру, прототип режиссера.
9: Получился фильм про пустоту, которая есть в каждом, и про то, что эту пустоту можно заполнить только светом. Каждый пытается найти для себя какой-то свет. Так забавно, что свет здесь фигурирует в прямом смысле. Магазин люстр, фейерверки. Кучу раз плакала в сеансе, потому что тебя трогает реально все. Ты действительно подключаешься ко всем, к мелочам, и мне это очень понравилось. На самом деле это круто, когда смотришь кино, и оно получается больше, чем все, что ты прочитал в сценарии.

0: выходящий из рамок твоих ожиданий.
1: Фильм строится на контрасте русского разгильдяйства с его широтой души и китайской деловой хватки, за которой, однако, скрывается своя человеческая история. Бизнесмена Виктора сыграл Александр Робок, а прагматичного Вэйхонга – китаец Ван Бин. Это его полнометражный дебют. Говорит, что очень боялся. Он с детства мечтал быть актером, но родители отнеслись к этому скептически. И Ван Бин пошел учиться на факультет мировой политики. Сейчас он доцент экономических наук, преподает в одном из университетов Владивостока. Но о своей мечте он никогда не забывал. Продолжает Ван Бин.
2: В 17 году, когда мне было 44, я поехал в институт искусств. Я сдал вступительный экзамен, и через 4 года я получил красный диплом. Я тогда думал, что на этом я остановлюсь. Но еще в прошлом году я был в Петербурге. Мужчина играл на баяне, отель «Калифорния». Так грустно было, я заплакал. Сняв видео, отправил своей бывшей преподавательнице по сценической речи Галине Федоровне Бакшеева. Я говорю, мне очень грустно, я хочу реализовать себя в театральном искусстве. Время идет, но нету возможности. Она мне говорит: Бин, не сдавайся. А после нашего проекта я снова поехал в Питер, снова гулял по этой площади, снова заснял видео и снова отправил. Я говорю: Галина Федоровна, у меня сейчас прекрасное настроение. Спасибо вам за то, что вы мне дали эти знания.
1: Для Нины Воловой «Фейерверки» – полнометражный дебют, за который в прошлом году она получила награду на фестивале актуального российского кино «Маяк». Тогда мэтр отечественного кинематографа Андрей Смирнов высоко оценил работу, назвав ее современной и талантливой. «Фейерверки днем» без морализаторства говорит о необходимости ценить близких, принимать перемены и находить красоту в простых человеческих радостях, словно фейерверки, вспыхивающие средь бела дня. Таких точных и теплых картин российскому зрителю сейчас не хватает. Полина Федосеева, Бизнес FM.
3: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в «Инспира» не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные боулы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: Пускай 11.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти Севастополя готовятся к скорому внедрению новых систем защиты, которые исключат возможность приближения украинских беспилотников к береговой линии. Об этом сообщил Вестям губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, текущая ситуация с атаками ВСУ на Севастополь является следствием ложного ощущения безнаказанности, которое возникло у руководства Украины. Ирана проверк подписание сделки с США сегодня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в корпусе стражи исламской революции. В Тегеране также продолжают обсуждать, стоит ли вообще идти на договор с Вашингтоном. В Швейцарии, проходит референдум об ограничении населения до 10 миллионов человек и миграционной реформе. Инициатива крайне правой швейцарской народной партии вызывает споры. Одни считают ее защитой от перегрузки системы, другие предупреждают о риске дефицита рабочей силы и ударе по экономике. Эксперты отмечают, что ограничения миграции могут усилить кадровый кризис в Европе, особенно в строительстве, туризме и сфере услуг, и стать сигналом для других стран. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной города. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города располагается музей вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В Орле из-за атаки беспилотника на жилой дом погиб человек. Еще 9 пострадали, сообщил губернатор Клычков. Сообщил губернатор, еще он, беспилотник, атаковавший дом, был начинен поражающими элементами. А в Ярославской области обломки дронов попали в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют. Глава региона сообщил, что пострадавших нет. Ситуации в регионе подробнее через минуту. Британия задержала нефтяной танкер в Ла-Манше. Стармер заявил, что приказал перехватить судно, связанное с российским теневым флотом. Как сообщила британская Минобороны, операция проходила в тесной координации с Францией. Global Sign отзывает сертификаты безопасности у российских сайтов, а без них браузер может не пустить пользователей на ресурс. Затронуть это может порядка 20 тысяч отечественных сайтов. Что будет на практике, какие есть варианты? Подробнее об этом в эфире Business FM. Атака дронов на Ярославль. Обломки беспилотника попали в промышленные объекты по хранению топлива. Началось возгорание. Пострадавших нет. Об этом сообщил этим утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Был перекрыт перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Было закрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Местные СМИ пишут о сильном задымлении в области. А мы поговорили с жителем Ярославля Дмитрием.
7: В Ярославле сирена сегодня была рано утром, наверное, часа в 4, где-то в 10 утра тоже вторая сирена была, что вообще необычно, обычно только ночью у нас сирены дают. Я, кстати, не помню, когда последний раз, или вообще такого не было, чтобы у нас днем в 10 утра были сирены, по-моему, первый раз за все время. Я не помню, чтобы у нас официально объявляли, что днем у нас беспилотная опасность с сиренами. Сейчас у нас объявлена беспилотная опасность власти региона, и дороги из Ярославля в Москву, они вновь перекрыты. Официально сообщается об этом. Федеральная трасса, которая на Москву, там сейчас все стоит, из города и в город просто не въехать. Там как раз на выезде из города находится НПЗ, поэтому во время объявления беспилотной опасности перекрываются все дороги, чтобы обломки или еще что-то на дорогу тоже не упало. О каких-то возгораниях на самом НПЗ сегодня не сообщали. Сообщают, что все беспилотники были сбиты, но обломки беспилотников упали на какие-то объекты хранения топлива. Где эти объекты хранения топлива, официально власти не раскрываются. Визуально никакого задымления нигде большого нет. Если это попали обломки беспилотников на хранение комплекса НПЗ, это был бы дым на весь город точно, потому что там очень большие емкости находятся. По сравнению с предыдущими случаями, которые объявляются беспилотной опасностью, они у нас объявляются уже, ну, если не каждый день, то через день, наверное. Обычно, если там днем у нас что-то происходит, то просто интернет отключают, приходит там сообщение от МЧС, что беспилотная опасность объявлена.
6: Дмитрий, житель Ярославля. Российская Минобороны заявила, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников. В Тульской области обломки дрона упали на территории промышленного предприятия в Новомосковске, как сообщил губернатор. В Орле обломки дрона упали на жилую многоэтажку. На нескольких этажах начался пожар. Один человек погиб, 9 ранено. Часть жителей была эвакуирована. Десятки рейсов задерживаются в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. Великобритания в координации с Францией впервые перехватила в Ла-Манше судно, как утверждается, из теневого флота России. Сегодня утром премьер Стармер сообщил, что отдал соответствующие приказы, что эта операция наносит очередной удар по России. Как уточнили в британском Минобороны, был перехвачен танкер «Смиртос». Операция заняла 6 часов. Морские пехотинцы, сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт. Теперь «Смиртос» будет временно помещен на стоянку в Англии. За ним будет вестись наблюдение на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Согласно открытым данным, судно ходило под флагом Камеруна. Состав экипажа не сообщается. Танкер заходил в порт Усть-Луга. И сам он в черном санкционном списке у европейцев. В ответ на заявление Стармера спецпредставитель российского президента Дмитриев заявил, отчаявшийся Стармер, вместо того, чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые обезглавливают британцев, пытался отвлечь внимание очередной эскалации. Как оценивать реакцию на перехват и его последствия, говорит политолог Георгий Буфт.
8: Если реакция Москвы будет такая же, какая она была на первое задержание, она никакой не была фактически, то эта практика продолжится и расширится. И все суда, которые санкционеры причисляют к теневому флоту, уже около 600 судов. И это не под российским флагом, это под разными флагами они там ходят. Включено в черный список, то эта практика будет продолжена и превратится, ну, фактически в ежедневную. Мер борьбы против этого нет. С юридической точки зрения санкционеры могут апеллировать даже к Конвенции ООН по морскому праву, которая, в принципе, такие действия запрещает, произвольное задержание судов третьих стран, воюющих стран. Но там есть несколько условий, которые допускают такие действия. Если коммерческое судно используется там в заведомо военных целях, перевозит там оружие, например, или, и вот этот пункт они как раз и используют, есть сомнения в его страновой принадлежности. То есть они будут проверять, действительно ли данное судно записано в какие-то реестры Камеруна и правомерно ходит под камерунским флагом. А если все в порядке со страновой принадлежностью, действительно во всех реестрах он там значится, страховка какая-никакая имеется, то возникает юридическая коллизия. Наверное, им на юридическую коллизию даже уже может быть и наплевать. А главный фактор может стать это как раз реакция Москвы. И вот тут как раз подоспело предложение сенатора Дмитрия Рогозина, который предложил минировать танкеры и подрывать их в случае атаки и захвата. Но как ни дико это звучит, может стать рабочей гипотезой. Потому что сейчас весь мир наблюдал, что делает Иран. А он перешел к формату абсолютно отвязной гибридной войны, нанося удар вовсе даже не по Израилю и США, хотя базам США тоже досталось, а по союзникам Америки. И это привело к тем последствиям, которые Трамп не предвидел, и Нетаньяху, когда они начинали эту войну.
6: Георгий Буфт, политолог, телеграм-канал «Буфт знает». Генеральный прокурор Великобритании Ричард Хармер так прокомментировал перехват танкера. «Правительство ясно дало понять, что мы будем преследовать теневой флот России в соответствии со всей строгостью международного права». Потрясающий финал НБА. Американцы, забыв о чемпионате мира по футболу, ликуют после победы Нью-Йорк Никс. Впервые после 53 лет неудач. Даже Google при запросе Нью-Йорк Никс выдает салюты. Команда впервые за 27 лет вышла в плей-офф, чем невероятно подогрела интерес к финальной серии НБА. Билеты на матчи продавались по цене квартиры и доходили у спекулянтов до $100,000. Субботняя схватка была решающая. Она прошла на домашней арене соперников Сан-Антонио Спёрс. После победы фанаты устроили сначала праздник, а потом погромы в Нью-Йорке. Победа Никс на первых полосах американской прессы.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
9: Fox News подчеркивает, что пятая игра серии началась так же, как и все остальные. Сан-Антонио быстро вырвались вперед, и снова Никс оказались в ситуации, когда отставание измерялось двузначным числом. Последние минуты матча были хаотичными, но Никс выстояли в этой суматохе. Телеканал отмечает, что болельщики Никс пережили неудачные составы команд, 22 главных тренера, упущенные возможности и бесконечные шутки. Как передает CNN, после финальной сирены на трибунах раздались крики, полные многолетней боли, а арена Спёрс была похожа на Таймс-сквер в новогоднюю ночь. Как пишет Нью-Йорк Пост, мэр города Мандани объявил, что на Манхэттене скоро состоится парад в честь победы Никс. Тем временем суперзвезда Сан-Антонио Спёрс, соперник Никс, Виктор Вимбаньяма, завершил пресс-конференцию после матча странной фразой: «Благодарю вас всех. Увидимся никогда». The New York Times пишет, что болельщики Никс парализовали движение в некоторых районах Нью-Йорка. На улицах топот, хлопки, скандирование и ликование многострадальных болельщиков. На вечеринке у Madison Square Garden домашнего стадиона Никс собрались тысячи людей. Они обнимались и плакали, били в барабаны, в воздух взмывали салюты. Люди забирались на деревья, строительные леса и фонарные столбы. Как пишет издание, нью-йоркцы, которые еще 2 недели назад не могли отличить бросок в прыжке от бутерброда с колбасой, теперь с любовью перечисляют имена своих героев. Ликование начало перерастать в беспорядки. На одной из улиц болельщики разгромили школьный автобус. Была разбита полицейская машина. Сообщается об аресте нескольких человек.
6: Долгожданную победу Нью-Йорк Никс комментирует основатель телеграм-канала о баскетболе «Взял мяч» Дмитрий Матранский.
10: Эта финальная серия получилась таким настоящим подарком. Две суперинтересные команды, очень непохожие друг на друга. Сан-Антонио, только-только собранная команда вокруг. На следующие 10 лет самого сильного и самого доминирующего игрока в мире, Виктора Вимбаньямы. И вообще Сан-Антонио в финал-то заскочили по некоему стечению обстоятельств. Они были идеально собраны для того, чтобы главного фаворита обыграть, Оклахому-Сити. Перед началом сегодняшней игры Спёрс были фаворитами. Они в большинстве матчей были перед стартом фаворитами. И с другой стороны, Нью-Йорк, который уже 5 лет собирался и набивал новые и новые шишки, докручивали, усовершенствовали, поменяли тренера в последний момент. Получился очень такой драматичный финал. Спёрс заходили номинальными фаворитами сюда, и они в каждой игре отрывались вначале, имели хорошее преимущество. Смотреть на это было невероятно интересно, хотя в каком-то смысле повторялся один и тот же сценарий. Молодые, бодрые, здорово начинают, снижают очень сильно процент, а потом опытные ветераны через пот возвращаются и показывают характер в концовке. Выучите какой-нибудь урок, пожалуйста, Сан-Антонио Спёрс, предложите что-нибудь другое. Но пока не получается. То, что происходит в Нью-Йорке, я представляю, как там бурлит город сейчас, какие там вечеринки, как радуется народ, тем более, что сегодня воскресенье, можно попраздновать. Сейчас команда, я думаю, вот вернется в ближайшее время, приземлится, и будет большой парад. Нью-Йорк очень любит баскетбол. Никс в 21 веке очень долго не получалось собрать сильную команду. Это было мучение какое-то. В последние 5 лет получилось собрать команду, которую город заслуживает. Я думаю, что Нью-Йорк это будет что-то совершенно особенное. Правда, они очень долго ждали. Они очень хотели. И, конечно, там захотят такие вечеринки. Мне ради чемпионата мира залететь было бы неинтересно, а вот ради этого было бы круто там оказаться. Так сложилось, что благодаря тому, что это Нью-Йорк, это, мне кажется, будет затмевать абсолютно все. Никс, очевидно, заслуживали эту победу, но было бы даже интересно посмотреть, что бы произошло, если бы серия продлилась еще на один матч. Мне было бы очень интересно, конечно, какие бы там были цены на билет.
6: Дмитрий Матерянский, основатель телеграм-канала о баскетболе. Команду с победой также поздравил юбиляр Трамп. Он назвал выдающийся путь Никс в плей-офф, возможно, величайшим за всю историю.
3: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-модели? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
11: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома 3-й мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донарумы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонов. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. А травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
3: Спорт и деньги на Бизнес FM.
6: 12:16 в Москве. сильно подмоченный праздник, праздничный уикенд. На даче на столичный регион вчера обрушились ливни и грозы, и это после аномально жаркой недели. Еще вчера утром было 29 градусов. Многие уехали на эти длинные выходные за город, чтобы успеть окунуться и пожарить шашлыки на природе. Но Подмосковье залило, как и Москву. А в некоторых районах области из-за грозы пропал свет, рассказывает наш коллега, продюсер Наталья Космачева.
12: Гроза вчера до нашего севера области добралась к 9 вечера, и примерно через полтора часа отключился свет. Так как связь здесь идет от вышки мегафона, и связь пропала тоже. Восстановился свет примерно около 2 часов ночи, но и вот, к сожалению, мегафон по-прежнему ловит едва-едва. Благо, у меня есть вот здесь проводной интернет, Wi-Fi. Так как погода начала меняться уже часов в 7, ну, то есть стало пасмурно, ну и потом сообщения многие все равно читали о том, что в Москве ливни. Часть садоводов собралась домой уже вчера. И те, кто ехал вчера, пишут, что дорога была очень сложная. Из-за ливня нулевой видимости добирались в 2 раза дольше до дома. Ну, вот у меня вчера сестра ехала домой 4,5 часа при обычных 2. А так, я думаю, что сегодня часть людей поедет раньше домой, так как пасмурно. Естественно, сыро, воды много.
6: Было известно о похолодании к концу недели с дождями и грозами, но что это будет такой сильный ливень, не сообщалось. Никаких штормовых предупреждений ни накануне, ни в субботу с утра не было. Почему и что теперь ждет москвичей на следующей неделе, говорит обозреватель погоды проекта «Метео Веб» Алексей Сафонов.
13: Те прогнозы, которые мы читаем с вами в агрегаторах, это не совсем прогноз погоды. Это то, что называется модельный расчет. И он не всегда совпадает с тем, что мы видим за окном. Это нормально, потому что прогноз погоды делает человек на основе этого расчета и принимает во внимание то, что, может быть, не учла система. Поэтому те, скажем так, модели, которые показывали вчера либо отсутствие дождя, либо короткий какой-то дождь, они как раз опирались на ту самую модель, которая, как мы видим, ошибается. Связано это с тем, что в 1,5-километровом слое над поверхностью Земли модель неправильно рассчитывала и принимала величину влажности воздуха на этой высоте. Сотрудники гидрометцентра и гидрометбюро Москвы предсказали, что будет мощный ливень дня за 4. Стало понятно, что где-то к субботе придет вот этот самый атмосферный контрастный холодный фронт. И уже тогда было понятно, что просто так он не пройдет. Только непонятно было одно, где конкретно это все, скажем так, соберется. Что касается дальнейших развитий событий. Сегодня, в воскресенье, московская температура не поднимется выше 20 градусов, будет весь день пасмурно, время от времени будет приниматься дождь, но к концу дня и он ослабеет, и уже к понедельнику и ко вторнику температура воздуха достигнет 20-22 градусов. Однако во вторник, в среду и в четверг, а также, возможно, и даже в понедельник, осадки, которые будут временами и местами приниматься по Москве, они будут уже не столь значительный масштаб носить, но тем не менее, эти осадки приведут к тому, что температура воздуха все еще будет местами не достигать, особенно по области 20 градусов тепла. От 17 до 19 градусов разброс. Погода должна устаканиться и взять новый летний ритм только после 16-17 июня.
6: Алексей Сафонов, «Метеовеб». В субботу в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Накануне по соцсетям разлетелись кадры затопленных улиц, автобусов, едущих по воде, и даже заплывов на САПах. К другим темам. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать от этого могут 20 000 отечественных ресурсов. Все дело в том, что SSL-сертификаты — это своеобразный паспорт сайта, к которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица DJMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжего. Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновленные требования к проверке организаций. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний в России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
14: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну, значит, это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь. И поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен. У вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
6: Евгений Царев, РТМ Групп. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
15: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решения, что называется, из коробки, доступные сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия, эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую, юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
6: Олег Капранов. У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, что Let's Encrypt и Global Sign также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложения на операционные системы Windows, macOS или iOS. И в случае их отзыва российские разработчики лишатся возможности легально распространять свой софт. Сборная Австралии со счетом 2-0 победила команду Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. А до этого сборная Бразилии сыграла в ничью с командой Марокко. По ходу встречи подопечные Карло Анчелотти проигрывали, но бразильцев спас в итоге точный удар Винисиуса. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Встреча бразильцев с Марокко представляла огромный спортивный интерес. И африканская команда подтвердила, она полна амбиций, умеет играть в хорошо организованный футбол с любым соперником. Пятикратные чемпионы мира это или нет, важно только то, что здесь и сейчас. Что касается сборной Бразилии, то команда Карло Анчелотти не выглядела единым отлаженным механизмом при созидании. Конечно, это только первый матч, но на чемпионате мира их может быть не так много. При звездном составе пока непонятно, как бразильцы способны действовать против хорошо организованных и грамотно обороняющихся команд. Марокканцы открыли счет после хорошей атаки. Брахим Диас отдал точный пас с центра поля и Исмаэль Сайбари перебросил Алисона. От поражения пятикратных чемпионов мира спас Винисиус, забив еще в первом тайме. Но этот гол скорее его индивидуальная заслуга. Каких-то сверхтехничных комбинаций в исполнении кудесников мяча зрители не увидели. Запомнился разве что удар в падение через себя, который нанес Лукас Пакета. Но Ясун Буну был на чеку. 1-1 команды набрали по очку, и слабым утешением для Бразилии может служить тот факт, что она не проигрывает в стартовых матчах Мундиалей с 1934 года. После встречи и Анчелотти, и Винисиус раскритиковали собственную игру и пообещали в дальнейшем исправиться. Ну, а лучшим футболистом в составе бразильцев спортивный портал Flash Score признал защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. В другой встрече квартета Си сильнейшего выясняли сборные Гаити и Шотландии. Победили шотландцы 1-0. Они и возглавили турнирную таблицу группы. А в матче Катар-Швейцария произошел первый скандальный эпизод, связанный с судейством. На 17-й минуте был назначен пенальти ворота Катара, который реализовал Брил Эмболо. Однако у болельщиков возникли вопросы к игроку сборной Швейцарии, который в момент атаки мог находиться в офсайде. При этом ВАР не показал графическую анимацию положения вне игры. ФИФА объяснила это техническим сбоем. Сборная Катара смогла отыграться на последних минутах компенсированного времени и заработать свое первое очко на чемпионатах мира. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Business FM. Новости. Коротко.
6: Москва 12:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Беспилотник ВСУ, атаковавший жилой дом в Орле, был начинен поражающими элементами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. При атаке погиб 1 человек, 8 раненых. Клычков добавил, что жители поврежденного дома доставлены в пункты временного размещения. Они обеспечены питанием и всем необходимым. Пожарные потушили возгорание на морском терминале в поселке Волна в Краснодарском крае. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков вражеских беспилотников в ночь на 13 июня на объекте возник пожар. 1 человек погиб, пострадали еще 3. В Израиле не хотят сделки и недовольны переговорами с Ираном. Трамп нас подставил, сообщает издание ИНЕТ со ссылкой на власти Израиля. По данным портала, в Израиле возможную сделку с Тегераном считают угрозой своей безопасности. Жалуются, что фактически потеряли влияние на переговорный процесс. Источники утверждают, что Вашингтон больше не делится полной информацией о ходе обсуждений. При этом, как пишет ИНЕТ, Дональд Трамп намерен добиться соглашения с Ираном даже вопреки возражениям Союза. Желтый уровень погодной опасности будет действовать до вечера в Москве и Подмосковье из-за возможной грозы. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что в регионе ожидаются дожди, а также ливни с градом и усилением ветра. В порывах при грозе до 15 метров в секунду температура воздуха в столице должна подняться до плюс 20, по области от 18 до 23. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Половина первого в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. РКН провел совещание с разработчиками ПО с планом создания гос-VPN. Подробности этой встречи рассказала президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, в частности, о блокировках Telegram. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Иран и США проведут встречу в Швейцарии на следующей неделе, сообщает BFM TV. Туда отправится и министр иностранных дел Пакистана Мухаммед Исхакдар. Об этом Трамп сообщал, что мирное соглашение США и Ирана планируется подписать сегодня, а все состоится в онлайн-формате. Ограничения по бензину на АЗС «Татнефти» на заправках. В сети появились объявления о лимитах не более 20 литров бензина и не более 40 дизеля в одни руки. Такие ограничения ввели в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. Сообщения об этом приходят из Питера. Российский топливный союз опровергает информацию о дефиците бензина. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Ну а сейчас о солнечных батареях, роботах-уборщиках, внедрении искусственного интеллекта в ЖКХ и других передовых технологиях. Об этом нам рассказал на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Сбер-Сити Андрей Лихачев. С ним беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич.
17: У нас в студии на Петербургском экономическом форуме Андрей Лихачев, генеральный директор проекта «Сбер-Сити». Не первый раз мы об этом рассказываем, и это, напомню, уникальный, первый в России и, как сейчас считается, самый крупный в Европе проект очень большого жилого квартала, построенного по принципам умного города. Давайте вначале все-таки опишем еще раз, вот чем характеризуется.
18: Да, добрый день. Не совсем правильно говорить «жилого квартала». Это полноценный район, район Москвы, несмотря на то, что он находится за МКАДом. Тем не менее, это западный административный округ Москвы. Территория 461 гектар, для сравнения, это треть территории внутри Садового кольца или полностью внутри Бульварного кольца по площади, или два Монако помещается на нашу территорию.
17: Вот такого сопоставления я еще не слышал.
18: Да. 65 тысяч жителей будет проживать, и будет создано 70 тысяч рабочих мест. Это полноценный район и для жизни, и для работы, социальная инфраструктура, 7 школ, 13 детских садиков, 2 поликлиники, дорожная инфраструктура, транспортная инфраструктура, парковая инфраструктура, бульвар, лучи парка, которые соединяют берег реки с центром. В центре центральная площадь, она необычная, значит, на ней ни мощение, ни брусчатка, ни булыжник, ни асфальт, на ней японский сад на центральной площади. Вот, так что вот такой район, там уже проживает несколько сотен человек, и живут они уже порядка полутора лет. Стройка организована так, чтобы она не мешала людям жить. В этом году мы заселяем 5 кварталов, это примерно 200 тысяч квадратных метров жилья и еще порядка 100 тысяч квадратных метров офисной недвижимости в этом году тоже сдается. Детский садик, школа тоже в этом году, инженерные объекты, несколько объектов, паркинги. Ну, в общем, жизнь набирает обороты.
17: До 31-32 года планировалось завершить полностью этот, в общем, огромный, колоссальный проект. Но мы знаем, в этом году в стройке и в девелопменте происходит мягко сказать, замедление. Правда, вы не совсем, так сказать, в эконом-сегменте, где в особенности, конечно, сворачивание льготных ипотечных программ сильно бьет. Но, тем не менее, как-то на темпы это влияет или нет, вот эта общая ситуация?
18: Вы знаете, у нас 4 класса жилья, у нас не элитарный район какой-то мега-дорогой, у нас не город миллионеров, или просто однажды, когда-то, давно еще, когда эта земля не принадлежала Сберу, именно так был назван проект застройки на этой территории, город миллионеров. Мы смеемся по этому поводу. Но, правда, сегодня действительно люди, которые квартиры покупают, к сожалению или к счастью, должны обладать определенными средствами, достаточными, и, в общем, могут считаться миллионерами. Но вообще, у нас 4 класса жилья. 2 из них более демократичных, они соответствуют уровню бизнес, бизнес-минус, ну, точно комфорт плюс и выше для сегментов московских. Это по 40% примерно, balance optimum мы их называем. И 2 класса чуть повыше, 17% еще один, и примерно 3% занимает действительно более, наиболее дорогой класс. Надо сказать, почему так? Ну, во-первых, нам же нужно совместить как бы такие вещи, вот этот баланс соблюсти. С одной стороны, люди ведь не будут жить там, где нет инфраструктуры, там, где нет сервиса, где нет магазинов, ресторанов и прочее. А с другой стороны, все сервисы появляются только там, где есть люди, там, где есть спрос. Поэтому для того, чтобы совместить и реализовать этот проект, чтобы он не растянулся на десятки там, или сотню лет, нужно, чтобы определенные темпы заселения поддерживались. А это невозможно, если делать только дорогой класс.
17: Все же, общее замедление темпов в стройке, в девелопменте, которое по всей стране происходит, этот проект затрагивает или нет?
18: Безусловно. Мы же, в общем, все в одной стране живем, в одном городе живем, поэтому точно так же на нас отражается все, что происходит. С другой стороны, я не устану повторять, что я не верю, что были когда-то более легкие времена. Вот мне кажется, что мы, при том, что нам принято всегда ворчать, выказывать неудовольствие, ух, если бы, уж я бы тогда бы развернулся. Ребята, друзья мои, коллеги по бизнесу, по разным отраслям, не ищите лучших времен. Вот то время, в которое мы можем действовать, оно для нас лучше и другого не будет. Вот. А вообще я хочу сказать, что если делать качественный продукт, то он всегда найдет своего покупателя, своего потребителя в любые времена, что бы ни происходило. И только наоборот, мне кажется, оправдание собственных ошибок бывает за счет того, что их времена вот не те, их обстоятельства вот та, а то бы я бы рекорды все побил.
17: Ну, я должен сказать, что... Недвижимость вообще всегда циклами.
18: Тоже правда, тоже правда. Но мы, например, в первом квартале оказались в Москве лидерами по продажам квартир. При том, что наша доля, ну вот мы сколько, мы 200 тысяч квадратных метров в этом году жилья введем в эксплуатацию. В Москве строится обычно там сколько, 5 миллионов, наверное, вводится каждый год. Вот наша доля. Но я всегда говорил о том, что если в Москве будет продаваться хотя бы 201 тысяча метров, 200 из них должны быть наши.
17: Теперь, собственно, об уникальных для России инновационных принципах этого жилого массива, или как правильно назвать?
18: Района.
17: Ну, там как бы, там было все, мы об этом говорили, но теперь все-таки поподробнее о том, как это внедряется и как себя показывает, потому что там другая энергетика, которая включает возобновляемые источники, другая утилизация мусора, другое ЖКХ.
18: Совершенно верно. Есть масса вроде бы мелочей, но из них складывается качество жизни. Но если говорить про благоустройство, у нас огромный парк, в котором гуляют люди, не только наши жители, но и гости района. В парке основой его является созданный искусственно рельеф, холмы, петляющие дорожки. Дорожки выполнены из специального покрытия, которое, будучи твердым покрытием, тем не менее пропускает дождевую воду. То есть во время... Ну, воду пропускает. То есть во время дождя там всегда сухо. Это очень интересно и удобно. Есть беговые дорожки, есть отдельные велосипедные дорожки. В парке создан там и скейт-парк, и футбольное поле, и сейчас риверспейс, площадка, где можно взять прокат, вейкборд, покататься на сапах, на вейкбордах. Есть такой сервис, и там поговаривают, что вся Москва переместилась к нам на реку, вот на нашу часть реки. Это вот про место, где погулять. Если говорить про жилье, то наши дома, ну, мне кажется, довольно неплохо собраны с точки зрения инженерии. Мы размещаем энергоцентры на верхних этажах зданий, тепло и холод, и связываем потребление в каждой комнате в отдельности с этими энергоцентрами. То есть вы в режиме реального времени управляете единой нашей системой энергоснабжения. Причем можно добавить, что задать вы можете климат в каждой комнате в отдельности, а не просто в квартире. И при этом можете это сделать голосом. Система отработает и будет производиться тепла и холода ровно столько, сколько необходимо жителям. Ну и в целом вот эта система «Умный дом», которая завязана и на климат, и на свет, и на шторы. Очень смешно наблюдать, как 4-летний ребенок командует и получает то, что хотел. Это довольно забавно и мило, но это удобно. Больше того, есть другая опасность, когда дети эти оказываются в других местах, где этой системы нет, они пасуют перед тем, как закрывать шторы, что надо дергать вручную, почему нельзя просто сказать, чтобы штора закрылась.
17: А солнечная энергетика, солнечные панели, которые устанавливаются там, как это работает в наших не очень солнечных условиях?
18: Ну, это все равно хорошо работает. Дело в том, что это традиционное представление, что солнечная энергетика работает только когда яркое солнце. Это не так. Даже при некоторой облачности все равно, ну, может быть, немножко падает КПД, но в целом все работает. Там есть много других нюансов, связанных с тем, что для того, чтобы наиболее эффективно эта система работала, нужны некоторые изменения в законодательстве. Ну, вы можете представить себе, когда два дома, допустим, стоят там напротив друг друга, мы понимаем, что по фасаду можно пустить солнечные панели, но если они стоят напротив друг друга, то, скорее всего, у одного из домов в первой половине дня солнце на фасаде, а у другого во второй половине дня. И у каждого из них будет половина дня избыток, половина дня дефицит. Ну, наше законодательство, которое там имело некоторые ограничения на возможности продажи электроэнергии домовладениями между собой, вот требует тоже некоторых этих изменений. Я немножко утрирую.
17: А вы не можете это обойти? У вас же единый комплекс.
18: Ну, мы живем в Российской Федерации, мы подчиняемся
17: законам. То есть каждое строение должно быть...
18: Ну, я для простоты назвал строение, для простоты сказал напротив друг друга. Ну, реально, там, если начать показывать, они немножко под углом там друг другу. Дальше есть ограничения на объем этой продаваемой энергии. Но, в общем, все равно есть некоторые ограничения, с которыми мы работаем. Мы внесли предложение по некоторому изменению законодательства. Что, в принципе, выигрывают все. Выигрывает в целом вся энергосистема, выигрывают жители. Понятно, что солнечные панели плюс накопители энергии – это дополнительное качество жизни, дополнительная надежность и гарантии. И даже если что-то на сетях где-то произойдет, то в этом доме можно будет обеспечивать его жизнедеятельность.
17: А по цене? Вот энергия, получаемая от солнечных батарей, через накопители, через все вот это, она получается дороже или дешевле, чем то, что по сетям?
18: Давайте сначала приведем к общей системе координат, чтобы можно было рассуждать, дешевле или дороже. Если бы вы решили заняться бизнесом под названием генерация солнечной электрической энергии посредством солнечных панелей, скорее всего, вы бы эту конкурентную борьбу традиционным источником электроэнергии проиграли. Она действительно тогда сложно диспетчируется, дорогая и прочее, прочее. Но мы же говорим о том, что это солнечные панели, а солнечные панели используются в качестве декора фасада. А декор фасада, ну, сравните с другими.
17: Ну, дорогой декор, наверное.
18: Ну, так сравните с другими. Камень, керамогранит или что-то еще. И вот в этом случае, в зависимости от того, что вы используете, окажется, что солнечные панели не такая уж дорогая штука. Но вам все равно чем-то покрывать дом. Это все равно в капексе, и это все равно в квадратном метре продаваемой недвижимости. Поэтому окупать вам надо не полностью все солнечные панели, вот условно окупать, а разницу между обычным фасадом и вот этим необычным, скажем так. И тогда это уже совершенно другая экономика.
19: С генеральным директором Сбер-Сити Андреем Лихачевым на Петербургском международном экономическом форуме беседовал главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Копелевич. Продолжение через несколько минут буквально.
3: Реклама.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
21: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
22: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Продолжительность жизни.
23: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
3: Журналист Алена Копылова.
23: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели. Точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28.5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
22: Продолжительность жизни на Business FM.
6: 12:46 в Москве. И сейчас продолжение интервью с генеральным директором Сберсити Андреем Лихачевым. С ним беседовал на Петербургском международном экономическом форуме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
17: На мой взгляд, самое, так сказать, инновационно потрясающее – это система с мусором, которая внедряется в Сберсити. Расскажите, как это работает и что дает?
18: Ее венцом, скажем так, является вакуумная система мусороудаления, когда под землей проложены трубы, в которых создается отрицательное давление, люди выбрасывают мусор, специальные устройства такие, принимающие мусор, инлеты, и по подземному вакуумному вот этому мусоропроводу мусор прилетает за сотни метров от вашего дома, прилетает специальные камеры для сбора мусора, таких точек 4 будет на территории, одна уже полностью смонтирована, запущена, работает. И это избавляет дворы от мусора, от контейнеров, от птиц и животных, которые растаскивают этот мусор.

0: И вся органика улетает, измельчается, улетает в канализацию. А это весь мокрый мусор, все, что может потенциально подвергнуться гниению, запахи и прочее, все улетает в этот диспозер. Дальше есть еще в подземном паркинге, а у нас в каждом доме есть подземный паркинг, стоят фантоматы, которые распознают то, что в них пытаются заложить. А заложить в них можно только две фракции: стекло отдельно и металл отдельно. Собственно говоря, мы начисляем за это либо денежку, либо баллы. Баллами можно расплатиться за услуги с нашей же управляющей компанией. Вот. Ну, отдельно есть еще, куда можно сдать батарейки, пульверизаторы, вот какие-то вот такие элементы. Вот. А все остальное, смешанные отходы, пластик и бумага, в инлеты, как я уже говорил, и по подземному мусоропроводу все это улетает от вашего дома. Вот такая работа у нас с мусором на территории.
1: Опять же, по стоимости это такая утилизация
0: мусора. Вы задали вопрос про стоимость. Смотрите, в эксплуатации, в опексах, в операционных затратах наши жители платят за мусор так же, как платят жители любого другого района. И внутри этого платежа установлена вот эта составляющая, которая идет на содержание этой системы. Поэтому здесь люди не платят больше. За тепло, кстати, платят меньше. Несмотря на то, что тариф у нас чуть выше, но само по себе потребление тепла из-за качественной работы всей этой системы приводит к тому, что у людей примерно в два раза меньше потребления тепла, чем в обычном доме. Поэтому даже при тарифе, который выше там, на 25-30%, все равно вы остаетесь заметно в плюсе.
1: И приходится ли вот показания счетчиков тех всех снимать? Или все в данном случае уже автоматизировано?
0: Ну, оно автоматизировано, но, безусловно, если вы хотите посмотреть за, так сказать,
1: что вас не
0: своим потреблением, да, вы можете это сделать, безусловно.
1: Но необходимости нет, потому что и так все фиксируется, да?
0: Да, конечно, да.
1: Просто не могу не спросить, но при таких инновациях, конечно, какой-то искусственный интеллект, да?
0: Искусственного интеллекта становится больше с каждым годом. Если год назад, ну, с каждым месяцем, я бы даже сказал. Потому что год назад мне нужно было еще поднапрячься, чтобы там рассказать вам про то, где он уже применяется, и больше бы, наверное, я рассказывал о там планах и перспективах. А сегодня я могу сказать, что даже на стадии проектирования, на стадии концепта будущего объекта, и когда мы обсуждаем, что же это будет, то при помощи искусственного интеллекта можно, у нас с Бером разработанные есть такие вещи, есть Кандинский, значит, который рисует картины сам, искусственный интеллект Сбера, вот, есть еще ряд продуктов, Гигачат, значит, когда мы можем прямо в режиме реального времени при помощи искусственного интеллекта там как-то изменить облик будущего здания, посмотреть на него и понять, что нравится, что не нравится. Ну, а дальше, разумеется, и управление проектированием, управление ходом строительства, а дальше, что очень важно, управление эксплуатацией, потому что вот сложные системы, они же требуют и в дальнейшем их регулярного поддержания, обслуживания, это очень важно. У нас искусственный интеллект еще используется для того, чтобы диспетчировать обращения жителей и качественно, эффективно отработать все эти обращения, что нужно сделать, кто должен делать, что нужно сделать, как это проконтролировать и так далее, и так далее. Это все тоже искусственный интеллект. Поэтому, да, его становится все больше и больше, и это уже становится таким хорошим инструментом, на который все опираются в своей текущей работе.
1: Что касается паркингов, машин, вообще транспорта, личного транспорта, как вы видите перспективу? Ну вот сейчас, так сказать, выходят новые требования к парковкам электрокаров. Выяснилось, что они там представляют большую пожарную опасность, их надо отдельно, их надо заряжать. А при этом говорят, что тренд на увеличение доли электрокаров так сокращается, если не разворачивается. Во всяком случае, ну, у нас вообще пока еще там рано о чем-то говорить, а в Европе вроде бы так, в Китае нет.
0: Не думаю. На самом деле Европа просто в этом смысле проиграла конкурентную борьбу Китаю, и все попытки сделать электромобиль в Европе наталкиваются на то, что Китай это готов сделать дешевле и качественнее, и поэтому начинают всякие барьеры выстраивать против этого. Нет, на самом деле, конечно, есть этот тренд, и он будет нарастать, потому что вообще-то, кто попробовал поездить на автомобиле с электродвигателем, понимает, в чем преимущество. В этом смысле я не думаю, что тренд как-то развернется. Есть нюансы. На мой взгляд, большую опасность представляют даже не сами электромобили, сколько электрозарядки к электромобилям. И чаще, мне кажется, коротит или что-то происходит именно в этом элементе. Вот. Но это нельзя, не, так сказать, ни в коем случае сбрасывать со счетов. Мы еще с полгода назад для себя приняли решение, что мы, даже если бы законодательство не качнулось в сторону вот ужесточения парковочных мест, мы для себя приняли решение, что безопасность людей превыше всего, и мы будем применять повышенные меры пожарной безопасности.

0: безопасности в паркингах. И в этом смысле вот это вот решение, которое сейчас только что вышло, оно нас в этом плане не застало врасплох. Но действительно есть свои нюансы, связанные вот все-таки с теперь формализацией требований. Вот. Меры противопожарной безопасности. Да, важно. Жизнь, безопасность, здоровье людей превыше всего. Поэтому, конечно, эти требования нужно будет выполнять. Ну, а сама мобильность у нас в городе, она будет обеспечена за счет и автомобилей, причем разных, и с двигателем внутреннего сгорания, электромобилей, и ветки метро. Благодаря правительству Москвы, без них вообще этот проект был бы невозможен, но огромная помощь и поддержка и Сергея Семеновича, и правительства Москвы. Мы в следующем году уже получаем ветку метро, которая соединяет нас и центр Москвы с Бир-Сити и Москва-Сити. И строится новый мост, который выводит тоже на быструю скоростную магистраль. Это крайне важно, потому что у нас территория фактически имеет один выезд на сегодняшний день. Если там через год, через два появится
1: много
0: второй,
1: да, с машинами.
0: Ну и второй выезд, да, это крайне важно.
1: Последняя тема. Роботы будут работать вот в этом коммунальном хозяйстве?
0: Ну, роботы уже работают. Во-первых, у нас по территории ездят беспилотные автомобили, и они, в общем, это технология Сбера тоже.
1: Личные или общественные?
0: Это легковые автомобили, они тестируют технологии, вот, но, в принципе, уже сейчас можно у нас на небольшие расстояния у нас по территории, как на такси, проехать на этом автомобиле.
1: Это такой внутренний транспорт?
0: Внутренний, да. Пока внутренний, но недалек тот день, когда он будет не внутренним. А так, много роботов используется для от мойки окон, стекол до роботов ЖКХ. Вы зайдете в подъезд самого демократичного, что называется, класса жилья у нас, и можете встретить там робота, который моет полы и убирает. Это, в общем, теперь уже норма. Вот. Поэтому, да, у нас такой вот город для всех, где есть технологии. Я рассказывал, как удивительно, когда малыши быстро этому обучаются. Но не менее важно, что люди старшего поколения тоже активно пользуются этими сервисами. Очень быстро и удобно, так сказать, для них. Они привыкают к этому. Мы стали, кстати, эту технологию масштабировать. Есть уже больница, в которой установлены наши системы умного дома, гостиницы, в которых установлены эти системы. Ну, вот особенно для больниц, для маломобильных людей, пожилых, может быть, людей, когда тяжело там дойти до выключателя, вот, можно голосом просто закрывать шторы, выключать свет или включать, и так далее, и так далее. Ну, достаточно быстро люди этому обучаются.
1: А вот роботы-мойщики, это чье производство? И такой еще вопрос. Они смогут работать только в спроектированном под них здании, или можно потихонечку их рассовывать по любым подъездам?
0: Можно рассовывать, но роботы разные. На самом деле, к счастью, это та сфера, где нет монополии, где есть рынок, и мы разных роботов используем для этих целей. Вот. Здесь ничего такого мегаэксклюзивного нет. Но важно то, что они действительно могут работать, сами обучаясь, сами изучая пространство вокруг себя, запоминая его.
1: В общем, как робот-пылесос, и им не нужна вот эта ровная дорожка,
0: абсолютно,
1: расчерченная.
0: Да, совершенно именно так.
1: Ну что ж, будет интересно на все это своими глазами посмотреть. Спасибо большое, Андрей Лихачев, генеральный директор проекта, огромного проекта «Сбер-Сити».
2: С генеральным директором «Сбер-Сити» Андреем Лихачевым на Петербургском международном экономическом форуме беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
4: «Между делом» Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор», позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
5: Это коллаборация между армомаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». Солифлор – это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот эта. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
4: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 12.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Режим ЧС ввели в 4 населенных пунктах в Крымском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы на реке Кубани. Об этом сообщили местные власти. Под водой находится уже более 4300 гектаров сельскохозяйственных земель. Большая часть из них посевы пшеницы. Вода прибывает. Станица Троицкая под угрозой затопления. Возможна эвакуация. Минобороны сообщили, что вооруженные силы поразили за сутки места хранения ВСУ дальних беспилотников. Продвижение российских военных в Константиновке вынудило Киев приступить к эвакуации предприятий из Краматорска и Дружковки. В Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города, отметили в военном ведомстве. 19 собак погибли из-за пожара в приюте в Тверской области. Об этом сообщили в региональной общественной организации помощи животным «Шанс на жизнь». Выжили только трое собак, но получили ожоги разной степени тяжести. Решение о подписании рамочного соглашения США и Ирана, которое на сегодня анонсировал Трамп, еще не принято. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники. По их словам, Иран продолжает изучать политические, правовые и технические аспекты американского предложения. В связи с этим, по данным CNN и иранских СМИ, переговорщики из Катара вылетели в Тегеран этим утром, чтобы помочь составить финальную версию соглашения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Британия задержала нефтяной танкер в Ла-Манше. Стармер заявил, что приказал перехватить судно, связанное с российским теневым флотом. И, как сообщила британская Минобороны, операция проходила в тесной координации с Францией. О последствиях мы поговорили с экспертами. Атака беспилотников на российские регионы в Орле. Дрон попал в многоэтажку. Погиб один человек. Еще 9 пострадали, сообщил губернатор Клычков. А в Ярославской области обломки беспилотников попали в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание сейчас ликвидируют. Глава региона сообщил, что пострадавших нет. Ограничения по бензину на АЗС от нефти на заправках сеть. Появились объявления о лимитах не более 20 литров бензина, не более 40 дизеля в одни руки. Такие ограничения заметили, в частности, в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах, Питере. Российский топливный союз опровергает информацию о дефиците бензина. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Британия в координации с Францией впервые перехватила в Ла-Манше судно, как утверждается, из теневого флота России. Сегодня утром премьер Стармер сообщил, что отдал соответствующий приказ, что эта операция наносит очередной удар по России. Как уточнили в британском Минобороны, был перехвачен танкер «Смиртос». Операция заняла 6 часов. Морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт. Теперь «Смиртос» будет временно помещен на стоянку в Англии. За ним будет вестись наблюдение на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Согласно открытым данным, судно ходило под флагом Камеруна. Состав экипажа не сообщается. Танкер заходил в порт Усть-Луга. Сам он в черном санкционном списке у европейцев. В ответ на заявление Стармера спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев заявил, отчаявшийся Стармер, вместо того, чтобы перехватывать своих эмигрантов, которые обезглавливают британцев, пытается отрезать отвлечь внимание очередной эскалации. Как оценивать реакцию на перехват и его последствия, говорит политолог Георгий Буфт.
7: Если реакция Москвы будет такая же, какая она была на первое задержание, она никакой не была фактически, то эта практика продолжится и расширится. И все суда, которые санкционеры причисляют к теневому флоту, уже около 600 судов. И это не под российским флагом, это под разными флагами они там ходят. Включено в черный список, то эта практика будет продолжена и превратится, ну, фактически в ежедневную. Мер борьбы против этого нет. С юридической точки зрения санкционеры могут апеллировать даже к Конвенции ООН по морскому праву, которая, в принципе, такие действия запрещает произвольное задержание судов третьих стран, воюющих стран. Но там есть несколько условий, которые допускают такие действия. Если коммерческое судно используется там в заведомо военных целях, перевозит там оружие, например, или, и вот этот пункт они как раз и используют, есть сомнения в его страновой принадлежности. То есть они будут проверять, действительно ли данное судно записано в какие-то реестры Камеруна и правомерно ходит под камерунским флагом. А если все в порядке со страновой принадлежностью, действительно во всех реестрах он там значится, страховка какая-никакая имеется, то возникает юридическая коллизия. Наверное, им на юридическую коллизию даже уже, может быть, и наплевать. Главный фактор может стать это как раз реакция Москвы. И вот тут как раз подоспело предложение сенатора Дмитрия Рогозина, который предложил минировать танкеры и подрывать их в случае атаки и захвата. Но как ни дико это звучит, может стать рабочей гипотезой. Потому что сейчас весь мир наблюдал, что делает Иран. А он перешел к формату абсолютно отвязной гибридной войны, нанося удар вовсе даже не по Израилю и США, хотя базам США тоже досталось, а по союзникам Америки. И это привело к тем последствиям, которые Трамп не предвидел. И Нетаньяху, когда они начинали эту войну.
2: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Генеральный прокурор Великобритании Ричард Хармер так прокомментировал перехват танкера. Правительство дало ясно понять, что мы будем преследовать теневой флот России в соответствии со всей строгостью международного права. Атака дронов на Ярославль. Обломки беспилотника попали в промышленные объекты по хранению топлива. Началось возгорание. Пострадавших нет, это сообщил этим утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Был перекрыт перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Было закрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Вот что нам на тот момент рассказал житель Ярославля Дмитрий.
8: В Ярославле сирена сегодня была рано утром, наверное, часа в 4, где-то в 10 утра тоже вторая сирена была, что вообще необычно, обычно только ночью у нас сирены дают. Я, кстати, не помню, когда последний раз, или вообще такого не было, чтобы у нас днем в 10 утра были сирены, по-моему, первый раз за все время. Я не помню, чтобы у нас официально объявляли, что днем у нас беспилотная опасность с сиренами. Сейчас у нас объявлена беспилотная опасность власти региона, и дороги из Ярославля в Москву, они вновь перекрыты. Официально сообщается об этом. Федеральная трасса, которая на Москву, там сейчас все стоит, из города и в город просто не въехать. Там как раз на выезде из города находится НПЗ, поэтому во время объявления беспилотной опасности перекрываются все дороги, чтобы обломки или еще что-то на дорогу тоже не упало. О каких-то возгораниях на самом НПЗ сегодня не сообщали. Сообщают, что все беспилотники были сбиты, но обломки беспилотников упали на какие-то объекты хранения топлива. Где эти объекты хранения топлива, официально власти не раскрываются. Визуально никакого задымления нигде большого нет. Если это попали обломки беспилотников на хранение комплекса НПЗ, это был бы дым на весь город точно, потому что там очень большие емкости находятся. По сравнению с предыдущими случаями, которые объявляются беспилотной опасностью, они у нас объявляются уже, ну, если не каждый день, то через день, наверное. Обычно, если там днем у нас что-то происходит, то просто интернет отключают, приходит там сообщение от МЧС, что беспилотная опасность объявлена.
2: Дмитрий, житель Ярославля. К полудню движение по трассе Ярославль-Москва восстановилось, о чем директ телеграм-канала «Бизнес ФМ» написал наш слушатель. Российская Минобороны заявила, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников. В Тульской области обломки дрона упали на территории промышленного предприятия в Новомосковске, как сообщил губернатор. В Орле обломки дрона упали на жилую многоэтажку. На нескольких этажах начался пожар, погиб один человек, ранено 9. Часть жителей была эвакуирована. Десятки рейсов задерживаются в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. По другим темам. Потрясающий финал НБА. Американцы, забыв о чемпионате мира по футболу, ликуют после победы Нью-Йорк Никс. Впервые после 53 лет неудач. Даже Google при запросе «Нью-Йорк Никс» выдает салюты. Команда впервые за 27 лет вышла в плей-офф, чем невероятно подогрела интерес к финальной серии НБА. Билеты на матчи продавались по цене квартиры, доходили у спекулянтов до 100 тысяч долларов. Субботняя схватка была решающей. Она прошла на домашней арене соперников «Сан-Антонио Спёрс». После победы фанаты устроили сначала праздник, а потом погромы в Нью-Йорке. Победа «Никс» на первых полосах американской прессы.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
9: Fox News подчеркивает, что пятая игра серии началась так же, как и все остальные. Сан-Антонио быстро вырвались вперед, и снова Никс оказались в ситуации, когда отставание измерялось двузначным числом. Последние минуты матча были хаотичными, но Никс выстояли в этой суматохе. Телеканал отмечает, что болельщики Никс пережили неудачные составы команд, 22 главных тренера, упущенные возможности и бесконечные шутки. Как передает CNN, после финальной сирены на трибунах раздались крики, полные многолетней боли, а арена Спёрс была похожа на Таймс-сквер в новогоднюю ночь. Как пишет Нью-Йорк Пост, мэр города Мандани объявил, что на Манхэттене скоро состоится парад в честь победы Никс. Тем временем суперзвезда Сан-Антонио Спёрс, соперник Никс, Виктор Вимбаньяма, завершил пресс-конференцию после матча странной фразой: «Благодарю вас всех. Увидимся никогда». The New York Times пишет, что болельщики Никс парализовали движение в некоторых районах Нью-Йорка. На улицах топот, хлопки, скандирование и ликование многострадальных болельщиков. На вечеринке у Madison Square Garden домашнего стадиона Никс собрались тысячи людей. Они обнимались и плакали, били в барабаны, в воздух взмывали салюты. Люди забирались на деревья, строительные леса и фонарные столбы. Как пишет издание, нью-йоркцы, которые еще 2 недели назад не могли отличить бросок в прыжке от бутерброда с колбасой, теперь с любовью перечисляют имена своих героев. Ликование начало перерастать в беспорядки. На одной из улиц болельщики разгромили школьный автобус. Была разбита полицейская машина. Сообщается об аресте нескольких человек.
2: Долгожданную победу Нью-Йорк Никс комментирует основатель телеграм-канала «О баскетболе взял мяч» Дмитрий Матеранский.
10: Эта финальная серия получилась таким настоящим подарком. Две суперинтересные команды, очень непохожие друг на друга. Сан-Антонио, только-только собранная команда вокруг. На следующие 10 лет самого сильного и самого доминирующего игрока в мире, Виктора Вимбаньямы. И вообще Сан-Антонио в финал-то заскочили по некоему сечению обстоятельств. Они были идеально собраны для того, чтобы главного фаворита обыграть, Оклахому Сити. Перед началом сегодняшней игры Спёрс были фаворитами. Они в большинстве матчей были перед стартом фаворитами. И, с другой стороны, Нью-Йорк, который уже 5 лет собирался и набивал новые и новые шишки, докручивали, усовершенствовали, поменяли тренера в последний момент. Получился очень такой драматичный финал. Спёрс заходили номинальными фаворитами сюда, и они в каждой игре отрывались вначале, имели хорошее преимущество. Смотреть на это было невероятно интересно, хотя в каком-то смысле повторялся один и тот же сценарий. Молодые, бодрые, здорово начинают, снижают очень сильно процент, а потом опытные ветераны через пот возвращаются и показывают характер в концовке. Выучите какой-нибудь урок, пожалуйста, Сан-Антонио Спёрс, предложите что-нибудь другое. Но пока не получается. То, что происходит в Нью-Йорке, я представляю, как там бурлит город сейчас, какие там вечеринки, как радуется народ, тем более, что сегодня воскресенье, можно попраздновать. Сейчас команда, я думаю, вот вернется в ближайшее время, приземлится, и будет большой парад. Нью-Йорк очень любит баскетбол. Ник в 21 веке очень долго не получалось собрать сильную команду. Это было мучение какое-то. Последние 5 лет получилось собрать команду, которую город заслуживает. Я думаю, что Нью-Йорк это будет что-то совершенно особенное. Правда, они очень долго ждали. Они очень хотели. И, конечно, там захотят такие вечеринки. Мне ради чемпионата мира туда лететь было бы неинтересно, а вот ради этого было бы круто там оказаться. Так сложилось, что благодаря тому, что это Нью-Йорк, это, мне кажется, будет затмевать абсолютно все. Никс, очевидно, заслуживали эту победу, но было бы даже интересно посмотреть, а что бы произошло, если бы серия продлилась еще на один матч. Мне было бы очень интересно, конечно, какие бы там были цены на билет.
2: Дмитрий Матеранский, основатель телеграм-канала «Баскетболе взял мяч». Команду с победой также поздравил юбиляр Трамп. Он назвал выдающийся путь Никс плей-офф, возможно, величайшим за всю историю.
3: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
11: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Дело вкуса. С Катей Калиной.
12: Вектор на полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подает с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: 13:15 в Москве. Сильно подмоченный праздничный уикенд на даче. На столичный регион вчера обрушились ливни и грозы. Это после аномально жаркой недели. Еще вчера утром было 29 градусов, и многие уехали на эти длинные выходные за город, чтобы успеть окунуться и пожарить шашлыки на природе. Ну, Подмосковье залило, как и Москву, впрочем. А в некоторых районах области из-за грозы пропал свет, рассказывает наш коллега-продюсер Наталья Космачева.
13: Гроза вчера до нашего севера области добралась к 9 вечера, и примерно через 1.5 часа отключился свет. Так как связь здесь идет от вышки мегафона, связь пропала тоже. Восстановился свет примерно около 2 часов ночи, но и вот, к сожалению, мегафон по-прежнему ловит едва-едва. Благо, у меня есть вот здесь проводной интернет, Wi-Fi. Так как погода начала меняться уже 7 часов, ну, то есть стало пасмурно, ну и потом сообщения многие все равно читали о том, что в Москве ливни. Часть садоводов собралась домой уже вчера. И те, кто ехал вчера, пишут, что дорога была очень сложная из-за ливня, нулевой видимости, добирались в 2 раза дольше до дома. Ну, вот у меня вчера сестра ехала домой 4.5 часа при обычных 2. А так, я думаю, что сегодня часть людей поедет раньше домой, так как пасмурно, естественно, сыро, воды много.
2: Наталья Космачева. Было известно о похолодании к концу недели с дождями и грозами, но что это будет такой сильный ливень, не сообщалось. Никаких штормовых предупреждений ни накануне, ни в субботу с утра не было. Почему и что теперь ждет москвичей на следующей неделе, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
14: Те прогнозы, которые мы читаем с вами в агрегаторах, это не совсем прогноз погоды. Это то, что называется модельный расчет. И он не всегда совпадает с тем, что мы видим за окном. Это нормально, потому что прогноз погоды делает человек на основе этого расчета и принимает во внимание то, что, может быть, не учла система. Поэтому те, скажем так, модели, которые показывали вчера либо отсутствие дождя, либо короткий какой-то дождь, они как раз опирались на ту самую модель, которая, как мы видим, ошибается. Связано это с тем, что в 1,5-километровом слое над поверхностью Земли модель неправильно рассчитывала и принимала величину влажности воздуха на этой высоте. Сотрудники гидрометцентра и гидрометбюро Москвы предсказали, что будет мощный ливень дня за 4. Стало понятно, что где-то к субботе придет вот этот самый атмосферный контрастный холодный фронт. И уже тогда было понятно, что просто так он не пройдет. Только непонятно было одно, где конкретно это все, скажем так, соберется. Что касается дальнейших развитий событий. Сегодня, в воскресенье, московская температура не поднимется выше 20 градусов, будет весь день пасмурно, время от времени будет приниматься дождь, но к концу дня и он ослабеет, и уже к понедельнику и ко вторнику температура воздуха достигнет 20-22 градусов. Однако во вторник, в среду и в четверг, а также, возможно, и даже в понедельник, осадки, которые будут временами и местами приниматься по Москве, они будут уже не столь значительный масштаб носить, но тем не менее, эти осадки приведут к тому, что температура воздуха все еще будет местами не достигать, особенно по области 20 градусов тепла. От 17 до 19 градусов разброс. Погода должна устаканиться и взять новый летний ритм только после 16-17 июня.
2: Алексей Сафонов, Метеовеб. В субботу в Москве выпала 1/2 месячной нормы осадков. Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Накануне по соцсетям разлетелись кадры затопленных улиц, автобусов, едущих по воде, и даже заплывов на САПах. К другим темам. Татнефть ограничила продажу топлива на некоторых АЗС не более 20 литров бензина в руки и не более 40 литров дизеля. Такие объявления появились на заправках сети. В официальном телеграм-канале «Татнефти» клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани и Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы в Ульяновске такая же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге тоже. При этом там отметили, что на заправках Роснефти никаких ограничений нет, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожая ситуация в Подмосковье. Слушатель «Бизнес.ФМ» написал нам в чат-бот в Максе, что вчера Калинова АЗС «Татнефти» была закрыта в Серпухове, оплата была только наличными и отпуск 20 литров в руки. А на подъезде к МКАД карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Но компания «Татнефть» пока ситуацию не комментирует. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
15: вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на «Татнефть», «Танека», дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит: убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю: а в чем проблема? Они говорят: ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там «Татнефть», уже решил еще 40 литров залить. Также 40 дизель, 20 бензин. Но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится. Через мобильное приложение «Татнефть» тоже не заправится.
2: Глава Татарстана сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. Как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ в Закамском регионе. Сообщалось, что последствия атаки беспилотника уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель-водитель Рамиль.
16: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за «Татнефть». А другие сети заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию «Татнефти». Они говорят: у нас формата нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
17: Какого это формата были ограничения?
16: Больше 20 литров не наливаем. А на другие заправки, которые еще должны были открыть, 95-го бензина не было. В Телеграме, в официальном канале «Татнефти», они не отвечает, почему, зачем.
2: Рамиль, житель Татарстана. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом, и продажа бензина происходит в штатном режиме. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
18: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
19: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
18: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
20: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрено предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
18: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
17: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xvantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
21: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
23: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
24: В 1900 году на Всемирной выставке в Париже компания Otis представила свою новинку – самодвижущуюся лестницу под названием «Эскалатор». Были там и похожие конструкции других производителей, но вариант Otis оказался самым удачным. Применение эскалатору нашли сразу. Уже через 11 лет после демонстрации его установили в лондонской подземке. И долгое время эскалаторы монтировали только в метро. Сейчас без них не обходится ни один торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки.
23: Имя нарицательное на Business FM.
22: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: В Москве 13:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Более 100 придомовых территорий подтопило в 3 муниципалитетах Кубани. Вода заходила в 84 жилых дома, из них 7 многоквартирные, сообщает оперативный штаб региона. В Краснодаре ведут работы по откачке ливневых вод. Подтопление также имело место в Лабинске и Калининском районе Краснодарского края. В Тверской области восстанавливают энергоснабжение, нарушенное после прохождения циклона. На территории региона прошли сильные ливни с грозами и градом. Усиление ветра до 17 метров в секунду привело к падению деревьев и веток на линии электропередачи и, как следствие, обрывом проводов. В Швейцарии проходит референдум об ограничении населения до 10 миллионов человек и миграционной реформе. Инициатива крайне правой швейцарской народной партии вызывает споры. Одни считают ее защитой от перегрузки системы, другие предупреждают о риске дефицита рабочей силы и ударе по экономике. Эксперты отмечают, что ограничения миграции могут усиливать кадровый кризис в Европе, особенно в строительстве, туризме и сфере услуг, и стать сигналом для других стран. Бумажные карты города и путеводители начнут выдавать туристам в Петербурге на фоне перебоев со связью. Гостям помогут сориентироваться, подскажут маршруты и расскажут о работе транспорта. Об этом сказал агентству ТАСС губернатор города Александр Беглов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуция. Здравствуйте. Global Sign отзывает сертификаты безопасности у российских сайтов, а без них браузер может не пустить пользователя на ресурс. Затронуть это может порядка 20 тысяч отечественных сайтов. Что будет на практике, какие есть варианты? РКН провел совещание с разработчиками ПО с планом создания госVPN. Подробности этой встречи рассказала президент группкомпании InfoWatch Наталья Касперская, в частности, о блокировках Telegram. Подробнее в нашем эфире через пару минут. Режим ЧС после прорыва дамбы на реке Кубани ввели в 4 сельских поселениях Крымского района, сообщили в администрации муниципалитета. Под водой уже более 4000 гектаров сельскохозяйственных земель. Большая часть – это посевы пшеницы. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать от этого могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Все дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо просто блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица DGMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновленные требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний в России. Т-банк уже уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках старой версии Android-приложения. Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах. Комментирует управляющий РТМ-группы, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
0: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написана компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект, то есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации, вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
2: Евгений Царев, РТМ Группа. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологий российской газеты, эксперт Рацит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
1: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть, с одной стороны, сайты, с другой стороны, есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны, есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим о крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе, оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Хрома, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлицу, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты, там, шифрование, защита информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
2: Олег Капранов. У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционной системе Windows, macOS и iOS. И в случае их отзыва российские разработчики лишатся возможности легально распространять свой софт. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. Президент группы компании InfoWatch описала это, цитирую, как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. С подробностями Алина Орлова.
4: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
6: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
4: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
7: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
4: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки от 20 до 30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Тимоти Шаломе, Бэт Банни, Хэлли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом был диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель британского Высшая школа дизайна Екатерина Деева.
8: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувства к трендам, которые всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
2: Екатерина Деева, британская высшая школа дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов рублей соответственно. Более доступные варианты у Candina, Casio или Cooper. У Candina цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч.
23: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вуфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. По Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
23: Недвижимость на Business FM.
2: 13:46 в Москве. Евросоюз запретит участникам СВО в прошлом и действующем въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций.
23: Итоги недели.
2: Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Но сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лица, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях. Тему продолжит Евгений Прильчук.
11: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу. Никогда не

0: Вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их организует государство.
1: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО, ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
0: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
2: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
3: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежное консульство поставит перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
2: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО, такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: В России расширяют список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.
5: Итоги недели.
4: По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. Это в том числе и комиссии при покупке-продаже этих криптовалют, продолжит Валерий Убадуев.
6: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель Bit2K Дмитрий Мачихин.
7: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
6: При этом, как уточнил

0: председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка. И до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто.А Алена Нариньяни.
1: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
0: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: Продолжительность жизни.
3: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Все золото мира. Само золото, конечно, служить лекарством не может, однако фармакологическую ценность имеют некоторые соли золота. В Соединенных Штатах, например, они одобрены для лечения ревматоидного артрита. Считается, что соли золота снижают воспаление и усиливают иммунный ответ организма. Радиоизотопы золота используют для диагностики и лечения некоторых видов рака, а золото в наночастицах рассматривают как способ доставки лекарств в нужные клетки и ткани организма. Все золото мира на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 13.58 в студии. Дмитрий Борисов, здравствуйте. В Армении задержали подозреваемого в осквернении мемориала «Мать Армении» в Гюмри. Как сообщает МВД Республики, 41-летний вандал признался в содеянном. Инициировано уголовное дело. Инцидент произошел 11 июня. Вандалы сорвали с мемориального комплекса позолоченные буквы с названиями городов-героев и выбросили их в мусорный бак. В посольстве России в Ереване назвали произошедшую умышленной атакой на общую историческую память. ВСУ нанесли удар по Горностаевской больнице в Херсонской области. Повреждены два автомобиля скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, повреждены также жилые дома в ряде сел. За сутки пострадали 13 мирных жителей. Иран согласился открыть Ормузский пролив и не взимать плату с проходящих через него судов в рамках возможного соглашения США, утверждает Fox News со ссылкой на источник. По данным телеканала, в случае подписания сделки Вашингтон снимет блокаду одновременно с открытием пролива Тегераном. После этого стороны приступят к разминированию судоходного маршрута. Селе Новокура в Костомарской области объявили карантин из-за вспышки бруцеллеза. Об этом сообщается в приказе комитета ветеринарии региона, с которыми ознакомился ТАСС. Инфекцию нашли у крупного рогатого скота в одном из личных подсобных хозяйств. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 14 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Британия задержала нефтяной танкер в Ла-Манше. Старбер заявил, что приказал перехватить судно, связанное с российским теневым флотом. Как сообщила британская Минобороны, операция проходила в тесной координации с Францией. На последствиях мы поговорили с экспертами. Режим ЧС после прорыва дамбы на реке Кубани ввели в 4 сельских поселениях Крымского района, сообщили в администрации муниципалитета. Под водой уже более 4000 гектаров сельскохозяйственных земель. Большая часть из них – это посевы пшеницы. Ограничения по бензину на АЗС, Татнефти. На заправках сети появились объявления о лимитах. Не более 20 литров бензина и не более 40 дизеля в одни руки. Такие ограничения, в частности, ввели в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах, Питере. Российский топливный союз опровергает информацию о дефиците. Подробнее в нашем эфире. Итак, Великобритания в координации с Францией впервые перехватила в Ла-Манше судно, как утверждается, из теневого флота России. Сегодня утром премьер Стармер сообщил, что отдал соответствующий приказ и что эта операция наносит очередной удар по России. Как уточнили в британском Минобороны, был перехвачен танкер «Смиртес». Операция заняла 6 часов. Морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт. Теперь «Смиртес» будет временно помещен на стоянку в Англии. За ним будет вестись наблюдение на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Согласно открытым данным, судно ходило под флагом Камеруна. Состав экипажа не сообщается. Танкер заходил в порту Усть-Луга. Сам он в черном санкционном списке у европейцев. В ответ на заявление Стармера спецпредставитель российского президента Дмитриев заявил, отчаявшийся Стармер вместо того, чтобы перехватывать своих эмигрантов, которые обезглавливают британцев, пытался отвлечь внимание очередной эскалации. Это была цитата. Как оценивать реакцию на перехват и его последствия, говорит политолог Георгий Буфт.
6: Если реакция Москвы будет такая же, какая она была на первое задержание, она никакой не была фактически, то эта практика продолжится и расширится. И все суда, которые санкционеры причисляют к теневому флоту, уже около 600 судов. И это не под российским флагом, это под разными флагами они там ходят. Включено в черный список, то эта практика будет продолжена и превратится, ну, фактически в ежедневную. Мер борьбы против этого нет. С юридической точки зрения санкционеры могут апеллировать даже к конвенции ООН по морскому праву, которая, в принципе, такие действия 200 запрещает произвольное задержание судов третьих стран, воюющих стран. Но там есть несколько условий, которые допускают такие действия. Если коммерческое судно используется там в заведомо военных целях, перевозит там оружие, например, или, и вот этот пункт они как раз и используют, и есть сомнения в его страновой принадлежности. То есть они будут проверять, действительно ли данное судно записано в какие-то реестры Камеруна и правомерно ходит под камерунским флагом. А если все в порядке со страновой принадлежностью, действительно во всех реестрах он там значится, страховка какая-никакая имеется, то возникает юридическая коллизия. Наверное, им на юридическую коллизию даже уже может быть и наплевать. А главный фактор может стать это как раз реакция Москвы. И вот тут как раз подоспело предложение сенатора Дмитрия Рогозина, который предложил минировать танкеры и подрывать их в случае атаки и захвата. Но как ни дико это звучит, может стать рабочей гипотезой. Потому что сейчас весь мир наблюдал, что делает Иран. А он перешел к формату абсолютно отвязной гибридной войны, нанося удар вовсе даже не по Израилю и США, хотя базам США тоже досталось, а по союзникам Америки. И это привело к тем последствиям, которые Трамп не предвидел. И Нетаньяху, когда они начинали эту войну.
5: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Генеральный прокурор Великобритании Ричард Хармер так прокомментировал перехват танкера. Правительство ясно дало понять, что мы будем преследовать теневой флот России в соответствии со всей строгостью международного права. Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода поступает на фермерские территории и губит посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, и большая часть из которых – это пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жителей предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. Комментирует председатель Совета Национального альянса, Семенного альянса, председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобыч.
7: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
8: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
7: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
8: Даже при режиме ЧС?
7: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
8: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
7: нет,
8: все пропало?
7: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
8: Почему прорвало вдруг?
7: Это были аномальный приток воды в Краснодарское водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
5: Игорь Лобыч, председатель Совета Агропромышленного союза Кубани. О потоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали тогда. Местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком. Другим темам. Потрясающий финал НБА. Американцы, забыв о чемпионате мира по футболу, ликуют после победы Нью-Йорк Никс впервые после 53 лет неудач. Даже Google при запросе Нью-Йорк Никс выдает салюты. Команда впервые за 27 лет вышла в плей-офф, чем невероятно подогрела интерес к финальной серии НБА. Билеты на матчи продавались по цене квартиры и доходили у спекулянтов до 100 тысяч долларов. Субботняя схватка была решающая. Она прошла на домашней арене соперников Сан-Антонио Спёрс. После победы фанаты устроили сначала праздник, а потом погромы в Нью-Йорке. Победа Никс на первых полосах американской прессы сейчас.
9: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса. Fox News подчеркивает, что пятая игра серии началась так же, как и все остальные. Сан-Антонио быстро вырвались вперед, и снова Никс оказались в ситуации, когда отставание измерялось двузначным числом. Последние минуты матча были хаотичными, но Никс выстояли в этой суматохе. Телеканал отмечает, что болельщики Никс пережили неудачные составы команд, 22 главных тренера, упущенные возможности и бесконечные шутки. Как передает CNN, после финальной сирены на трибунах раздались крики, полные многолетней боли, а арена Spurs была похожа на Таймс-сквер в новогоднюю ночь. Как пишет Нью-Йорк Пост, мэр города Мандани объявил, что на Манхэттене скоро состоится парад в честь победы Никс. Тем временем суперзвезда Сан-Антонио Спёрс, соперник Никс, Виктор Вимбаньяма, завершил пресс-конференцию после матча странной фразой: «Благодарю вас всех. Увидимся никогда». The New York Times пишет, что болельщики Никс парализовали движение в некоторых районах Нью-Йорка. На улицах топот, хлопки, скандирование и ликование многострадальных болельщиков. На вечеринке у Madison Square Garden домашнего стадиона Никс собрались тысячи людей. Они обнимались и плакали, били в барабаны, в воздух взмывали салюты. Люди забирались на деревья, строительные леса и фонарные столбы. Как пишет издание, нью-йоркцы, которые еще две недели назад не могли отличить бросок в прыжке от бутерброда с колбасой, теперь с любовью перечисляют имена своих героев. Ликование начало перерастать в беспорядки. На одной из улиц болельщики разгромили школьный автобус. Была разбита полицейская машина. Сообщается об аресте нескольких человек.
5: Долгожданную победу Нью-Йорк Никс комментирует основатель телеграм-канала о баскетболе «Взял мяч» Дмитрий Матеранский.
10: Эта финальная серия получилась таким настоящим подарком. Две суперинтересные команды, очень непохожие друг на друга. Сан-Антонио – только-только собранная команда вокруг. За следующие 10 лет самого сильного и самого доминирующего игрока в мире – Виктора Вимбаньямы. И вообще Сан-Антонио в финал-то заскочили по некоему сечению обстоятельств. Они были идеально собраны для того, чтобы главного фаворита обыграть, Оклахому-Сити. Перед началом сегодняшней игры Спёрс были фаворитами. Они в большинстве матчей были перед стартом фаворитами. И с другой стороны, Нью-Йорк, который уже 5 лет собирался и набивал новые и новые шишки, докручивали, усовершенствовали, поменяли тренера в последний момент. Получился очень такой драматичный финал. Спёрс заходили номинальными фаворитами сюда, и они в каждой игре отрывались вначале, имели хорошее преимущество. Смотреть на это было невероятно интересно, хотя в каком-то смысле повторялся один и тот же сценарий. Молодые, бодрые, здорово начинают, снижают очень сильно процент, а потом опытные ветераны через пот возвращаются и показывают характер в концовке. Выучите какой-нибудь урок, пожалуйста, Сан-Антонио Спёрс, предложите что-нибудь другое. Но пока не получается. То, что происходит в Нью-Йорке, я представляю, как там бурлит город сейчас, какие там вечеринки, как радуется народ, тем более, что сегодня воскресенье, можно попраздновать. Сейчас команда, я думаю, вот вернется в ближайшее время, приземлится, и будет большой парад. Нью-Йорк очень любит баскетбол. В 21 веке очень долго не получалось собрать сильную команду. Это было мучение какое-то. Последние 5 лет получилось собрать команду, которую город заслуживает. Я думаю, что Нью-Йорк это будет что-то совершенно особенное. Правда, они очень долго ждали. Они очень хотели. И, конечно, там захотят такие вечеринки. Мне ради чемпионата мира залететь было бы неинтересно, а вот ради этого было бы круто там оказаться. Так сложилось, что благодаря тому, что это Нью-Йорк, это, мне кажется, будет затмевать абсолютно все. Никс, очевидно, заслуживали эту победу, но было бы даже интересно посмотреть, что бы произошло, если бы серия продлилась еще на один матч. Мне было бы очень интересно, конечно, какие бы там были цены на билет.
5: Дмитрий Матеранский, основатель телеграм-канала о баскетболе, «Взял мяч». Команду с победы также поздравил юбиляр Трамп. Он назвал выдающийся путь Никс плей-офф, возможно, величайшим за всю историю. В соцсетях вирусится ролик российского туриста, который утверждает, что чат GPT испортил его семье отпуск в Северной Македонии. Перед поездкой семья решила спросить у нейросети, нужна ли россиянам виза для въезда в страну. В своем видео мужчина показал скриншот ответа чат GPT, где нейросеть уверенно пишет «нет». Туристы спокойно купили билеты, забронировали отель и машину и отправились в аэропорт в Стамбуле. Но уже у стойки регистрации все пошло совсем не по плану. Вот что рассказывает сам турист в своем видео.
11: Это какой-то сюр просто межгалактического масштаба. Мы в аэропорту Стамбула приехали сюда. И вчера мы купили билеты в Северную Македонию. ChatGPT нам говорит, что виза для россиян не требуется. Но мы на уверенных щах, конечно же, купили билеты. Подходим к стойке, даем паспорта. А нам говорят, виза. Мы говорим, не-не-не-не-не, виза не нужна. И показываю скриншот с ChatGPT, что он говорит, что для россиян виза не нужна. Она говорит, нет. И она показывает мне государственное постановление о том, что для россиян обязательно виза переезжает туда, которая оформляется за 5 дней. А мы прямо сейчас в аэропорту, у нас куплено все, забронированы машины, отели.
5: Редакция Business FM решила проверить историю и задала ChatGPT тот же самый вопрос, как его сформулировал для нейросети турист, есть ли в Скопье виза для граждан РФ. ChatGPT ответил, что россиянам для поездки в Северную Македонию виза нужна. Безвизовый режим был отменен в марте 2022 года. Не исключено, что турист, он же блогер, сочинил эту яркую историю ради просмотров, хотя в 2025 году СМИ писали о похожем кейсе, когда без отпуска в Пуэрто-Рико осталась пара испанских туристов. Они консультировались у ChatGPT, и он не предупредил их, что для поездки нужно заранее оформить электронное разрешение на въезд. В итоге путешественников на рейс не пустили.
12: Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
12: Дело вкуса на Business FM.
5: 14:15 в Москве. Сильно подмоченный праздничный уикенд на даче. На столичный регион вчера обрушились ливни и грозы, и это после аномально жаркой недели. Еще вчера утром было 29 градусов. Многие уехали на эти длинные выходные за город, чтобы успеть окунуться и пожарить шашлыки на природе, но Подмосковье залило, как и Москву. А в некоторых районах области из-за грозы пропал свет, рассказывает наш коллега-продюсер Наталья Космачева.
14: Гроза вчера до нашего севера области добралась к 9 вечера, и примерно через полтора часа отключился свет. Так как связь здесь идет от вышки мегафона, и связь пропала тоже. Восстановился свет примерно около 2 часов ночи, но и вот, к сожалению, мегафон по-прежнему ловит едва-едва. Благо, у меня есть вот здесь проводной интернет, Wi-Fi. Так как погода начала меняться уже 7 часов, ну, то есть стало пасмурно, ну и потом сообщения многие все равно читали о том, что в Москве ливни. Часть садоводов собралась домой уже вчера. И те, кто ехал вчера, пишут, что дорога была очень сложная из-за ливня, нулевой видимости, добирались в 2 раза дольше до дома. Ну, вот у меня вчера сестра ехала домой 4,5 часа при обычных 2. А так, я думаю, что сегодня часть людей поедет раньше домой, так как пасмурно, естественно, сыро, воды много.
5: Было известно о похолодании к концу недели с дождями и грозами, но что это будет такой сильный ливень, не сообщалось. Никаких штормовых предупреждений ни накануне, ни в субботу с утра тоже не было. Почему и что теперь ждет москвичей на следующей неделе, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
15: Те прогнозы, которые мы читаем с вами в агрегаторах, это не совсем прогноз погоды. Это то, что называется модельный расчет. И он не всегда совпадает с тем, что мы видим за окном. Это нормально, потому что прогноз погоды делает человек на основе этого расчета и принимает во внимание то, что, может быть, не учла система. Поэтому те, скажем так, модели, которые показывали вчера либо отсутствие дождя, либо короткий какой-то дождь, они как раз опирались на ту самую модель, которая, как мы видим, ошибается. Связано это с тем, что в полуторакилометровом слое над поверхностью Земли модель неправильно рассчитывала и принимала величину влажности воздуха на этой высоте. Сотрудники гидрометцентра и гидрометбюро Москвы предсказали, что будет мощный ливень дня за 4. Стало понятно, что где-то к субботе придет вот этот самый атмосферный контрастный холодный фронт. И уже тогда было понятно, что просто так он не пройдет. Только непонятно было одно, где конкретно это все, скажем так, соберется. Что касается дальнейших развитий событий. Сегодня, в воскресенье, московская температура не поднимется выше 20 градусов, будет весь день пасмурно, время от времени будет приниматься дождь, но к концу дня и он ослабеет, и уже к понедельнику и ко вторнику температура воздуха достигнет 20-22 градусов. Однако во вторник, в среду и в четверг, а также, возможно, и даже в понедельник, осадки, которые будут временами и местами приниматься по Москве, они будут уже не столь значительный масштаб носить, но тем не менее, эти осадки приведут к тому, что температура воздуха все еще будет местами не достигать, особенно по области 20 градусов тепла. От 17 до 19 градусов разброс. Погода должна устаканиться и взять новый летний ритм только после 16-18 июня.
5: Алексей Сафонов, Метеовеб. В субботу в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Накануне по соцсетям разлетелись кадры затопленных улиц, автобусов, едущих по воде и даже заплывов на САПах. Татнефть ограничила продажу топлива на некоторых АЗС не более 20 литров бензина в руки и не более 40 литров дизеля. Такие объявления появились на заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани и Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожая ситуация и в Подмосковье. Слушатель бизнес-ФМ написал нам в чат-бот в Максе, что вчера Калинова АЗС Татнефти была закрыто в Серпухове. Оплата была только наличными, отпуск 20 литров в руки на подъезде к МКАДу. Карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания «Татнефть» пока ситуацию не комментировала. Но вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
16: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на «Татнефть», «Танека», дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Сегодня где-то с утра при съезде из трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата, через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится.
5: Андрей, водитель из Подмосковья. Глава Татарстана сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. Как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ в Закамском регионе. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуациях на заправках в Татарстане говорит местный житель, водитель Рамиль.
17: была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за Эстатнефть. А другие сети заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Эстатнефти. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
18: Какого это формата были ограничения?
17: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. В Телеграме, в официальном канале Эстатнефти, они не отвечает, почему, зачем.
5: Рамиль, житель Татарстана. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого ТикТок-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
19: Все началось в прошлом году с ТикТок-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
20: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
19: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
21: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
19: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
12: Реклама. Растущая конкуренция определяет рынок премиальной недвижимости Москвы. Одни девелоперы играют с ценой, другие совершенствуют продукт. Что делает жилой комплекс инвестиционно перспективным? Правда ли, что по-настоящему класс новостройки определяют детали? Группа компаний ФСК, ее премиальные проекты в Большом Сити и дыхание современного города в программе «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На следующей неделе на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес-ФМ» на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. С 11 июня в прокате фильм «Фейерверки днем». Полнометражный дебют Нины Воловой, получивший награду «Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк». Три сестры живут в шикарном особняке с любящим отцом. Но его бизнес на грани банкротства, и за долги он решает отдать родовое гнездо. Тогда сестры объявляют войну. В ролях Александр Робок, Ван Бин и другие. «Фейерверки днем» в кино с 11 июня. 18+. Знай меру. Фут. Длина ступни. Мера длины у многих народов. В англоязычном мире фут с 1959 года определен ровно в 30 сантиметров и 48 сотых. 7 футов под килем – это 2 метра 13 сантиметров. В международной авиации ровными тысячами футов обычно разделяют эшелоны полетов. Знай меру на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 14.28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Севастополь завезли топливо. На 8 заправках сети «Атан» в свободной продаже появился 92-й и 95-й бензин и дистопливо, заявил губернатор Михаил Развожаев. Заправиться можно без талонов и QR-кодов. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 2050 года ниже отметки в 10 миллионов человек. В стране проходил референдум. Подсчитаны не все голоса, но текущая тенденция показывает, что 55% участников проголосовали против, отмечает издание «Блик» и «Нью Цюрер Цайтунг». Сейчас в республике проживает немногим более 9 миллионов человек. За последние четверть века население увеличилось примерно на 1 700 000 человек, в основном из-за миграции. Роскачество проверит детские конструкторы. Об этом Мария Новости рассказал глава организации Максим Протасов. Эксперты исследуют в том числе качество этой продукции, потребительские свойства, удобство и понятность инструкций. В Геленджике открылся винный город, курорт «Белый мыс». На территории 10 ресторанов и баров, винотека с редкими бутылками, дегустационные залы, музей и школа сомелье. К 28-му году планируют открыть 5-звездочный отель, театр воды, яхт-клуб и собственный круизный терминал. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Атака беспилотников на российские регионы. В Орле дрон попал в многоэтажку, погиб один человек, еще 9 пострадали, сообщил губернатор Клычков. В Ярославской области обломки беспилотников попали в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют. Глава региона сообщил, что пострадавших нет. Global Sign называет сертификаты безопасности у российских сайтов. Без них браузер может не пустить пользователя на ресурс. Затронуть это может порядка 20 тысяч отечественных сайтов. Что будет на практике, какие есть варианты? РКМ провел совещание с разработчиками ПО с планом создания GosVPN. Подробности этой встречи рассказала президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, в частности, о блокировках Telegram. Подробнее об этом в нашем эфире. Атака дронов на Ярославль. Обломки беспилотника попали в промышленные объекты по хранению топлива. Началось возгорание. Пострадавших нет. Это сообщилось им утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Был перекрыт перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Также перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Вот что нам на тот момент рассказал житель Ярославля Дмитрий.
1: В Ярославле сирена сегодня была рано утром, наверное, часа в 4, где-то в 10 утра тоже вторая сирена была, что вообще необычно, обычно только ночью у нас сирены дают. Я, кстати, не помню, когда последний раз, или вообще такого не было, чтобы у нас днем в 10 утра были сирены, по-моему, первый раз за все время. Я не помню, чтобы у нас официально объявляли, что днем у нас беспилотная опасность с сиренами. Сейчас у нас объявлена беспилотная опасность власти региона, и дороги из Ярославля в Москву, они вновь перекрыты. Официально сообщается об этом. Федеральная трасса, которая на Москву, там сейчас все стоит, из города и в город просто не въехать. Там как раз на выезде из города находится НПЗ, поэтому во время объявления беспилотной опасности перекрываются все дороги, чтобы обломки или еще что-то на дорогу тоже не упало. О каких-то возгораниях на самом НПЗ сегодня не сообщали. Сообщают, что все беспилотники были сбиты, но обломки беспилотников упали на какие-то объекты хранения топлива. Где эти объекты хранения топлива, официально власти не раскрываются. Визуально никакого задымления нигде большого нет. Если это попали обломки беспилотников над хранение комплекса НПЗ, это был бы дым на весь город точно, потому что там очень большие емкости находятся. По сравнению с предыдущими случаями, которые объявляются беспилотной опасностью, они у нас объявляются уже, ну, если не каждый день, то через день, наверное. Обычно, если там днем у нас что-то происходит, то просто интернет отключают, приходит там сообщение от МЧС, что беспилотная опасность объявлена.
5: Дмитрий, житель Ярославля. К полудню движение по трассе Ярославль-Москва восстановилось, о чем директор телеграм-канала «Бизнес.ФМ» написал наш слушатель. Российская Минобороны заявила, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников. В Тульской области обломки дрона упали на территории промышленного предприятия в Новомосковске. А как сообщил губернатор, были задержки десятков рейсов в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. В Орле обломки дроны упали на жилую многоэтажку. На нескольких этажах начался пожар. Один человек погиб, 9 ранены. Часть жителей была эвакуирована. Губернатор выложил кадры поврежденного дома. Посмотреть их можно в наших каналах Макси и в Телеграме. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело все в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, пишет РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум SA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновленные требования к проверке организаций. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний в России. Т-банк уведомил уже клиентов о возможных проблемах со входом на сайт. Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах. Комментирует управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности «Право в IT» Евгений Царев.
3: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zon, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну, значит, это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь. И поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
5: Евгений Царев, РТМ Группы. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты «Эксперт Рацит», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
2: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные. А с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение цифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия, эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
5: Олег Капранов. У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а Госсектор и так используют сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, macOS или iOS. И в случае их отзыва российские разработчики лишатся возможности легально распространять свой софт. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. Президент группы компании InfoWatch описала это, цитирую, «как в анекдоте». На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова с подробностями.
4: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, «о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает». Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
6: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
8: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программ, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
4: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GhostVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
22: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
4: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
12: Реклама.
23: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
24: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
12: Комментарии Вовта.
24: Личный взгляд на главные события.
12: Бизнес говорит.
24: Чтобы кто надо услышал.
12: Бесценные знания.
24: Неочевидные, но удивительные факты.
12: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
25: 7 июня в Париже завершился второй из 4 теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан Гаррос? В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Серундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
12: Спорт и деньги на Business FM.
5: 14:46 в Москве. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз.
12: Итоги недели.
5: Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
7: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз, до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз, до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже, до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
9: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
7: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
10: Везде подорожал сильно. Что делать? Мы будем делать. Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может
11: если повлиять? Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они

0: затрат мигранта, хочешь переложить эти затраты на работодателя.
1: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
0: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
2: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан. Примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
3: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, так сказать, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это на заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
2: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Прокат вышла драмеди «Фейерверки днем».
5: Итоги недели.
4: Это терапевтическая история о семье с чеховским мотивом, о том, как важно ценить близких, не бояться перемен и находить радость в мелочах. Чем интересна картина? Об этом подробнее Полина Федосеева.
6: «Фейерверки днем» – тонкая драмеди о семье, по сюжету напоминающая чеховских трех сестер и вишневый сад. Сценарист и режиссер Нина Волова говорит, что это было неосознанно. В первую очередь она хотела вложить в историю свои воспоминания о семье и сепарации. По сюжету, к российскому бизнесмену Виктору, чье дело по продаже люстр балансирует на грани краха, приезжает китайский партнер Вэй Хонг. Рациональный и прагматичный, подобно чеховскому Лопахину, он с изумлением наблюдает за царящим в фирме хаосом, где долги копятся из-за нежелания что-либо менять. Чтобы с ними расплатиться, нужно продать дом. Три дочери Виктора решительно против. Ведь, как говорит одна из них, дом – это не актив, это святое. Этот спор становится не столько трагедией, сколько поводом для переосмысления истинных ценностей, продолжает актриса Вера Янгалычева, которая сыграла младшую сестру, прототип режиссера.
7: Получился фильм про пустоту, которая есть в каждом, и про то, что эту пустоту можно заполнить только светом. Каждый пытается найти для себя какой-то свет. Так забавно, что свет здесь фигурирует в прямом смысле. Магазин люстр, фейерверки. Кучу раз плакала в сеансе, потому что тебя трогает реально все. Ты действительно подключаешься ко всем, к мелочам, и мне это очень понравилось. На самом деле это круто, когда ты смотришь кино, и оно получается больше, чем все, что ты прочитал в сценарии, выходящий из рамок твоих ожиданий.
6: Фильм строится на контрасте русского разгильдяйства с его широтой души и китайской деловой хватки, за которой, однако, скрывается своя человеческая история. Бизнесмена Виктора сыграл Александр Робок, а прагматичного Вэй Хонга – китаец Ван Бин. Это его полнометражный дебют. Говорит, что очень боялся. Он с детства мечтал быть актером, но родители отнеслись к этому скептически. И Ван Бин пошел учиться на факультет мировой политики. Сейчас он доцент экономических наук, преподает в одном из университетов Владивостока. Но о своей мечте он никогда не забывал, продолжает Ван Бин.
8: В 17 году, когда мне было 44, я поехал в Институт искусств. Я сдал вступительный экзамен, и через 4 года я получил красный диплом. Я тогда думал, что на этом я остановлюсь. Но еще в прошлом году я был в Петербурге. Мужчина играл на баяне, отель «Калифорния». Так грустно было, я заплакал. Сняв видео, отправил своей бывшей преподавательнице по сценической речи Галине Федоровне Пакшеевой. Я говорю, мне очень грустно, я хочу реализовать себя в театральном искусстве. Время идет, но нету возможности. Она мне говорит: «Бин, не сдавайся». А после нашего проекта я снова поехал в Питер.

0: Снова Куряпа это просит, снова заснял видео и снова отправил. Я говорю: Карина Федоровна, у меня сейчас прекрасное настроение. Спасибо вам за то, что вы мне дали эти знания.
1: Для Нины Воловой «Фейерверки» – полнометражный дебют, за который в прошлом году она получила награду на фестивале актуального российского кино «Маяк». Тогда мэтр отечественного кинематографа Андрей Смирнов высоко оценил работу, назвав ее современной и талантливой. «Фейерверки днем» без морализаторства говорит о необходимости ценить близких, принимать перемены и находить красоту в простых человеческих радостях, словно фейерверки, вспыхивающие средь бела дня. Таких точных и теплых картин российскому зрителю сейчас не хватает. Полина Федосеева, Бизнес FM.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
3: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового «Сенат» 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд «Хончи». На их стенде стоял премиальный седан «Гойя», на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет 6-ступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
2: Тест-драйв на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В Москве 14.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В первой половине дня над российскими регионами поражены 110 беспилотников. Минобороны сообщает, что дроны сбиты с 7 до 14 часов. Пожарные потушили возгорание на морском терминале в поселке Волна в Краснодарском крае. Ранее губернатор Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков в ночь на 13 июня на объекте возник пожар. Один человек погиб, пострадали еще трое. В Израиле недовольны переговорами США и Ирана и не хотят сделки. По данным издания Иннет, возможную сделку с Тегераном в Израиле считают угрозой своей безопасности и жалуются, что фактически потеряли влияние на переговорный процесс. В Демократической Республике Конго количество умерших от лихорадки Эбола составляет 149 человек, сообщили власти. Количество подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день 710, как пишет Financial Times. Вспышка Эболы в Конго может стать генеральной репетицией новой пандемии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Британия задержала нефтяной танкер в Ла-Манше. Стармер заявил, что приказал перехватить судно, связанное с российским теневым флотом. Как сообщила британская Минобороны, операция эта проходила в тесной координации с Францией. О последствиях мы поговорили с экспертами. Режим ЧС после прорыва дамбы на реке Кубани ввели в 4 сельских поселениях Крымского района, сообщили в администрации муниципалитета. Под водой уже более 4000 гектаров сельскохозяйственных земель. Большая часть из них – это посевы пшеницы. Власти США решили ограничить доступ к новым мощным версиям искусственного интеллекта компании Anthropic. Решение принято после предупреждения об угрозах от компании Amazon. Она тестировала и модель, ну а та выдала инструкции для проведения кибератак. Эти и другие темы в эфире Business FM. Так, Великобритания в координации с Францией впервые перехватила в Ла-Манше судно, как утверждается, из теневого флота России. Сегодня утром премьер Стармер сообщил, что отдал соответствующий приказ и что эта операция наносит очередной удар по России. Как уточнили в британском Минобороны, был перехвачен танкер «Смиртас». Операция заняла 6 часов. Морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт. Теперь «Смиртас» будет временно помещен на стоянку в Англии. За ним будет вестись наблюдение на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Согласно открытым данным, судно ходило под флагом Камеруна. Состав экипажа не сообщается. По данным портала Wealthfinder, танкер заходил в порт Усть-Луга. Сам он в черном санкционном списке у европейцев. В ответ на заявление Стармера спецпредставитель российского президента Дмитриев заявил, что, цитирую, отчаявшийся Стармер, вместо того, чтобы перехватывать своих эмигрантов, которые обезглавливают британцев, пытается отвлечь внимание очередной эскалации. Как оценивать реакцию на перехват и его последствия, говорит политолог Георгий Буфт.
6: Если реакция Москвы будет такая же, какая она была на первое задержание, а она никакой не была фактически, то эта практика продолжится и расширится. И все суда, которые санкционеры причисляют к теневому флоту, уже около 600 судов. И это не под российским флагом, это под разными флагами они там ходят. Включено в черный список, то эта практика будет продолжена и превратится, ну, фактически в ежедневную. Мер борьбы против этого нет. С юридической точки зрения санкционеры могут апеллировать даже к Конвенции ООН по морскому праву, которая, в принципе, такие действия запрещает произвольное задержание судов третьих стран, воюющих стран. Но там есть несколько условий, которые допускают такие действия. Если коммерческое судно используется там в заведомо военных целях, перевозит там оружие, например, или, и вот этот пункт они как раз и используют, есть сомнения в его страновой принадлежности. То есть они будут проверять, действительно ли данное судно записано в какие-то реестры Камеруна и правомерно ходит под камерунским флагом. А если все в порядке со страновой принадлежностью, действительно во всех реестрах он там значится, страховка какая-никакая имеется, то возникает юридическая коллизия. Наверное, им на юридическую коллизию даже уже, может быть, и наплевать. А главный фактор может стать это как раз реакция Москвы. И вот тут как раз подоспело предложение сенатора Дмитрия Рогозина, который предложил минировать танкеры и подрывать их в случае атаки и захвата. Но как ни дико это звучит, может стать рабочей гипотезой. Потому что сейчас весь мир наблюдал, что делает Иран. А он перешел к формату абсолютно отвязной гибридной войны, нанося удар вовсе даже не по Израилю и США, хотя базам США тоже досталось, а по союзникам Америки. И это привело к тем последствиям, которые Трамп не предвидел и Нетаньяху, когда они начинали эту войну.
5: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». В апреле этого года тоже в Ла-Манше российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил 2 танкера во время их прохода через пролив. За ними следовал корабль ВМС Великобритании. Тогда танкеры перехвачены не были. Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода поступает на фермерские территории, губит посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых – это пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители уже предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. Комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобыч.
7: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
8: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
7: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
8: Даже при режиме ЧС?
7: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
8: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
7: нет,
8: все пропало?
7: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
8: Почему прорвало вдруг?
7: Это были аномальный приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обвалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
5: Игорь Лобач, Совет Агропромышленного Союза Кубани. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали, и тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком. Американские власти запретили использовать новейшие модели «Антропик» после предупреждения об угрозах. Поводом стало тестирование Amazon, в ходе которого специалисты обнаружили способы обхода защиты. Модель Claude Fable 5 могла бы буквально выдать инструкции для проведения кибератак. К слову, Amazon является одним из инвесторов Anthropic. В апреле компания договорились об очередных инвестициях в 25 миллиардов долларов. В результате Белый дом обязал Anthropic закрыть доступ к своим самым передовым моделям Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранных пользователей, не являющихся гражданами США. В ответ компания временно отключила доступ к этим моделям вообще для всех пользователей, так как отделить их невозможно. В компании назвали проблему преувеличенной, сказав, что такие уязвимости характерны для многих современных ИИ-систем. Однако министр торговли Говард Лютник заявил, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. Что, кроме киберуязвимостей, может привести к временной блокировке новейшей модели Anthropic, говорит гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-модели ИИ вышки Алексей Карлов.
9: Скорее всего, это связано с двумя вещами. Возможность копирования или частичного взлома так называемого джелбрейка разных моделей для копирования. Подобные прецеденты уже были по заявлениям в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир, лицензирование не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, в данном случае нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги. Почему бы нет? Повлияет ли это на рыночную стоимость компании Anthropic? Сложно сказать. Пока нету ни одного 100% чек-листа или метода, который может повлиять на стоимость акций. Но, как правило, если смотреть на исторические наблюдения, технологии, которые вызывают не 100%, а примерно такие, как сейчас, запреты, скорее подтверждают революционность решений. Действительно что-то новое. А кто же не захочет быть совладельцем хотя бы через акции или облигации действительно крутой компании, которая делает новые революционные решения? Впрочем, я бы вернулся к вопросу про киберугрозы. Обратите внимание, что новая модель не только что-либо создает, но и проверяет чужие решения на кибербезопасность. А это важнейшая вещь. Много лет говорили о том, что ML-модели моментально могут справляться с различными паролями и так далее. Теперь же есть отдельное решение, которое четко заточено на кибербезопасность. Но если модель может что-то защищать, значит, она может и взламывать лучше. Возможно, опасения, связанные с этим. Парадокс в том, что именно Amazon, один из инвесторов Anthropic, предложил правительству США проверить компанию Anthropic, ее новую модель. Да нет, возможно, это очередной шаг в плане лоббирования работы вместе с государством. В Соединенных Штатах это нормальная история, буквально легитимная. А может быть, они тоже видят риски, ведь копирование модели, а может быть, и взламывание собственных сервисов и решений. Так как, повторюсь, не исключено, что новое решение Anthropic именно что революционное.
5: Алексей Карлов, гендиректор Angel Relations Group. Конфликт развивается на фоне подготовки Anthropic к IPO. В начале июня компания конфиденциально подала документы на первичное размещение, определив своего главного конкурента OpenAI. В последнем инвест-раунде она также получила оценку выше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком и моделей. Комментирует гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
10: Действительно, в большинстве библиотек, которые мы используем, есть много багов, и модель их умеет классно находить. И на основе этого можно строить разного типа атаки. И это могут быть атаки на любые типы предприятий. Поэтому я думаю, что это не какая-то неформальная в этом плане отписка, ну, потому что киберугрозы — это сейчас все сервисы цифровые, государственные сервисы цифровые. Все это так или иначе работает на цифровых технологиях. Если вы можете их каким-то образом потенциально взломать, это очень большой стратегический риск для страны. Другой вопрос, что, конечно, Anthropic сами в эту копилку подложили дров и долго кричали «волки, волки, волки», что так много мы тут нашли угроз, вообще так много проблем, закрытые тесты. Ну и раскачали сильно эту лодку. Конечно, это мог быть очень классный маркетинг, но как будто они с этим перегнули. С точки зрения того, как это повлияет на рыночную позицию, ну, я, честно говоря, думаю, что это практически никак не повлияет на рыночную позицию. Есть в Америке два игрока Anthropic и OpenAI. Где-то там за ними бежит xAI и Google, но в целом вот они там вдвоем больше всего конкурируют за рынок и за государственное влияние. Ну и Anthropic отказался от какого-то прямого контакта с государством, а OpenAI нет. Я не знаю, это играет ли это в плюс или в минус. Я бы, конечно, сказал, что скорее в США это играет в минус, потому что явно AI это без джара невозможно как-то развиваться. Много связано с политикой, с регуляторикой, и, наверное, это долгосрочно может повлиять негативно, но пока этого не случилось. Anthropic вырос в 3 раза за последние полгода, и как будто это не его предел. Поэтому я не думаю, что проблемы с государством, опять же, значимо повлияют на оценку. Будут ли они, как Маск, стоить триллион? Ну, я думаю, что да. И это вопрос 1-2 лет. Первый вопрос, будет ли, в принципе, IPO, пока большой вопрос, потому что Anthropic только недавно закрыл раунд, и это, мне кажется, еще непонятно.
5: Алексей Хохунов, гендиректор Neville AI. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что военное министерство правильно поступило, отказавшись от сотрудничества с Anthropic. Конфликт Anthropic с американскими властями начался в марте. Тогда Пентагон хотел использовать и компанию во всех законных целях, но ее руководство запретило применять технологии для массовой слежки и создания боевых роботов. Это и стало причиной разрыва. В мае Wall Street Journal сообщала, что другая модель и Клод Митас от Anthropic способна находить уязвимости в коде, вызвала панику в Белом доме. Вице-президент Джей Ди Венс обсуждал с лидерами крупнейших компаний риски подобных систем. Они способны парализовать банки и больницы с помощью кибератак. Вице-президент Джей Ди Венс обсуждал с главами и угрозу таких моделей.
2: Реклама. Благосостояние
11: Это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов. Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок. А уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто-то кое-где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава «Этажа» идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Бизнес FM. Погода в Москве.
5: Сегодня в столице облачная с прояснениями погода. До конца дня, судя по прогнозу, осадков не ожидается. Максимальная температура плюс 20 градусов. Ближе к вечеру сейчас 17. Ночью сегодня синоптики обещают нам 12 градусов тепла всего. В понедельник 22 градуса днем и дожди. 15-16 в Москве. Потрясающий финал НБА. Американцы, забыв о чемпионате мира по футболу, ликуют после победы Нью-Йорк Никс впервые после 53 лет неудач. Даже Google при запросе Нью-Йорк Никс выдает салюты. Компания впервые за 27 лет вышла в плей-офф, чем невероятно подогрела интерес к финальной серии НБА. Билеты на матчи продавались по цене квартиры и доходили у спекулянтов до 100 тысяч долларов. Субботняя схватка была решающая. Она прошла на домашней арене соперников Сан-Антонио Спёрс. После победы фанаты устроили сначала праздник, а потом погромы в Нью-Йорке. Победа Никс сейчас на первых полосах американской прессы.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
13: Fox News подчеркивает, что пятая игра серии началась так же, как и все остальные. Сан-Антонио быстро вырвались вперед, и снова Никс оказались в ситуации, когда отставание измерялось двузначным числом. Последние минуты матча были хаотичными, но Никс выстояли в этой суматохе. Телеканал отмечает, что болельщики Никс пережили неудачные составы команд, 22 главных тренера, упущенные возможности и бесконечные шутки. Как передает CNN, после финальной сирены на трибунах раздались крики, полные многолетней боли, а арена Spurs была похожа на Таймс-сквер в новогоднюю ночь. Как пишет Нью-Йорк Пост, мэр города Мандани объявил, что на Манхэттене скоро состоится парад в честь победы Никс. Тем временем суперзвезда Сан-Антонио Спёрс, соперник Никс, Виктор Вимбаньяма, завершил пресс-конференцию после матча странной фразой: «Благодарю вас всех. Увидимся никогда». The New York Times пишет, что болельщики Никс парализовали движение в некоторых районах Нью-Йорка. На улицах топот, хлопки, скандирование и ликование многострадальных болельщиков. На вечеринке у Madison Square Garden домашнего стадиона Никс собрались тысячи людей. Они обнимались и плакали, били в барабаны, в воздух взмывали салюты. Люди забирались на деревья, строительные леса и фонарные столбы. Как пишет издание, нью-йоркцы, которые еще две недели назад не могли отличить бросок в прыжке от бутерброда с колбасой, теперь с любовью перечисляют имена своих героев. Ликование начало перерастать в беспорядки. На одной из улиц болельщики разгромили школьный автобус. Была разбита полицейская машина. Сообщается об аресте нескольких человек.
5: Долгожданную победу Нью-Йорк Никс комментирует основатель телеграм-канала о баскетболе «Взял мяч» Дмитрий Матеранский.
14: Эта финальная серия получилась таким настоящим подарком. Две суперинтересные команды, очень непохожие друг на друга. Сан-Антонио только-только собранная команда вокруг. На следующие 10 лет самого сильного и самого доминирующего игрока в мире Виктора Вимбаньямы. И вообще Сан-Антонио в финал-то заскочили по некоему стечению обстоятельств. Они были идеально собраны для того, чтобы главного фаворита обыграть, Оклахому Сити. Перед началом сегодняшней игры Спёрс были фаворитами. Они в большинстве матчей были перед стартом фаворитами. И, с другой стороны, Нью-Йорк, который уже 5 лет собирался и набивал новые и новые шишки, докручивали, усовершенствовали, поменяли тренера в последний момент. Получился очень такой драматичный финал. Спёрс заходили номинальными фаворитами сюда, и они в каждой игре отрывались, вначале имели хорошее преимущество. Смотреть на это было невероятно интересно, хотя в каком-то смысле повторялся один и тот же сценарий. Молодые, бодрые, здорово начинают, снижают очень сильно процент, а потом опытные ветераны через пот возвращаются и показывают характер с концовки. Выучите какой-нибудь урок, пожалуйста, Сан-Антонио Спёрс, предложите что-нибудь другое. Но пока не получается. То, что происходит в Нью-Йорке, я представляю, как там бурлит город сейчас, какие там вечеринки, как радуется народ, тем более, что сегодня воскресенье, можно попраздновать. Сейчас команда, я думаю, вот вернется в ближайшее время, приземлится, и будет большой парад. Нью-Йорк очень любит баскетбол. В 21 веке очень долго не получалось собрать сильную команду. Это было мучение какое-то. Последние 5 лет получилось собрать команду, которую город заслуживает. Я думаю, что Нью-Йорк это будет что-то совершенно особенное. Правда, они очень долго ждали. Они очень хотели. И, конечно, там захотят такие вечеринки. Мне ради чемпионата мира залететь было бы неинтересно. А вот ради этого было бы круто там оказаться. Так сложилось, что благодаря тому, что это Нью-Йорк, это, мне кажется, будет затмевать абсолютно все. Никс, очевидно, заслуживали эту победу, но было бы даже интересно посмотреть, а что бы произошло, если бы серия продлилась еще на один матч. Мне было бы очень интересно, конечно, какие бы там были цены на билет.
5: Дмитрий Матеранский, основатель телеграм-канала о баскетболе «Взял мяч». Команду с победой уже поздравил юбиляр Трамп. Он назвал выдающийся путь Никс в плей-офф, возможно, величайшим за всю историю. В соцсетях вирусится ролик российского туриста, который утверждает, что чат GPT испортил его семье отпуск в Северной Македонии. Перед поездкой семья решила спросить у нейросети, нужна ли россиянам виза для въезда в страну. В своем видео мужчина показал скриншот ответа чат GPT, где нейросеть уверенно пишет «нет». Туристы спокойно купили билеты, забронировали отель и машину и отправились в аэропорт в Стамбуле. Но уже у стойки регистрации все пошло совсем не по плану. Вот что рассказывает сам турист в своем видео.
15: Это какой-то сюр просто межгалактического масштаба. Мы в аэропорту Стамбула приехали сюда. И вчера мы купили билеты в Северную Македонию. ChatGPT нам говорит, что виза для россиян не требуется. Но мы на уверенных щах, конечно же, купили билеты. Подходим к стойке, даем паспорта. Она нам говорит, виза. Мы говорим, не-не-не-не-не, виза не нужна. И показываю скриншот с ChatGPT, что он говорит, что для россиян виза не нужна. Она говорит, нет. И она показывает мне государственное постановление о том, что для россиян обязательно виза переезде туда, которая оформляется за 5 дней. А мы прямо сейчас в аэропорту, у нас куплены все, забронированы машины, отели.
5: История Северной Македонии снова подняла вопрос, могут ли системы вроде ChatGPT выдавать уверенный, но неверный ответ. При этом специалисты отдельно подчеркивают, что ChatGPT — это не сама технология, а сервис на основе так называемых больших языковых моделей. Как вообще работают такие системы, рассказывает старший преподаватель кафедры кибернетики Ньяуми Фи, гендиректор компании «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
16: Нейросети, трансформерная архитектура, которые лежат в основе больших языковых моделей, они устроены таким образом, что они продолжают тот текст, который вы туда написали. Вам это только кажется, что вы им вопрос задаете, они вам ответ отвечают. Нет, оно работает не так. Вы просто пишете какой-то текст, а большая языковая модель его продолжает, причем делает это вероятностно. То есть она выбирает слово за словом, которое может продолжать этот текст, делая это на некой вероятностной основе. Поэтому ответ больших языковых моделей на один и тот же вопрос, он может быть разный, и он обычно разный всегда. Если мы говорим про конкретную семью конкретного человека, он там заплатил деньги за билеты и не проверил, что ему там насоветовала модель. Из-за этого попал впросак. Он сам виноват. Ни модель виновата, никто не виноват, кроме него самого. То, что человек использовал какую-то старую модель, которая не имеет доступа в интернет, не может посмотреть конкретные источники, подтвердить их, но это опять показывает, что человек пользуется инструментами 3-летней давности. Сегодня ни одна модель нормальная, ни одна платформа, обвязка, агентная система не сможет дать вот такой непроверенный ответ. Во-первых, они сами проверяют сами себя чаще всего, а во-вторых, их информация, которую они дают, основана на официальных источниках. И более того, они дают ссылки на эти источники. И туда можешь зайти посмотреть, правда ли виза не нужна. И более того, проверить, что за источник, насколько он авторитетный.
5: Роман Душкин, старший преподаватель кафедры кибернетики Ньяуми Фи. Редакция Business FM решила проверить историю и задала ChatGPT тот же самый вопрос, как его сформулировал для нейросети турист, есть ли в Скопье виза для граждан РФ. ChatGPT ответил нам, что россиянам для поездки в Северную Македонию виза нужна. Безвизовый режим был отменен в марте 2022 года. Не исключено, впрочем, что турист, он же блогер, сочинил эту яркую историю ради просмотров, хотя в 2025 году СМИ писали о похожем кейсе, когда без отпуска в Пуэрто-Рико оказалась пара испанских туристов. Они консультировались у ChatGPT, и он их не предупредил, что для поездки нужно заранее оформить электронное разрешение на въезд. В итоге путешественников на рейс не пустили. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки от 20 до 30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Тимоти Шаломе, Бэд Банни, Хейли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом был диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель британского высшей школы дизайна Екатерина Деева.
17: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которые всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
5: Екатерина Деева, британская высшая школа дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов рублей соответственно. Более доступные варианты у Candina, Casio или Cooper. У Candina цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч.
2: Наизусть. Марк Твен. Человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, и единственное, у которого есть для этого повод. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. На заправках Башнефти, Лукойла и Газпрома в Удмуртии ограничений на отпуск бензина нет. АЗС работают в штатном режиме. Это заявили сегодня в Минпромторге Республики. Там уточнили, что лимиты действуют только для легковых автомобилей на точках сети Татнефть. Их ввели 12 июня. Они вызваны техническими причинами и сбоем в логистике. Ориентировочно на следующей неделе проблема будет устранена, так говорится в сообщении. 12 июня на заправках Татнефти в Удмуртии, как и в других регионах России, ввели ограничения на продажу топлива. В одни руки отпускают до 20 литров марки АИ-92 и АИ-95 и до 40 литров дизеля. Сроки и причины ограничений в компании не называли, но лимиты на АЗС были введены после массированной атаки БПЛА по Татарстану. Под ударами оказались предприятия нефтехимического комплекса и жилой сектор Нижнекамска. МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил агентство ТАСС представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений. И, по его словам, в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. В Москве и области желтый уровень погодной опасности сохранится до вечера из-за грозы. Он будет действовать до 21.00, заявили в гидрометцентре. В регионе ожидается усиление порывов ветра до 15 метров в секунду при грозе. Столичное управление МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях из-за непогоды. Гроза с дождем может пройти и завтра, 15 июня. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Атака дронов на Ярославль. Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива. А произошло возгорание, пострадавших нет. Было несколько перекрытий автодорог. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Подробности буквально через минуту. Развитие искусственного интеллекта, передовые технологии и новейшие разработки, меняющие реальность. Об этом в интервью на Петербургском международном экономическом форуме рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. Войти через Google в российские сервисы больше не получится. Например, Авито уже высвечивает предупреждение при попытке зарегистрироваться через иностранный ресурс. Но при этом сама кнопка регистрации через Google аккаунт на сайте пока еще есть. На многих популярных российских сервисах ее давно нет. Эти и другие темы в эфире Business FM. Атака дронов на Ярославль. Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива. Началось возгорание, пострадавших нет. Это сообщил этим утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Был перекрыт перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой, а также перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Вот что нам на тот момент рассказал житель Ярославля Дмитрий.
20: В Ярославле сирена сегодня была рано утром, наверное, часа в 4, где-то в 10 утра тоже вторая сирена была, что вообще необычно, обычно только ночью у нас сирены дают. Я, кстати, не помню, когда последний раз, или вообще такого не было, чтобы у нас днем в 10 утра были сирены, по-моему, первый раз за все время. Я не помню, чтобы у нас официально объявляли, что днем у нас беспилотная опасность с сиренами. Сейчас у нас объявлена беспилотная опасность власти региона, и дороги из Ярославля в Москву, они вновь перекрыты. Официально сообщается об этом. Федеральная трасса, которая на Москву, там сейчас все стоит, из города и в город просто не въехать. Там как раз на выезде из города находится НПЗ, поэтому во время объявления беспилотной опасности перекрываются все дороги, чтобы обломки или еще что-то на дорогу тоже не упало. О каких-то возгораниях на самом НПЗ сегодня не сообщали. Сообщают, что все беспилотники были сбиты, но обломки беспилотников упали на какие-то объекты хранения топлива. Где эти объекты хранения топлива, официально власти не раскрывают. Визуально никакого задымления нигде большого нет. Если это попали обломки беспилотников на хранение комплекса НПЗ, это был бы дым на весь город точно, потому что там очень большие емкости находятся. По сравнению с предыдущими случаями, которые объявляются беспилотной опасностью, они у нас объявляются уже, ну, если не каждый день, то через день, наверное. Обычно, если там днем у нас что-то происходит, то просто интернет отключают, приходит там сообщение от МЧС, что беспилотная опасность объявлена.
19: Житель Ярославля Дмитрий. К полудню движение по трассе Ярославля-Москва восстановилось, о чем в директе телеграм-канала «Бизнес.ФМ» написал наш слушатель. Российская Минобороны заявила, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников, а в Тульской области обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Новомосковске. Как сообщил губернатор, были задержки десятков рейсов в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. Обломки БПЛА упали на жилую многоэтажку. На нескольких этажах начался пожар. Один человек погиб, 9 ранено. Часть жителей была эвакуирована. Губернатор выложил кадры поврежденного дома. Посмотреть их можно в нашем канале в Максе и в Телеграме. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Предварительные итоги референдума сообщают местные СМИ. Как пишут газеты и сайты, пока подсчет голосов еще ведется, но уже получены данные показывают, что против проголосовали более 50%. Сейчас в Швейцарии проживает чуть более 9 миллионов человек, а при вступлении решения в силу численность граждан Швейцарии не должна превышать 10 миллионов человек до 2050 года. Развитие искусственного интеллекта, передовые технологии и новейшие разработки, меняющие реальность. Об этом в интервью на Петербургском международном экономическом форуме рассказал старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев. А с ним беседовал главный редактор «Бизнес.ФМ» Илья Копелевич.
21: У нас в студии Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Техническое развитие» Сбера, с которым наша аудитория, конечно, знакома. В общем-то, за самые главные направления технологического развития именно вы в Сбере отвечаете. И мы, естественно, будем говорить про искусственный интеллект и про гигачат. И начнем, наверное, с общих показателей. Мне, например, интересно, насколько растет пользовательская база, количество операций, ну, какие-то главные маркеры.
22: Если говорить о компаниях и их динамике их использования, мы видим уже сейчас порядка 10 тысяч компаний, которые стали нашими клиентами гигачата в области генеративного искусственного интеллекта. Но самый главный для нас фокус теперь, сейчас, это не просто модель. Мы понимаем, что компаниям нужно законченное технологическое решение. Поэтому мы разработали и представили такую платформу.
21: Заметим, прикладные для разных задач.
22: Прикладные, да. И здесь вот в чем сложность возникает. Каждому нужно решение, его задача. И вот вопрос, а как такое сделать one size fits all? То есть как такое сделать вот продукт, который каждому может дать возможность прямо вот с первого момента, с первого дня использования, ну, какую-то пользу получать, а дальше развиваться. И вот мы такой продукт сделали, мы назвали его GigaCowork. Он у нас был несколько недель в закрытом таком, в превью режиме. Мы мы по заявкам открывали доступ к нему. Вот. Но даже вот в этот период, когда мы просто только-только сказали, это был первый раз в Нижнем Новгороде, мы начали об этом говорить, мы получили порядка 200 заявок от компаний на вот это закрытое тестирование. То есть очень-очень большой интерес, вот буквально там
0: По каким направлениям, какие задачи?
22: Слушайте, очень, очень разные. Значит, давайте два слова скажу все-таки, что это такое. Значит, по смыслу, это универсальная платформа тех самых AI-агентов, но она построена уже теперь не вокруг идеи, как там нам разработать агента, она построена вокруг человека, ну, такого белого воротничка, офисного сотрудника в компании.
0: Которого искусственный интеллект должен уволить.
22: Мы ему даем как бы в руки инструмент, чтобы его как раз искусственный интеллект и не уволил, да, чтобы он им командовал. То есть, по сути, это новая, его такая главная рабочая поверхность. Если он сейчас приходит на работу, у него есть какие-то офисные приложения, где он пишет текст, работает с таблицами, почта какая-то, ну и какие-то специализированные интерфейсы, CRM какая-то корпоративная, ERP или еще какие-то производственные системы. Мы ему даем универсальную поверхность, на которой у него под каждый тип задач есть описание навыков для агентов искусственного интеллекта. Их не надо разрабатывать. Можно просто текстовой инструкцией, ну, так структурированно потом написать навык. И даем ему...
0: Нет, он сам должен написать или уже есть
22: паттерны? Мы даем предзаготовку там для порядка 15 ролей. И вот здесь как раз важная особенность. Роли, даже как самые типовые, даже самые распространенные, но в каждой компании они же все-таки имеют немножечко разные особенности, разные инструкции. И поэтому как бы можно их изменить, адаптировать под себя, но это не работа программиста. И создание новых ролей, их описание, это не работа программиста. На самом деле, как ни странно, возвращаем чуть назад, немножко похоже на создание должностной инструкции. Сейчас, конечно, как бы, ну, это уже такая выродилась история, но я думаю, подавляющее большинство наших слушателей свои должностные инструкции не читают никогда.
0: Не читают,
22: да?
0: Но отделы кадров требуют руководителей.
22: Они все еще делают, не читают. Но вот для искусственного интеллекта должностная инструкция очень важна, потому что он-то не знает, как он должен работать у вас, в вашей компании. И вот это вот навык вот этого универсального агента, это и есть новая парадигма. Более мощные сейчас стали сети, мы активно вкладываемся, активно это развиваем. Плюс мы научились работать с ансамблями нейронных сетей, когда наша платформа, она оркестрирует сетки, подбирая под нужные задачи нужный тип сети.
0: А кого она может использовать?
22: Слушай, а кого угодно, потому что...
0: Клод, чат GPT.
22: Она может их использовать, но там, значит, есть ограничения, что они сами очень сильно стараются закрываться как бы для компаний из России.
0: Ну, вот да? Именно.
22: Вот, но как бы появились уже сейчас, это, кстати, тоже интересно, вот у нас есть партнеры, российские облачные провайдеры, которые предоставляют сейчас такую услугу, ну, такого роутера. То есть ты заключаешь контракт с российской компанией, и на самом деле через нее можешь получить как бы любой из этих доступов. И дальше, смотрите, что происходит. Вы получаете, на самом деле, еще одно цифрового сотрудника, но не для того, чтобы заменить целиком работу или профессию у вас, а для того, чтобы какие-то из задач, вот навыков, компетенций человека, которые на самом деле как бы наиболее такие моторные, да, передать на обработку такой системе. То есть ей можно ставить задачи, она будет ее решать в несколько шагов, там, это может занимать несколько минут.
0: И в том
22: там.
0: Числе, вот тут я как бы для меня это ново, поэтому я пытаюсь раз сконцентрироваться. Конечно. Этот агент, который создается при помощи гига...
22: Мы его называем гига-коворк.
0: При помощи гига-коворк создаваемый агент, он сможет пользоваться не эксклюзивно гига-чатом, а он сможет выбирать из любого количества доступных
22: нейросетей. То есть у него есть гигачат и возможность использовать другие тоже. Потому что под разные задачи...
0: И он
22: задачи,
0: сам будет выбирать, для какой задачи ему
22: На уровне инструкции как бы можем ему подсказать, что как бы под определенные задачи, там, типа, здесь возьми поменьше и побыстрее, здесь, значит, возьми какую-то с технологической спецификой, здесь возьми самую большую размышляющую, там, ну и так далее.
0: А вы не работаете против себя таким образом?
22: Нет, мне кажется, что мы работаем для клиента. То есть на самом деле наша главная задача сделать так, чтобы каждый человек, приходя на работу, первое, чтобы он видел, вот как бы его главный экран, если хотите, был бы гига-коворк. А в нем он бы видел, как работают разные агенты по его заданию, как бы мог бы проверить результаты работы, поставить еще задачки. Он становится таким менеджером команды AI-агентов, если хотите.
0: Ну, там, кстати, все-таки это не бесплатные все услуги. Интересно, как монетизируется.
22: Конечно, не бесплатные. Вот. Но, знаете, как бы экономика очень простая. Значит, мы что вот сделали в голове? Взяли такой как бы типовое предприятие среднего бизнеса в России. И, значит, у него, ну, там, порядка 2000 сотрудников. И это означает, что у него несколько сотен миллионов рублей в год затраты, просто это фонд оплаты труда. Вот по средней зарплате в России, если мы возьмем абсолютно среднюю, там, ну, она порядка 100 тысяч рублей. Понятно, что если это белые воротнички и более сложная индустрия, она может отличаться еще и многократно. Представьте себе, что он может в год с помощью этого решения, а это факт, это уже доказанный факт на цифрах, сэкономить, ну, например, там, процентов 15 вот тех усилий и того труда, которые эти люди делают. Это, кстати, кстати, не всегда означает, что надо кого-то уволить. На самом деле большинство компаний сейчас сталкиваются с дефицитом рабочей силы. Не хватает людей. И это способ
1: их нанять. В белых воротничках тоже.
22: А знаете, в белых зачастую тоже, потому что мы же как бы каких сотрудников хотим? Мы хотим сотрудников, которые никогда не устают, которые работают 24 на 7, как бы, а агентам все равно. Ты можешь, уходя даже вечером, не знаю, вот есть такие люди, мы их называем позвоночники, как бы 6 часов, все, там, я побежал домой. Но если он перед этим поставит задачу команды агентов, то утром он придет на работу и примет ту работу, которую они сделали у него за ночь. Это непросто. Да, это не магия, это не просто. Чтобы поставить задачу, ее надо хорошо описать, хорошо структурировать, подготовить нужную информацию, если нужно интегрироваться с другими корпоративными системами. Ну, дать виртуальному сотруднику рабочее место, если хотите.
1: Вот при, так сказать, продвижении этого продукта, вам не кажется, что очень сильно надо как-то научить людей этим пользоваться?
22: Вы правы. Значит, что мы делаем в этом отношении? Мы на базе корпоративного университета Сбербанка запустили такую программу, мы называли «Гига-академия». И она сейчас имеет совершенно сумасшедший спрос. Мы только-только вот начинаем ее продвигать. Сумасшедший спрос, потому что, ну, умные люди понимают, что сейчас хорошее владение этими навыками – это их конкурентные преимущества. Сейчас такой момент, когда, активно разбираясь, ты можешь, в общем, ну, обскакать как бы других коллег, продвинуться по карьерной лестнице.
19: Со старшим вице-президентом, руководителем блока технического развития Сбербанка Андреем Белевцевым беседовал на Петербургском международном экономическом форуме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич. Продолжение через несколько минут.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
23: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Курс истории или история курса.
26: В 1873 году был образован Скандинавский валютный союз, куда вошли Швеция, Дания и Норвегия. В этих странах была введена новая единая валюта – крона, которая по договоренности приравнивалась почти к 2,5 килограммам золота. В 1914 году союз распался, но его участники сохранили название своих валют. В каждой из трех стран это по-прежнему крона. К 1930-му Швеция стала одной из самых благополучных стран по уровню жизни. Она одной из первых в мире вышла из Великой депрессии. В тот же период Стокгольм отказался от золотого стандарта, и с тех пор курс кроны определяется рынком. Хотя Швеция входит в Евросоюз, национальной валютой страны по-прежнему остается крона. Почти 15 лет ее курс практически не менялся, находясь в пределах 9-9,5 крон за евро. Сегодня евро стоит 9,4 шведских кроны.
25: Курс истории или история курса на Business FM.
27: Между делом с Кирой Альтман.
28: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
29: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
28: То есть быть недовольным собой – это кайф?
29: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
28: то это. Есть не разрушительная?
29: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
28: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
29: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве – это Я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
28: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
25: Между делом на Бизнес ФМ.
19: 15:47 в Москве. А сейчас продолжение интервью со старшим вице-президентом, руководителем блока технического развития Сбербанка Андреем Белевцевым. С ним беседовал на Петербургском международном экономическом форуме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
1: Возвращаюсь к стоимостям. Если агент, который вы выстроили под себя, определили для него какую-то там палитру, в том числе, что он использует, а ваш агент может пользоваться разными нейросетями. Стоимость этих нейросетей, в свою очередь, так сказать, тоже разная.
22: Ну, потому что разная стоимость
1: уже
22: вычислений.
1: Уже в этом всем надо прямо разбираться, чтобы понять, на какие деньги ты, так сказать, в том числе попадешь, используя те или иные там заложенные инструменты. Потому что, так сказать, бесплатный сыр закончился в этом плане.
22: Мы здесь работаем с профессиональной аудиторией, поэтому у нас есть определенные пакет, который мы просто компаниям, корпорациям, нашим заказчикам предлагаем, где мы уже рассчитали. Там не все нам на свете и сети, и возможности. Там есть гигачат, еще как бы какие-то часто используемые. И вот у нас есть там фиксированная стоимость за определенное количество рабочих мест, которые мы можем компании вот предложить сейчас. Как бы, знаете, аппетит приходит во время еды. То есть потом как бы компании, они начинают, я верю, сталкиваться с тем, что они захотят более сложные задачки автоматизировать, более сложные кейсы. Ну, как бы здесь подход индивидуальный, и действительно главный такой ограничитель, как бы главный барьер для роста этих технологий – это стоимость вычислений. Можно делать потрясающие вещи, но вычисления действительно как бы спрос растет огромными темпами и стоит достаточно дорого. Поэтому работаем с основными облачными провайдерами сейчас в России для того, чтобы этот спрос обеспечить. В общем, ну, я вам скажу, справляемся. Хороший пример приведу вам, значит, про рост. Вот мы внутри Сбера и сейчас для наших клиентов очень сильно занимаемся разработчиками. Это тоже очень важно для нас, очень специальная аудитория. Разработчики переходят на то, что сейчас называется агентным кодировкой.

0: Разработав решение этого класса, как мы увидели, что наши разработчики на это реагируют? За прошлый месяц их потребление вычислений оказалось в 10 раз больше, чем за весь прошлый год.
1: Я, как простой человек, могу поставить задачу и агенту разработать программу, устройство, которое я вообще не понимаю.
0: Можете.
1: Но я понимаю только ее функционал, чтобы она делала то-то, то-то и то-то. Но ничего не понимаю.
0: Интересная такая история. Уже можете. У нас есть такой еще один продукт. Мы назвали Giga Studio. Это вот именно такая история. То есть мы можем с вами зайти, и вы себе сможете разработать, ну, например, такой простой сайт. Под вашу конкретную задачу. Вам вот понимать, как это все устроено, не нужно. Нужно, единственное, что важно, все равно надо постараться очень внимательно объяснить простым русским языком, что ты хочешь получить. Не надо вот это писать. Сделай мне сайт, который мне понравится.
1: Да? Понятно.
0: Да. Вот объясните, и уже можно прикольный результат получать.
1: Это на основе самого гигачата, да? Тут не надо привлекать.
0: Гигачата с вниманием вот этой правильной упряжкой, да? Вот это вот.
1: Нет, гигачат справляется с такой задачей. Это не нужно переходить
0: Гигачат справляется с такой задачей. Безусловно, сейчас огромная конкуренция есть. Есть очень много как бы классных сеток. Эта конкуренция, она идет и за размеры, за стоимость и так далее. Но да, вот такого класса задачи как бы уже можно сделать с гигачатом, все так.
1: А сколько это будет стоить?
0: Вот простой сайт, вот такой, знаете, сайт-визитка вот такой вот несложный, вы в вычислениях потратите, ну, рублей 50. Это вот на практике.
1: И все?
0: Да, и все.
1: То есть я токенов на 50 рублей приобрету, и он справится с
0: этим. Это хватит для того, чтобы сделать там 5-10 таких каких-то итераций, как бы с доработками, и все. Вот это все.
1: Здесь на ПМФ Сбер представил Giga Network, это другой продукт. Расскажите вкратце, тут не все слова мне понятны. A2A среда, агент с
0: агентом. Давайте расскажу на простом примере. Смотрите, вот мы только что с вами говорили как бы про то, что человек в компании сможет создать своих агентов, с ними работать. Очень-очень как бы важная функция для любого бизнеса – это продажи. И для крупного бизнеса – закупки. Ну, как бы это на самом деле огромная задача. Как бы одни компании хотят увеличить свои продажи в этом смысле их бизнеса, а другие компании, кроме увеличения продаж, также очень много закупают, работают с подрядчиками, очень важно, чтобы это было эффективно. Ну, вот простейший пример. Я могу сделать своего агента-закупщика. А как он у кого что-то закупит? Вот. И мы сделали технологию, вот A2A – это agent-to-agent, это когда агент разговаривает с агентом. Мы сделали такой продукт, мы его назвали действительно Giga Network, который позволяет агенту находить других агентов, ну, например, как бы агенту-покупателю, искать как бы других агентов-продавцов, проводить с ними переговоры, в том числе как бы о характеристиках товара, параметрах стоимости, потом самое главное – выбирать лучшего, получать подтверждение, естественно, у человека, что как бы он согласен с этим, но самое главное после этого – реально заключать сделку. То есть можно реально заключить сделку, которая отражает характер взаимодействия, ну, там, покупку между агентами, совершить ее, зафиксировать в нашем блокчейне, открытом для всех участников, чтобы было видно, что сделка совершена, и провести с использованием, ну, наших банковских традиционных инструментов реальную транзакцию, вот можно заплатить за товар.
1: Очень быстро все развивается. А agent to person, он будет работать, если с этой стороны агента, а с другой стороны нет агента?
0: Нет, будет.
1: А там пользователь за компьютером.
0: Будет, но как будет развиваться
1: рынок? Он его найдет или он только такого же агента?
0: Смотрите, как будет развиваться рынок? Вот если вы person, вы просто будете медленнее мне отвечать, я-то буду на машинной скорости, как бы за меня агент работает, я буду очень быстро спрашивать у вас, как бы, я очень буду быстро писать, буду быстро торговаться. Вы просто будете не успевать реагировать, вы не сможете ничего продать. Вот, и у нас совершенно замечательный партнер, сегодня провели первые сделки свои, это такие там классные компании, как Аэрофлот, это большой маркетплейс промышленных товаров, iSource, Фосагра, такие как бы крупнейшие компании проводят свои первые сделки, где у них вот агенты заключили сделки и совершили покупки. Ну вот, я уверен, что это просто будущее экономики, потому что это выгодно. Все компании делают то, что выгодно. Если я могу
1: это
0: быстрее...
1: пока вот совсем презентация, это еще...
0: В смысле презентация? Это реально произошло. Сегодня эти компании совершили эти сделки.
1: В рабочем режиме или в презентационном?
0: Не, они совершили эти сделки в рабочем режиме и будут их продолжать. Вот. И если сейчас есть те, кто нас слушает и кому интересно стать таким ранним тестировщиком, да, я с вами скажу, это альфа-тест, мы не открываем это сейчас как бы для всех, но можно к нам обратиться, мы с удовольствием компании с крупными объемами, оборотами готовы будем к этой технологии подключать.
1: Перейдете к бета-версии.
0: Да, чтобы прийти к бета-версии. Но наша цель, конечно, в том, чтобы в конечном итоге каждый

0: Клиент Сбера, у Сбера больше 3 миллионов клиентов юридических лиц, был подключен к GigaNetwork и мог для начала там продавать, покупать свои товары между всеми юридическими лицами, как бы с фиксацией сделки, с проведением оплаты, и все это сделать надежно, прослеживаемо и с гарантией.
1: Спасибо, Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока технического развития Сбера.
0: Спасибо большое. Спасибо.
2: Со старшим вице-президентом, руководителем блока технического развития Сбербанка Андреем Белевцевым беседовала на Петербургском международном экономическом форуме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: «Бизнес-ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес-ФМ». Комментарии Вуфта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания, неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес-ФМ» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Дело вкуса» с Катей Калиной.
4: Волшебные слова-заклинания из ресторанных меню. Андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жюль Зан». Приворотный куиноман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куиномана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что Жюль Занг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
3: «Дело вкуса» на «Бизнес-ФМ». О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. «Бизнес-ФМ» узнал и рассказал благодаря вам. «Бизнес все узнает первым». Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: В Москве 15:58, студия Вероника Романова. На подлете к столице сбили еще один БПЛА, уже пятый с начала суток, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Армузского пролива. Это выяснил агентство Рейтер. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Об этом сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. Штаты также согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Оно было отправлено еще в конце апреля, выяснил Коммерсант. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции, и это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Англичане в координации с французами впервые перехватили в Ла-Манше судно, как утверждается, из теневого флота России. Теперь танкер будет временно перемещен на стоянку в Англии. За ним будет вестись наблюдение. А как оценивать реакцию на перехват и его последствия? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории, гибнут посевы, есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз и как справляются местные жители? Американские власти запретили использовать новейшие модели «Антропика» после предупреждения об угрозах. Поводом стало тестирование «Амазона», в ходе которого специалисты обнаружили способы обхода защиты. А модель буквально выдавала инструкции для проведения кибератак. Что это значит для индустрии и для пользователей? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Великобритания в координации с Францией впервые перехватила в Ла-Манше судно, как утверждается, из теневого флота России. Сегодня утром премьер Стармер сообщил, что отдал соответствующий приказ и что эта операция наносит очередной удар по России. Как уточнили в британском Минобороны, был перехвачен танкер «Смиртос». Операция заняла 6 часов. Морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт. Теперь «Смиртос» будет временно помещен на стоянку в Англии. За ним будут вестись наблюдения на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Согласно открытым данным, судно ходило под флагом Камеруна. Состав экипажа не сообщается. По данным портала, танкера заходило в порт Усть-Луга. Сам он в черном списке у европейцев. В ответ на заявление Стармера спецпредставитель российского президента Дмитриев заявил: «Отчаявшийся Стармер, вместо того, чтобы перехватить своих иммигрантов, которые обезглавливают британцев, пытается отвлечь внимание очередной эскалации. Как оценивать реакцию на перехват и его последствия?» – говорит политолог Георгий Бофт.
6: Если реакция Москвы будет такая же, какая она была на первое задержание, она никакой не была фактически, то эта практика продолжится и расширится. И все суда, которые санкционеры причисляют к теневому флоту, уже около 600 судов. И это не под российским флагом, это под разными флагами они там ходят. Включено в черный список, то эта практика будет продолжена и превратится, ну, фактически в ежедневную. Мер борьбы против этого нет. С юридической точки зрения санкционеры могут апеллировать даже Конвенцию ООН по морскому праву, которая, в принципе, такие действия запрещает, произвольное задержание судов третьих стран, воюющих стран. Но там есть несколько условий, которые допускают такие действия. Если коммерческое судно используется там в заведомо военных целях, перевозит там оружие, например, или, и вот этот пункт они как раз и используют, есть сомнения в его страновой принадлежности. То есть они будут проверять, действительно ли данное судно записано в какие-то реестры Камеруна и правомерно ходит под камерунским флагом. А если все в порядке со страновой принадлежностью, действительно во всех реестрах он там значится, страховка какая-никакая имеется, то возникает юридическая коллизия. Наверное, им на юридическую коллизию даже уже, может быть, и наплевать. А главный фактор может стать это как раз реакция Москвы. И вот тут как раз подоспело предложение сенатора Дмитрия Рогозина, который предложил минировать танкеры и подрывать их в случае атаки и захвата. Но как ни дико это звучит, может стать рабочей гипотезой. Потому что сейчас весь мир наблюдал, что делает Иран. А он перешел к формату абсолютно отвязной гибридной войны, нанося удар вовсе даже не по Израилю и США, хотя базам США тоже досталось, а по союзникам Америки. И это привело к тем последствиям, которые Трамп не предвидел, и Нетаньяху, когда они начинали эту войну.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». В апреле этого года тоже в Ла-Манше российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через пролив. За ними следовал корабль ВМС Великобритании. А тогда танкеры не были перехвачены. Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода поступает на фермерские территории и губит посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за полвека. Выпало сразу 5 месячных норм. Комментирует председатель Совета Национального семенного альянса, председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач.
7: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
8: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
7: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
8: Даже при режиме ЧС?
7: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
8: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
7: нет,
8: все пропало?
7: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
8: Почему прорвало вдруг?
7: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обвалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
2: Игорь Лобач, председатель Совета Агропромышленного союза Кубани. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком. Американские власти запретили использовать новейшие модели «Антропик» после предупреждения об угрозах. Поводом стало тестирование Amazon, в ходе которого специалисты обнаружили способы обхода защиты модели Claude Lab 5, могла бы буквально выдавать инструкции для проведения кибератак. К слову, Amazon является одним из инвесторов Anthropic. В апреле компания договорилась об очередных инвестициях в $25 миллиардов. В результате Белый дом обязал Anthropic закрыть доступ к своим самым передовым ИИ-моделям Flape 5 и Mifos 5 для всех иностранных пользователей, не являющихся гражданами США. А в ответ компания временно отключила доступ к этим моделям вообще для всех пользователей, так как отделить их невозможно. А в компании называли проблему преувеличенной, указав, что такие уязвимости характерны для многих современных ИИ-систем. Однако министр торговли Говард Лютник заявил, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. А что кроме кибер-уязвимостей можно привести к временной блокировке новейшей модели Anthropic, говорит гендиректор Angel Relation Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
9: Скорее всего, это связано с двумя вещами. Возможность копирования или частичного взлома так называемого джелбрейка разных моделей для копирования. Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, в данном случае нового вида программного обеспечения, а именно и моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги. Почему бы нет? Повлияет ли это на рыночную стоимость компании Anthropic? Сложно сказать. Пока нету ни одного 100% чек-листа или метода, который может повлиять на стоимость акций. Но, как правило, если смотреть на исторические наблюдения, технологии, которые вызывают не 100%, а примерно такие, как сейчас, запреты, скорее подтверждают революционность решений. Действительно что-то новое. А кто же не захочет быть совладельцем хотя бы через акции или облигации действительно крутой компании, которая делает новые революционные решения? Впрочем, я бы вернулся к вопросу про киберугрозы. Обратите внимание, что новая модель не только что-либо создает, но и проверяет чужие решения на кибербезопасность. А это важнейшая вещь. Много лет говорили о том, что ML-модели моментально могут справляться с различными паролями и так далее. Теперь же есть отдельное решение, которое четко заточено на кибербезопасность. Но если модель может что-то защищать, значит, она может и взламывать лучше. Возможно, опасения, связанные с этим. Парадокс в том, что именно Amazon, один из инвесторов Anthropic, предложил правительству США проверить компанию Anthropic и ее новую модель. Да нет. Возможно, это очередной шаг в плане лоббирования работы вместе с государством. В Соединенных Штатах это нормальная история, буквально легитимная. А может быть, они тоже видят риски, ведь копирование модели, а может быть, и взламывание собственных сервисов и решений. Так как, повторюсь, не исключено, что новое решение Anthropic именно что революционное.
10: Алексей Карлов, преподаватель бизнеса моделей ИИИ в Вышке. Конфликт развивается на фоне подготовки Anthropic к IPO. А в начале июня компания конфиденциально подала документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. А в последнем инвест-раунде она также получила оценку свыше $900 миллиардов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Комментирует гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
11: Действительно, в большинстве библиотек, которые мы используем, есть много багов, и модель их умеет классно находить. И на основе этого можно строить разного типа атаки. И это могут быть атаки на любые типы предприятий. Поэтому я думаю, что это не какая-то неформальная в этом плане отписка, ну, потому что киберугрозы — это сейчас все сервисы цифровые, государственные сервисы цифровые. Все это так или иначе работает на цифровых технологиях, если вы можете их каким-то образом потенциально взломать. Это очень большой стратегический риск для страны. Другой вопрос, что, конечно, Anthropic сами в эту копилку подложили дров и долго кричали «волки, волки, волки», что так много мы тут нашли угроз, вообще так много проблем, закрытые тесты. Ну и раскачали сильно эту лодку. Конечно, это мог быть очень классный маркетинг, но как будто они с этим перегнули. С точки зрения того, как это повлияет на рыночную позицию, ну, я, честно говоря, думаю, что это практически никак не повлияет на рыночную позицию. Есть в Америке два игрока Anthropic и OpenAI. Где-то там за ними бежит xAI и Google, но в целом вот они там вдвоем больше всего конкурируют за рынок и за государственное влияние. Ну и Anthropic отказался от какого-то прямого контакта с государством, а OpenAI нет. Я не знаю, это играет ли это в плюс или в минус. Я бы, конечно, сказал, что скорее в США это играет в минус, потому что явно AI это без джара невозможно как-то развиваться. Много связано с политикой, с регуляторикой и, наверное, это долгосрочно может повлиять негативно, но пока этого не случилось. Anthropic вырос в 3 раза за последние полгода, и как будто это не его предел. Поэтому я не думаю, что проблемы с государством, опять же, значимо повлияют на оценку. Будут ли они, как Маск, стоить триллион? Ну, я думаю, что да. И это вопрос 1-2 лет. Первый вопрос, будет ли, в принципе, IPO, пока большой вопрос, потому что Anthropic только недавно закрыл раунд, и это, мне кажется, еще непонятно.
10: Гендиректор компании Naval AI Алексей Хохунов. Глава Пентагона Пит Хексет заявила, что военное министерство правильно поступило, отказавшись от сотрудничества с Anthropic. Конфликт Anthropic с американскими властями начался в марте. Тогда Пентагон хотел использовать ИИ-компанию во всех законных целях. Но ее руководство запретило применять технологии для массовой слежки и создания боевых роботов. Это и стало причиной разрыва. В мае Wall Street Journal сообщала, что другая ИИ-модель Claude Mythos от Anthropic, способная находить уязвимости в коде, вызвала панику в Белом доме. Вице-президент Джей Ди Венс обсуждал с лидерами крупнейших ИИ-компаний риски подобных систем. Они способны парализовать банки и больницы с помощью кибератак.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
12: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из Большого Яблока является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за Никс. В 99-м участвовал в той финальной серии против Сан-Антонио. Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
3: Спорт и деньги на Business FM.
10: 16:16 в Москве. Сильно подмоченный праздничный уикенд на даче. На столичный регион вчера обрушились ливни и грозы, и это после аномально жаркой недели. Еще вчера утром было 29 градусов, и многие уехали на эти длинные выходные за город, чтобы успеть окунуться и пожарить шашлыки на природе. Но Подмосковье залило, как и Москву, а в некоторых районах области из-за грозы пропал свет, рассказывает наш коллега-продюсер Наталья Космачева.
13: Гроза вчера до нашего севера области добралась к 9 вечера, и примерно через 1.5 часа отключился свет. Так как связь здесь идет от вышки мегафона, и связь пропала тоже. Восстановился свет примерно около 2 часов ночи, но и вот, к сожалению, мегафон по-прежнему ловит едва-едва. Благо, у меня есть вот здесь проводной интернет, Wi-Fi. Так как погода начала меняться уже 7 часов, ну, то есть стало пасмурно, ну и потом сообщения многие все равно читали о том, что в Москве ливни. Часть садоводов собралась домой уже вчера. И те, кто ехал вчера, пишут, что дорога была очень сложная из-за ливня, нулевой видимости, добирались в 2 раза дольше до дома. Ну, вот у меня вчера сестра ехала домой 4.5 часа при обычных 2. А так, я думаю, что сегодня часть людей поедет раньше домой, так как пасмурно, естественно, сыро, воды много.
10: Наталья Космачева, продюсерам было известно о похолодании к концу недели с дождями и грозами, но что это будет такой сильный ливень, не сообщалось. Никаких штормовых предупреждений ни накануне, ни в субботу с утра не было. Почему и что теперь ждет москвичей на следующей неделе, говорит обозреватель погоды проекта «МетеоВеб» Алексей Сафонов.
14: Те прогнозы, которые мы читаем с вами в агрегаторах, это не совсем прогноз погоды. Это то, что называется модельный расчет. И он не всегда совпадает с тем, что мы видим за окном. Это нормально, потому что прогноз погоды делает человек на основе этого расчета и принимает во внимание то, что, может быть, не учла система. Поэтому те, скажем так, модели, которые показывали вчера либо отсутствие дождя, либо короткий какой-то дождь, они как раз опирались на ту самую модель, которая, как мы видим, ошибается. Связано это с тем, что в 1,5-километровом слое над поверхностью Земли модель неправильно рассчитывала и принимала величину влажности воздуха на этой высоте. Сотрудники гидрометцентра и гидрометбюро Москвы предсказали, что будет мощный ливень дня за 4. Стало понятно, что где-то к субботе придет вот этот самый атмосферный контрастный холодный фронт. И уже тогда было понятно, что просто так он не пройдет. Только непонятно было одно, где конкретно это все, скажем так, соберется. Что касается дальнейших развитий событий. Сегодня, в воскресенье, московская температура не поднимется выше 20 градусов, будет весь день пасмурно, время от времени будет приниматься дождь, но к концу дня и он ослабеет, и уже к понедельнику и ко вторнику температура воздуха достигнет 20-22 градусов. Однако во вторник, в среду и в четверг, а также, возможно, и даже в понедельник, осадки, которые будут временами и местами приниматься по Москве, они будут уже не столь значительный масштаб носить, но тем не менее, эти осадки приведут к тому, что температура воздуха все еще будет местами не достигать, особенно по области 20 градусов тепла. От 17 до 19 градусов разброс. Погода должна устаканиться и взять новый летний ритм только после 16-18 июня.
10: Обозреватель погоды проекта «МетеоВеб» Алексей Сафонов. В субботу в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Накануне по соцсетям разлетелись кадры затопленных улиц, автобусов, едущих по воде, и даже заплывов на сапах. Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел. Официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. А причиной такой динамики стали заявления Дональда Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Армузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
15: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора. Но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Армузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
10: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
16: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на это решение повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации, это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможности Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс по районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близко к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 52 пунктов, наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
10: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. А в субботу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а при текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
3: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Курс истории или история курса.
18: В 1944 году представители центробанков 44 государств собрались на американском курорте Бреттон-Вудс, чтобы обсудить послевоенное финансовое устройство мира. Была разработана система, которую стали называть Бреттон-Вудской. Валютные курсы стран-участниц должны были рассчитываться уже не напрямую через золото, а посредством американской валюты. Стоимость тройской унции золота определили в 35 долларов США, а национальной валютой установили твердые обменные курсы. Так доллар стоил 15 японских йен или чуть более 4 норвежских крон. Но экономики разных стран развивались по-разному, и курсы пришли в движение. Уже через 3 года за доллар давали 360 йен, а норвежская крона опустилась до 7 за доллар. Финансовый кризис и общая экономическая неустойчивость 70-х поставили сохранение Бреттон-Вудской системы под вопрос. Уже к 78-му большинство стран перешло к свободной конвертации валют.
3: Курс истории или история курса на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Фридрих Ницше.
19: Зачастую мы отвергаем чье-то мнение только потому, что нам не нравится тон, в котором оно выражено.
3: Наизусть. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 16:28, студия Вероника Романова. Украина провела 15% необходимых для вступления в Евросоюз реформа. В декабре 25-го Киев и Еврокомиссия согласовали планы с 10 пунктов, которые стране необходимы для вступления в Евросоюз. В основном они касаются борьбы с коррупцией. Сейчас Киев выполнил только 15% от обещанных реформ. Так считают европейские официальные лица, опрошенные изданием «Гардиан». Собеседники газеты допускают, что при желании Украина могла бы завершить техническое обсуждение вступления в ЕС в течение 4 лет. Ну а завтра, 15 июня, в Брюсселе должен открыться первый переговорный кластер о вступлении Украины в ЕС. А президент Польши Карл Навроцкий дал Владимиру Зеленскому несколько дней на отказ от героизации УПА. Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России. Как пишет издание «Речь Посполита», Навроцкий инициировал процесс лишения Зеленского ордена Белого Орла, но оставляет украинской стороне небольшое окно возможностей. По этому делу речь идет о днях, а не неделях. Ранее, 27 мая, Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание Героя УПА. Он заявил, что сделал это для восстановления исторических традиций национальной армии. Это решение вызвало острую реакцию в Польше у политиков из разных партий. Некоторыми депутатами было предложено лишить Зеленского ордена Белого Орла, и Навроцкий это поддержал. Власти Тайваня запустили специальный сайт, через который граждане Китая могут передавать разведывательную информацию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Национальное бюро безопасности острова. Новый ресурс призван обеспечить безопасный канал связи для людей, недовольных ситуацией в КНР. В тайваньском ведомстве подчеркнули, что экономические трудности, усиление политического контроля и социальные проблемы в Китае способствуют росту общественного недовольства. По утверждению бюро, все больше китайских граждан обращаются к тайваньским властям с различной информацией. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Атака дронов на Ярославль. Обломки БПЛА попали в промышленные объекты, где хранится топливо. Произошло возгорание, пострадавших нет. Было несколько перекрытий автодорог, а местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Подробности буквально через минуту. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. А пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Чем это чревато для компаний и для пользователей? Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. На повестке, среди прочего, были планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Эти и другие темы в эфире Business FM. Атака дронов на Ярославль. Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива. Началось возгорание. Пострадавших нет. Это сообщил этим утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Был перекрыт перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой, а также перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Вот что нам на тот момент рассказал житель Ярославля Дмитрий.
20: В Ярославле сирена сегодня была рано утром, наверное, часа в 4, где-то в 10 утра тоже вторая сирена была, что вообще необычно, обычно только ночью у нас сирены дают. Я, кстати, не помню, когда последний раз или вообще такого не было, чтобы у нас днем в 10 утра были сирены, по-моему, первый раз за все время. Я не помню, чтобы у нас официально объявляли, что днем у нас беспилотная опасность с сиренами. Сейчас у нас объявлена беспилотная опасность власти региона, и дороги из Ярославля в Москву, они вновь перекрыты. Официально сообщается об этом. Федеральная трасса, которая на Москву, там сейчас все стоит, из города и в город просто не въехать. Там как раз на выезде из города находится НПЗ, поэтому во время объявления беспилотной опасности перекрываются все дороги, чтобы обломки или еще что-то на дорогу тоже не упало. О каких-то возгораниях на самом НПЗ сегодня не сообщали. Сообщают, что все беспилотники были сбиты, но обломки беспилотников упали на какие-то объекты хранения топлива. топлива. Где эти объекты хранения топлива, официально власти не раскрывают. Визуально никакого задымления нигде большого нет. Если это попали обломки беспилотников над хранение комплекса НПЗ, это был бы дым на весь город точно, потому что там очень большие емкости находятся. По сравнению с предыдущими случаями, которые объявляются беспилотной опасностью, они у нас объявляются уже, ну, если не каждый день, то через день, наверное. Обычно, если там днем у нас что-то происходит, то просто интернет отключают, приходит там сообщение от МЧС, что беспилотная опасность объявлена.
10: Житель Ярославля Дмитрий. К полудню движение по трассе Ярославль-Москва восстановилось, о чем в директе телеграм-канала «Бизнес-ФМ» написал наш слушатель. Российская Минобороны заявила, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников. А в Тульской области обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске. Как сообщил губернатор, были задержки десятков рейсов в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. В Орле обломки БПЛА упали на жилую многоэтажку. На нескольких этажах начался пожар. Один человек погиб, 9 ранено. Часть жителей была эвакуирована. Губернатор выложил кадры поврежденного дома. Посмотреть их можно в наших каналах в Максе и в Телеграме. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновленные требования к проверке организаций. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний в России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT. Евгений Царев.
1: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект, то есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
10: Управляющий РТМ Групп Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта «Технология» российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
0: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Хрома, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты, там, шифрование, защита информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
10: Олег Капранов, у российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификат безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, macOS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишатся возможности легально распространять свой софт. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернатив зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
21: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
22: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
23: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
21: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи гос-VPN. планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
4: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
21: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Кенийский шиллинг стал национальной валютой страны в 1966 году, заменив восточноафриканский шиллинг. Деньги в виде монет из драгметаллов появились на территории современной Кении лишь в 18 веке. До этого в качестве платежных средств использовались раковины, ткани и бусы. Сегодня кенийский шиллинг на 2 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Продолжительность жизни.
6: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
3: Журналист Алена Копылова.
6: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить 1000 эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
3: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
10: 16:47 в Москве. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза.
3: Итоги недели.
10: Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. А сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перельчук подробнее.
2: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнений, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
7: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании, так как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
8: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
7: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
2: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или является

0: пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
1: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю.
3: Итоги недели.
2: Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешать покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. Но торги этими активами несут повышенный риск, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. Это в том числе и комиссии при покупке и продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
4: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против России клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
5: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
4: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
6: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через

0: аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
1: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
4: Я вообще к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
3: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 16.58, в студии Вероника Романова. В первую половину дня воскресенья средства ПВО сбили над российскими регионами 110 беспилотников. Как сообщают в Минобороны, атака произошла с 7 утра до 14.00. Дроны перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над Владимирской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской. Несколько дронов было сбито над Московским регионом. Также ПВО перехватили в Крыму, над Черным морем и в Краснодарском крае. В Иране поставили под сомнение подписание сегодняшнего меморандума с США после новой атаки ЦАХАЛ на Бейрут. Как заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, США либо не имеют политической воли для выполнения своих обязательств, либо не способны их выполнить. Ранее сегодня армия обороны Израиля отчиталась об ударе по командному центру ливанской группировки «Хизбалла» в Бейруте. Отмечалось, что удар стал ответом на атаку по израильской территории. Погиб один человек, еще четверо получили ранения. Предположительно, целью удара был командир подразделения спецсвязи «Хизбаллы». Власти Демократической Республики Конго хотят получить доступ к хранящимся в Бельгии миллионам документов колониальной эпохи, пишет Financial Times. Министр горнодобывающей промышленности страны встретился с бельгийскими и европейскими чиновниками для обсуждения оцифровки архивов Королевского музея Центральной Африки в Бельгии. Конголезские власти рассчитывают, что эти записи, описывающие минеральные богатства бывшей колонии, могут ускорить открытие новых месторождений критически важных полезных ископаемых. В прошлом году для оцифровки документов ими был нанят связанный с Биллом Гейтсом американский стартап, занимающийся минеральными ресурсами и искусственным интеллектом, но Бельгия отказалась предоставлять эксклюзивный доступ к архивам частной иностранной компании, настаивая на том, что музей проведет оцифровку самостоятельно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Англичане в координации с французами впервые перехватили в Ла-Манше судно. Как утверждается из теневого флота России, теперь танкер будет временно перемещен на стоянку в Англии. Как оценивать реакцию на перехват и его последствия? В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. По крайней мере, об этом говорят предварительные итоги референдума. А сейчас в стране живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Американские власти запретили использовать новейшие модели «Anthropic» после предупреждения об угрозах. Поводом стало тестирование, в ходе которого модель буквально выдавала инструкции для проведения кибератак. А что это значит для индустрии и для пользователей? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Великобритания в координации с Францией впервые перехватила в Ла-Манше судно, как утверждается, из теневого флота России. Сегодня утром премьер Стармер сообщил, что отдал соответствующий приказ и что эта операция наносит очередной удар по России. Как уточнили в британском Минобороны, был перехвачен танкер «Смиртос». Операция заняла 6 часов. Морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт. Теперь «Смиртос» будет временно перемещен на стоянку в Англии. За ним будут вестись наблюдения на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Согласно открытым данным, судно ходило под флагом Камеруна. Состав экипажа не сообщается. Танкер заходил в порт Усть-Луга. По данным некоторых порталов, сам он в черном санкционном списке у европейцев. В ответ на заявление Стармера спецпредставитель российского президента Дмитриев заявил, отчаявшийся Стармер вместо того, чтобы перехватывать своих эмигрантов, которые обезглавливают британцев, пытается отвлечь внимание очередной эскалацией. Как оценивать реакцию на перехват и его последствия, говорит политолог Георгий Бофт.
7: Если реакция Москвы будет такая же, какая она была на первое задержание, она никакой не была фактически, то эта практика продолжится и расширится. И все суда, которые санкционеры причисляют к теневому флоту, уже около 600 судов. И это не под российским флагом, это под разными флагами они там ходят. Включено в черный список, то эта практика будет продолжена и превратится, ну, фактически в ежедневную. Мер борьбы против этого нет. С юридической точки зрения санкционеры могут апеллировать даже к Конвенции ООН по морскому праву, которая, в принципе, такие действия запрещает, произвольное задержание судов третьих стран, воюющих стран. Но там есть несколько условий, которые допускают такие действия. Если коммерческое судно используется там в заведомо военных целях, перевозит там оружие, например, или, и вот этот пункт они как раз и используют, есть сомнения в его страновой принадлежности. То есть они будут проверять, действительно ли данное судно записано в какие-то реестры Камеруна и правомерно ходит под камерунским флагом. А если все в порядке со страновой принадлежностью, действительно во всех реестрах он там значится, страховка какая-никакая имеется, то возникает юридическая коллизия. Наверное, им на юридическую коллизию даже уже может быть и наплевать. Главный фактор может стать это как раз реакция Москвы. И вот тут как раз подоспело предложение сенатора Дмитрия Рогозина, который предложил минировать танкеры и подрывать их в случае атаки и захвата. Но как ни дико это звучит, может стать рабочей гипотезой. Потому что сейчас весь мир наблюдал, что делает Иран. А он перешел к формату абсолютно отвязной гибридной войны, нанося удар вовсе даже не по Израилю и США, хотя базам США тоже досталось, а по союзникам Америки. И это привело к тем последствиям, которые Трамп не предвидел. И Нетаньяху, когда они начинали эту войну.
6: Политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». В апреле этого года тоже в Ла-Манше российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через пролив. А за ними следовал корабль ВМС Великобритании. Тогда танкеры не были перехвачены. Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно быть не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчетов голосов против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщает Таблик и Neue Zürich Zeitung. Сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
8: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы. И удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу, его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата, они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами, и очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы не приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
6: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой миграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Американские власти запретили использовать новейшие модели Anthropic после предупреждения об угрозах. Поводом стало тестирование Amazon, в ходе которого специалисты обнаружили способы обхода защиты. Модель Claude Fable 5 могла бы буквально выдавать инструкции для проведения кибератак. К слову, Amazon является одним из инвесторов Anthropic. В апреле компания договорилась об очередных инвестициях $25 миллиардов. В результате Белый дом обязал Anthropic закрыть доступ к своим самым передовым ИИ-моделям Flap 5 и Mifos 5 для всех иностранных пользователей, не являющихся гражданами США. В ответ компания временно отключила доступ к этим моделям вообще для всех пользователей, так как отделить их невозможно. А в компании назвали проблему преувеличенной, указав, что такие уязвимости характерны для многих современных ИИ-систем. Однако министр торговли Говард Лютник заявил, что он доступ восстановит только после усиления мер безопасности. А что, кроме киберуязвимостей, можно привести к временной блокировке новейших моделей Anthropic, говорит гендиректор Angel Relation Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ вышки.
9: Возможность копирования или частичного взлома так называемого джелбрейка разных моделей для копирования. Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий. В данном случае нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги. Почему бы нет? Повлияет ли это на рыночную стоимость компании Anthropic? Сложно сказать. Пока нету ни одного 100% чек-листа или метода, который может повлиять на стоимость акций. Но, как правило, если смотреть на исторические наблюдения, технологии, которые вызывают не 100%, а примерно такие, как сейчас, запреты, скорее подтверждают революционность решений. Действительно что-то новое. А кто же не захочет быть совладельцем хотя бы через акции или облигации действительно крутой компании, которая делает новые революционные решения? Впрочем, я бы вернулся к вопросу про киберугрозы. Обратите внимание, что новая модель не только что-либо создает, но и проверяет чужие решения на кибербезопасность. А это важнейшая вещь. Много лет говорили о том, что ML-модели моментально могут справляться с различными паролями и так далее. Теперь же есть отдельное решение, которое четко заточено на кибербезопасность. Но если модель может что-то защищать, значит, она может и взламывать лучше. Возможно, опасения, связанные с этим. Парадокс в том, что именно Amazon, один из инвесторов Anthropic, предложил правительству США проверить компанию Anthropic и ее новую модель. Да нет, возможно, это очередной шаг в плане лоббирования работы вместе с государством. В Соединенных Штатах это нормальная история, буквально легитимная. А может быть, они тоже видят риски, ведь копирование модели, а может быть, и взламывание собственных сервисов и решений, так как, повторюсь, не исключено, что новое решение Anthropic именно что революционное.
6: Преподаватель бизнес-моделей и искусственного интеллекта в Вышке Алексей Карлов. Конфликт развивается на фоне подготовки Anthropic к IPO, а в начале июня компания конфиденциально подала документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. В последнем инвест-раунде она также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Комментирует гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
10: Действительно, в большинстве библиотек, которые мы используем, есть много багов, и модель их умеет классно находить. И на основе этого можно строить разного типа атаки. И это могут быть атаки на любые типы предприятий. Поэтому я думаю, что это не какая-то неформальная в этом плане отписка, ну, потому что киберугрозы — это сейчас все сервисы цифровые, государственные сервисы цифровые. Все это так или иначе работает на цифровых технологиях. Если вы можете их каким-то образом потенциально взломать, это очень большой стратегический риск для страны. Другой вопрос, что, конечно, Anthropic сами в эту копилку подложили дров и долго кричали «волки, волки, волки», что так много мы тут нашли угроз, вообще так много проблем, закрытые тесты. Ну и раскачали сильно эту лодку. Конечно, это мог быть очень классный маркетинг, но как будто они с этим перегнули. С точки зрения того, как это повлияет на рыночную позицию, ну, я, честно говоря, думаю, что это практически никак не повлияет на рыночную позицию. Есть в Америке два игрока Anthropic и OpenAI. Где-то там за ними бежит xAI и Google, но в целом вот они там вдвоем больше всего конкурируют за рынок и за государственное влияние. Ну и Anthropic отказался от какого-то прямого контакта с государством, а OpenAI нет. Я не знаю, это играет ли это в плюс или в минус. Я бы, конечно, сказал, что скорее в США это играет в минус, потому что явно AI это без джара невозможно как-то развиваться. Много связано с политикой, с регуляторикой и, наверное, это долгосрочно может повлиять негативно, но пока этого не случилось. Anthropic вырос в 3 раза за последние полгода, и как будто это не его предел. Поэтому я не думаю, что проблемы с государством, опять же, значимо повлияют на оценку. Будут ли они, как Маск, стоить триллион? Ну, я думаю, что да. И это вопрос 1-2 лет. Первый вопрос, будет ли, в принципе, IPO? Пока большой вопрос, потому что Anthropic только недавно закрыл раунд, и это, мне кажется, еще непонятно.
6: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Глава Пентагона Пит Хексет заявила, что военное министерство правительства поступило, отказавшись от сотрудничества с Anthropic. Конфликт Anthropic с американскими властями начался в марте. Тогда Пентагон хотел использовать ИИ-компанию во всех законных целях, но ее руководство запретило применять технологии для массовой слежки и создания боевых роботов. Это и стало причиной разрыва.
2: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира.
11: Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
12: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
14: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это как будто бы очевидно думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса на Business FM. Погода в Москве.
6: Сейчас в столице плюс 18 градусов. В ближайшее время осадков не ожидается, по крайней мере, по обновленному прогнозу. А на завтра синоптики передают небольшой дождь и до 22 тепла в течение дня. 17:17 в Москве. Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. В Крымском районе под водой находится уже более 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых – пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобыч.
15: Для фермеров это потери, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
16: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
15: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
16: Даже при режиме ЧС?
15: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
16: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
15: нет,
16: все пропало?
15: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
16: Почему прорвало вдруг?
15: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
6: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач о подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань. Местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали, а тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком. Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел. Официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов за по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Дональда Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. А падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в США, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке в 2515 пунктов. А в центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня. Говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
17: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора. Но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшить ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
6: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
18: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки, в среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на эти решения повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможности Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения ближе к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 50 базисных пунктов, наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово плавно.
6: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Кабелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
19: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Британские ученые доказали. Чтобы справиться со стрессом, женщины едят, а мужчины занимаются сексом или смотрят порно. Специалисты заинтересовались способами избавления от стрессовых ситуаций у разных полов. Оказалось, что 27% мужчин и только 11% женщин снижали уровень стресса с помощью секса и порнографии. Еда успокаивала больше половины женщин и меньше трети мужчин. Также в ходе исследований выяснилось, что мужчины приходят к психотерапевтам из-за трудностей на работе, надеясь быстро решить проблему. А женщины из-за проблем во взаимоотношениях. При этом представители сильного пола совершают самоубийство в 3-4 раза чаще. Вероятно, потому что реже женщин обращаются к психотерапевтам из-за нежелания много рассказывать о себе. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
2: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Все золото мира. Золотая лихорадка в Калифорнии длилась примерно 7 лет, с 1848 по 55 годы, и привлекла около 300 тысяч человек со всего мира. В первый год ажиотажа число старателей не превышало тысячи, а освоение легкодоступных золотых жил приносило многим по несколько тысяч долларов в день. На второй год лихорадки в Калифорнию приехало около 90 тысяч человек, но разбогатеть смогли уже лишь единицы из них. Приток золота обеспечил подъем численности населения и экономическое развитие Калифорнии. В результате в 1850 году она получила статус штата. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 17:28, в студии Вероника Романова. Администрация США уверена, что соглашение с Ираном будет подписано уже сегодня. Это заявил постпред США при ООН Майк Уолтс. Президент полностью намерен завершить все сегодня. Конкретные детали и сроки я оставлю Белому дому. Иранцы чрезвычайно сложные переговорщики. Кроме того, им трудно получать указания от верховного лидера. А внутри их делегации зачастую нет единства между гражданскими и военными. Это заявил Уолтс в интервью и в эфире ABC News. На вопрос ведущий о том, насколько он уверен, что соглашение будет подписано уже сегодня, Уолтс ответил, что он и команда уверены. Не хочу опережать президента или вице-президента, но они намерены завершить все именно сегодня. На заправках «Башнефть», «Лукойл» и «Газпрома» в Удмуртии ограничений на отпуск бензина нет. АЗС работают в штатном режиме. Это заявили сегодня в Минпромторге Республики, уточнив, что лимиты действуют только для легковых автомобилей на точках сети «Татнефть». Их ввели 12 июня. Они вызваны техническими причинами и сбоем в логистике. Ориентировочно на следующей неделе проблема будет устранена, говорится в сообщении. 12 июня на заправках «Татнефти» в Удмуртии, как и в других регионах России, ввели ограничения на продажу топлива. В одни руки отпускают до 20%. 35 литров АИ 92 и 95 и до 40 литров дизеля. Сроки и причины ограничений в компании не называли. Глубина бронирования на зарубежных направлениях у российских туроператоров снизилась до 3 недель. Причиной стали проблемы с логистикой и подорожание авиационного топлива, а также нестабильная геополитическая обстановка. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Ее вице-президент Артур Мурадян сообщает, что более 50% летних туров распродали еще зимой. Однако сейчас туроператоры фиксируют некий отложенный спрос, который формируется за счет логистических трудностей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Атака дронов на Ярославль. Обломки БПЛА попали в промышленные объекты, где хранилось топливо. Произошло возгорание, пострадавших нет. Было несколько перекрытий автодорог. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Подробности буквально через минуту. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Чем это чревато для компаний и для пользователей? Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. На повестке, среди прочего, были планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Атака дронов на Ярославль. Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива. Началось возгорание. Пострадавших нет. Это сообщил этим утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Был перекрыт перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. А также перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Вот что нам на тот момент рассказал житель Ярославля Дмитрий.
0: В Ярославле сирена сегодня была рано утром, наверное, часа в 4, где-то в 10 утра тоже вторая сирена была, что вообще необычно. Обычно только ночью у нас сирены дают. Я, кстати, не помню, когда последний раз или вообще такого не было, чтобы у нас днем в 10 утра были сирены. По-моему, первый раз за все время. Я не помню, чтобы у нас официально объявляли, что днем у нас беспилотная опасность с сиренами. Сейчас у нас объявлена беспилотная опасность власти региона. И дороги из Ярославля в Москву, они вновь перекрыты. Официально сообщается об этом. Федеральная трасса, которая на Москву, там сейчас все стоит, и из города, и в город просто не въехать. Там как раз на выезде из города находится НПЗ, поэтому во время объявления беспилотной опасности перекрываются все дороги, чтобы обломки или еще что-то на дорогу тоже не упало. О каких-то возгораниях на самом НПЗ сегодня не сообщали. Сообщают, что все беспилотники были сбиты, но обломки беспилотников упали на какие-то объекты хранения топлива. Где эти объекты хранения топлива, официально власти не раскрываются. Визуально никакого задымления нигде большого нет. Если это попали обломки беспилотников над хранение комплекса НПЗ, это был бы дым на весь город точно, потому что там очень большие емкости находятся. По сравнению с предыдущими случаями, которые объявляются беспилотной опасностью, они у нас объявляются уже, ну, если не каждый день, то через день, наверное. Обычно, если там днем у нас что-то происходит, то просто интернет отключают, приходят там сообщение от МЧС, что беспилотная опасность объявлена.
6: Житель Ярославля Дмитрий. К полудню движение по трассе Ярославль-Москва восстановилось, о чем в директе телеграм-канала «Бизнес ФМ» написал наш слушатель. Российская Минобороны заявила, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников. А в Тульской области обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске, как сообщил губернатор. Были задержки десятков рейсов в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. В Орле обломки БПЛА упали на жилую многоэтажку. На нескольких этажах начался пожар. Один человек погиб, 9 ранено. Часть жителей была эвакуирована. Губернатор выложил кадры поврежденного дома. Посмотреть их можно в наших каналах в Максе и в Телеграме. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновленные требования к проверке организаций. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. GlobalSign обслуживает сайты крупнейших частных компаний в России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT. Евгений Царев.
1: Что касается GlobalSign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого GlobalSign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну, значит, это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен GlobalSign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
6: Управляющий РТМ Групп Евгений Царев. О последствиях такого решения GlobalSign говорит руководитель проекта «Технологии» российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
4: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные. А с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. GlobalSign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение цифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Здесь сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты, там, шифрование, защита информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
6: Олег Капранов, у российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификат безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, macOS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишатся возможности легально распространять свой софт. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернатив зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
3: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
7: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
22: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программ, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
3: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
23: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
3: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
24: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
25: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
24: STO Xvantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
26: Exceed. Born for more.
24: Реклама. Не оферта.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
28: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
29: Рынок
8: элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
27: Недвижимость на Business FM.
6: 17:46 в Москве. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз.
27: Итоги недели.
6: Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
9: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз – до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
10: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают, это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
9: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
11: Везде подорожало все, на что делать? Мы будем делать.
12: Выдать разрешение на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может
11: повлиять? Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
12: Будут вычитать из зарплаты?
11: Да.
9: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
13: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигрант станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
12: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
13: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
9: При этом сам поток мигрантов
14: мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
15: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту.

0: для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В прокат вышла драмеди «Фейерверки днем».
2: Итоги недели.
1: Это терапевтическая история о семье с чеховским мотивом, о том, как важно ценить близких, не бояться перемен и находить радость в мелочах. Чем интересна картина? Полина Федосеева подробнее.
3: «Фейерверки днем» – тонкая драмедия о семье, по сюжету напоминающая чеховских «Трех сестер» и «Вишневый сад». Сценарист и режиссер Нина Волова говорит, что это было неосознанно. В первую очередь она хотела вложить в историю свои воспоминания о семье и сепарации. По сюжету, к российскому бизнесмену Виктору, чье дело по продаже люстр балансирует на грани краха, приезжает китайский партнер Вэйхонг. Рациональный и прагматичный, подобно чеховскому Лопахину, он с изумлением наблюдает за царящим в фирме хаосом, где долги копятся из-за нежелания что-либо менять. Чтобы с ними расплатиться, нужно продать дом. Три дочери Виктора решительно против. Ведь, как говорит одна из них, дом – это не актив, это святое. Этот спор становится не столько трагедией, сколько поводом для переосмысления истинных ценностей, продолжает актриса Вера Янгалычева, которая сыграла младшую сестру, прототип режиссера.
4: Получился фильм про пустоту, которая есть в каждом, и про то, что эту пустоту можно заполнить только светом. Каждый пытается найти для себя какой-то свет. Так забавно, что свет здесь фигурирует в прямом смысле. Магазин люстр, фейерверки. Кучу раз плакала на сеансе, потому что тебя трогает реально все. Ты действительно подключаешься ко всем, к мелочам, и мне это очень понравилось. На самом деле это круто, когда ты смотришь кино, и оно получается больше, чем все, что ты прочитал сценарий, выходящий из рамок твоих ожиданий.
3: Фильм строится на контрасте русского разгильдяйства с его широтой души и китайской деловой хватки, за которой, однако, скрывается своя человеческая история. Бизнесмена Виктора сыграл Александр Робок, а прагматичного Вэйхонга – китаец Ван Бин. Это его полнометражный дебют. Говорит, что очень боялся. Он с детства мечтал быть актером, но родители отнеслись к этому скептически. И Ван Бин пошел учиться на факультет мировой политики. Сейчас он доцент экономических наук, преподает в одном из университетов Владивостока. Но о своей мечте он никогда не забывал. Продолжает Ван Бин.
5: В 17 году, когда мне было 44, я поехал в институт искусств. Я сдал вступительный экзамен, и через 4 года я получил красный диплом. Я тогда думал, что на этом я остановлюсь. Но еще в прошлом году я был в Петербурге. Мужчина играл на баяне, отель «Калифорния». Так грустно было, я заплакал. Сняв видео, отправил своей бывшей преподавательнице по сценической речи Галине Федоровне Бакшеева. Я говорю, мне очень грустно, я хочу реализовать себя в театральном искусстве. Время идет, но нету возможности. Она мне говорит: «Бин, не сдавайся». А после нашего проекта я снова поехал в Питер, снова гулял по этой площади, снова заснял видео и снова отправил. Я говорю: «Галина Федоровна, у меня сейчас прекрасное настроение. Спасибо вам за то, что вы мне дали эти знания».
3: Для Нины Воловой «Фейерверки» – полнометражный дебют, за который в прошлом году она получила награду на фестивале актуального российского кино «Маяк». Тогда мэтр отечественного кинематографа Андрей Смирнов высоко оценил работу, назвав ее современной и талантливой. «Фейерверки днем» без морализаторства говорит о необходимости ценить близких, принимать перемены и находить красоту в простых человеческих радостях, словно фейерверки, вспыхивающие средь бела дня. Таких точных и теплых картин российскому зрителю сейчас не хватает. Полина Федосеева, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
6: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
2: Журналист Алена Копылова.
6: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20

0: 10 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28,5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 17:57, студия Вероника Романова. Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги прошедших в стране парламентских выборов. Итак, в парламент Армении входят 3 партии. По итогам голосования правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получает 49,74%, это 64 мандата. Сильная Армения 23,27%, 29 мандатов. Альянс Армения 9,92%, 12 мандатов. Выборы в Армении прошли 7 июня. Явка составила почти 59%. Квартиры на вторичном рынке в Москве начали дорожать. За май стоимость квадратного метра в пределах старой Москвы выросла более чем на 5%. Рост цен наблюдается весь первый квартал. Показатель увеличился на 1%. И сейчас квадрат в столице обойдется в среднем в 306,5 тысяч рублей. Об этом пишет РБК. Аналитики объясняют скачок перетоком спроса с первичного рынка на вторичный. Это происходит на фоне ужесточения условий выдачи семейной ипотеки. Кроме того, на вторичке почти не осталось в продаже доступных объектов. В этом сегменте в старой Москве представлены в основном квартиры в домах, построенных после 2020 года, и цены на них выше, чем в старом жилом фонде. Япония изучит возможность добычи редкоземельных металлов и других важных минералов в Гренландии. Как сообщает агентство Никей, японские власти уже этим летом направят геологов для изучения месторождений и расчета затрат на добычу. Как отмечает издание, намерение японской страны инвестировать в проекты по добыче на территории Дании обусловлено стремлением снизить зависимость от поставок из других стран, в частности из Китая. Япония давно считает редкоземельные металлы стратегическим ресурсом. Они необходимы для электромобилей, ветряной энергетики, электроники и оборонных систем. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 6 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Англичане в координации с французами впервые перехватили в Ла-Манш судно, как утверждается, из Теневого флота России. Теперь танкер будет временно перемещен на стоянку в Англии. А как оценивать реакцию на перехват и его последствия? В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. По крайней мере, об этом говорят предварительные итоги референдума. Сейчас примерно каждый 4-й житель страны – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Американские власти запретили использовать новейшие модели Anthropic после предупреждения об угрозах. Поводом стало тестирование, в ходе которого модель буквально выдавала инструкции для проведения кибератак. Что это значит для индустрии и для пользователей? Эти и другие темы в эфире Business FM. Великобритания в координации с Францией впервые перехватила в Ла-Манше судно, как утверждается, из теневого флота России. Сегодня утром премьер Стармер сообщил, что отдал соответствующий приказ и что эта операция наносит очередной удар по России. Как уточнили в британском Минобороны, был перехвачен танкер «Смиртос». Операция заняла 6 часов. Морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт. Теперь «Смиртос» будет временно перемещен на стоянку в Англии. За ним будут вестись наблюдения на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Согласно открытым данным, судно ходило под флагом Камеруна. Состав экипажа не сообщается. Танкер заходил в порт Усть-Луга. По данным некоторых порталов, сам он в черном санкционном списке у европейцев. В ответ на заявление Стармера спецпредставитель российского президента Дмитриев заявил, отчаявшийся Стармер вместо того, чтобы перехватывать своих эмигрантов, которые обезглавливают британцев, пытается отвлечь внимание очередной эскалацией. Как оценивать реакцию на перехват и его последствия, говорит политолог Георгий Бофт.
4: Если реакция Москвы будет такая же, какая она была на первое задержание, она никакой не была фактически, то эта практика продолжится и расширится. И все суда, которые санкционеры причисляют к теневому флоту, уже около 600 судов. И это не под российским флагом, это под разными флагами они там ходят. Включено в черный список, то эта практика будет продолжена и превратится, ну, фактически в ежедневную. Мер борьбы против этого нет. С юридической точки зрения санкционеры могут апеллировать даже к конвенции ООН по морскому праву, которая, в принципе, такие действия запрещает, произвольное задержание судов третьих стран, воюющих стран. Но там есть несколько условий, которые допускают такие действия. Если коммерческое судно используется там в заведомо военных целях, перевозит там оружие, например, или, и вот этот пункт они как раз и используют, есть сомнения в его страновой принадлежности. То есть они будут проверять, действительно ли данное судно записано в какие-то реестры Камеруна и правомерно ходит под камерунским флагом. А если все в порядке со страновой принадлежностью, действительно во всех реестрах он там значится, страховка какая-никакая имеется, то возникает юридическая коллизия. Наверное, им на юридическую коллизию даже уже, может быть, и наплевать. Главный фактор может стать это как раз реакция Москвы. И вот тут как раз подоспело предложение сенатора Дмитрия Рогозина, который предложил минировать танкеры и подрывать их в случае атаки и захвата. Но как ни дико это звучит, может стать рабочей гипотезой. Потому что сейчас весь мир наблюдал, что делает Иран. А он перешел к формату абсолютно отвязной гибридной войны, нанося удар вовсе даже не по Израилю и США, хотя базам США тоже досталось, а по союзникам Америки. И это привело к тем последствиям, которые Трамп не предвидел. И Нетаньяху, когда они начинали эту войну.
3: Политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». В апреле этого года тоже в Ла-Манше российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через пролив. За ними следовал корабль ВМС Великобритании. Тогда танкеры не были перехвачены. Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией СВП, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчетов голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщает Таблик и Neue Zürcher Zeitung. Сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению СВП, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
5: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами, и очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы не приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
3: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой миграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Американские власти запретили использовать новейшие модели Антропика после предупреждения об угрозах. Поводом стало тестирование Amazon, в ходе которого специалисты обнаружили способы обхода защиты. Модель Claude Fable 5 могла бы буквально выдавать инструкции для проведения кибератак. К слову, Amazon является одним из инвесторов Anthropic. В апреле компания договорилась об очередных инвестициях $25 миллиардов. В результате Белый дом обязал Anthropic закрыть доступ к своим самым передовым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранных пользователей, не являющихся гражданами США. В ответ компания временно отключила доступ к этим моделям вообще для всех пользователей, так как отделить их невозможно. А в компании назвали проблему преувеличенной, указав, что такие уязвимости характерны для многих современных ИИ-систем. Однако министр торговли Говард Лютник заявил, что он доступ восстановит только после усиления мер безопасности. А что, кроме киберуязвимостей, можно привести к временной блокировке новейших моделей Anthropic, говорит гендиректор Angel Relation Group, преподаватель бизнес-моделей и вышки Алексей Карлов.
6: Скорее всего, это связано с двумя вещами. Возможность копирования или частичного взлома так называемого джилбрейка разных моделей для копирования. Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтвера. Технологий. В данном случае нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит с этого можно получать налоги. Почему бы нет? Повлияет ли это на рыночную стоимость компании Anthropic? Сложно сказать. Пока нету ни одного 100% чек-листа или метода, который может повлиять на стоимость акций. Но, как правило, если смотреть на исторические наблюдения, технологии, которые вызывают не 100%, а примерно такие, как сейчас, запреты, скорее подтверждают революционность решений. Действительно что-то новое. А кто же не захочет быть совладельцем хотя бы через акции или облигации действительно крутой компании, которая делает новые революционные решения? Впрочем, я бы вернулся к вопросу про киберугрозы. Обратите внимание, что новая модель не только что-либо создает, но и проверяет чужие решения на кибербезопасность. А это важнейшая вещь. Много лет говорили о том, что ML-модели моментально могут справляться с различными паролями и так далее. далее, теперь же есть отдельное решение, которое четко заточено на кибербезопасность. Но если модель может что-то защищать, значит, она может взламывать лучшее. Возможно, опасения, связанные с этим. Парадокс в том, что именно Amazon, один из инвесторов Anthropic, предложил правительству США проверить компанию Anthropic и ее новую модель. Да нет. Возможно, это очередной шаг в плане лоббирования работы вместе с государством. В Соединенных Штатах это нормальная история, буквально легитимная. А может быть, они тоже видят риски, ведь копирование модели, а может быть, и взламывание собственных сервисов и решений, так как, повторюсь, не исключено, что новое решение Anthropic именно что революционное.
3: Преподаватель бизнес-моделей и искусственного интеллекта в Вышке Алексей Карлов. Конфликт развивается на фоне подготовки Anthropic к IPO, а в начале июня компания конфиденциально подала документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. В последнем инвест-раунде она также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Комментирует гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
7: Действительно, в большинстве библиотек, которые мы используем, есть много багов, и модель их умеет классно находить. И на основе этого можно строить разного типа атаки. И это могут быть атаки на любые типы предприятий. Поэтому я думаю, что это не какая-то неформальная в этом плане отписка, ну, потому что киберугрозы — это сейчас все сервисы цифровые, государственные сервисы цифровые. Все это так или иначе работает на цифровых технологиях, если вы можете их каким-то образом потенциально взломать, это очень большой стратегический риск для страны. Другой вопрос, что, конечно, Anthropic сами в эту копилку подложили дров и долго кричали «волки, волки, волки», что так много мы тут нашли угроз, вообще так много проблем, закрытые тесты. Ну и раскачали сильно эту лодку. Конечно, это мог быть очень классный маркетинг, но как будто они с этим перегнули. С точки зрения того, как это повлияет на рыночную позицию, ну, я, честно говоря, думаю, что это практически никак не повлияет на рыночную позицию. Есть в Америке два игрока, Anthropic OpenAI. Где-то там за ними бежит xAI и Google, но в целом вот они там вдвоем больше всего конкурируют за рынок и за государственное влияние. Ну и Anthropic отказался от какого-то прямого контакта с государством, а OpenAI нет. Я не знаю, это играет ли это в плюс или в минус. Я бы, конечно, сказал, что скорее в США это играет в минус, потому что явно AI это без джара невозможно как-то развиваться. Много связано с политикой, с регуляторикой, и, наверное, это долгосрочно может повлиять негативно, но пока этого не случилось. Anthropic вырос в 3 раза за последние полгода, и как будто это не его предел. Поэтому я не думаю, что проблема с государством, опять же, значимо повлияет на оценку. Будут ли они, как Маск, стоить триллион? Ну, я думаю, что да. И это вопрос 1-2 лет. Первый вопрос, будет ли, в принципе, IPO, пока большой вопрос, потому что Anthropic только недавно закрыл раунд, и это, мне кажется, еще непонятно.
3: Алексей Хохунов, гендиректор компании Naval AI. Глава Пентагона Пит Хексет заявила, что военное министерство, правительство правильно поступило, отказавшись от сотрудничества с Anthropic. Конфликт Anthropic с американскими властями начался в марте. Тогда Пентагон хотел использовать ИИ-компанию во всех законных целях, но ее руководство запретило применять технологии для массовой слежки и создания боевых роботов. Это и стало причиной разрыва.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
8: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
9: Это коллаборация между армомаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, ниточками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
8: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Погода в Москве.
3: Сейчас в городе стало теплее, плюс 19 прямо в этот момент. Чуть позже похолодает, ночью до 11-12 градусов опустится температура. А на понедельник синоптики обещают дождь и до 22 тепла в течение дня. Восемнадцать-шестнадцать в Москве. Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. В Крымском районе под водой находится уже более 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых – пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального семенного альянса, председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобыч.
10: Для фермеров это потеря, для края это не критично, но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
11: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
10: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться, а если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
11: Даже при режиме ЧС?
10: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
11: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
10: нет,
11: все пропало?
10: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
11: Почему прорвало вдруг?
10: Это были аномальный приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основную удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицы, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
3: Председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобыч о подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали, а тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком. Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел. Официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов за по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Дональда Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. А падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в США, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке в 2515 пунктов. А в центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня. Говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
12: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
13: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на эти решения повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно. Это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации, это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс по районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 50 базисных пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
3: Начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев. В субботу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно. В соцсетях вирусится ролик российского туриста, который утверждает, чат GPT испортил его семье отпуск в Северной Македонии. Перед поездкой семья решила спросить у нейросети, нужна ли россиянам виза для въезда в страну. В своем видео мужчина показал скриншот ответа чат GPT, где нейросеть уверенно пишет «нет». Туристы спокойно купили билеты, забронировали отель и машину и отправились в аэропорт в Стамбуле. Но уже у стойки регистрации все пошло совсем не по плану. Вот что рассказывает сам турист в своем видео.
14: Это какой-то сюр просто межгалактического масштаба. Мы в аэропорту Стамбула приехали сюда. И вчера мы купили билеты в Северную Македонию. ChatGPT нам говорит, что виза для россиян не требуется. Но мы на уверенных щах, конечно же, купили билеты. Подходим к стойке, даем паспорта. Она нам говорит, виза. Мы говорим, не-не-не-не-не, виза не нужна. И показываю скриншот с ChatGPT, что он говорит, что для россиян виза не нужна. Она говорит, нет. И она показывает мне государственное постановление о том, что для россиян обязательно виза переезде туда, которая оформляется за 5 дней, а мы прямо сейчас в аэропорту, у нас куплено все, забронированы машины, отели.
3: История с Северной Македонии снова подняла вопрос, могут ли системы вроде ChatGPT выдавать уверенный, но неверный ответ. При этом специалисты отдельно подчеркивают, ChatGPT это не сама технология, а сервис на основе так называемых больших языковых моделей. Как вообще работают такие системы, рассказывает старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ, гендиректор компании AI-эксперт Роман Душкин.
15: Нейросети, трансформерная архитектура, которые лежат в основе больших языковых моделей, они устроены таким образом, что они продолжают тот текст, который вы туда написали. Вам это только кажется, что вы им вопрос задаете, и они вам ответ отвечают. Нет, оно работает не так. Вы просто пишете какой-то текст, а большая языковая модель его продолжает, причем делает это вероятностно. То есть она выбирает слово за словом, которое может продолжать этот текст, делая это на некой вероятностной основе. Поэтому ответ больших языковых моделей на один и тот же вопрос, он может быть разный, и он обычно разный всегда. Если мы говорим про конкретную семью конкретного человека, он там заплатил деньги за билеты и не проверил, что ему там насоветовала модель. Из-за этого попал впросак, он сам виноват. Ни модель виновата, никто не виноват, кроме него самого. То, что человек использовал какую-то старую модель, которая не имеет доступа в интернет, не может посмотреть конкретные источники, подтвердить их, но это опять показывает, что человек пользуется инструментами 3-летней давности. Сегодня ни одна модель нормальная, ни одна платформа, обвязка, агентная система не сможет дать вот такой непроверенный ответ. Во-первых, они сами проверяют сами себя чаще всего, а во-вторых, их информация, которую они дают, основана на официальных источниках. И более того, они дают ссылки на эти источники. И туда можешь зайти посмотреть, правда ли виза не нужна. И более того, проверить, что за источник, насколько он авторитетный.
3: Старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин. Редакция Бизнес ФМ решила проверить историю и задала ChatGPT тот же самый вопрос, как его сформулировал для нейросети турист. Есть ли в Скопье виза для граждан Российской Федерации? ChatGPT ответил, что россиянам для поездки в Северную Македонию виза нужна. Безвизовый режим был отменен в марте 2022 года. Не исключено, что турист, он же блогер, сочинил эту яркую историю ради просмотров. Хотя в 2025 году СМИ писали о похожем кейсе, когда без отпуска в Пуэрто-Рико осталась пара испанских туристов. Они консультировались у ChatGPT, и он не предупредил их, что для поездки нужно заранее оформить электронное разрешение на въезд. В итоге путешественников не пустили на рейс.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: В Москве 18:28, в студии Вероника Романова. В первую половину дня воскресенья средства ПВО сбили над российскими регионами 110 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, с 7 утра до 14:00 дроны перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской областями, также над Владимирской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской. Также несколько дронов уничтожили над Московским регионом. БПЛА сбивали в Крыму, над Черным морем и Краснодарском крае. В Иране поставили под сомнение подписание сегодняшнего меморандума с США после новой атаки ЦАХАЛ на Бейрут. Как заявил спикер ирландского парламента Мохаммад Багер Галибаф, США либо не имеют политической воли для выполнения своих обязательств, либо не способны их выполнить. Ранее сегодня армия обороны Израиля отчиталась об ударе по командному центру ливанской группировки Хизбалла в Бейруте. Отмечалось, что удар стал ответом на атаку по израильской территории. Погиб один человек, еще четверо получили ранения. Предположительно, целью удара был командир подразделения спецсвязи Хизбаллы.
2: Власти Демократической Республики Конго хотят получить доступ к хранящимся в Бельгии миллионам документов колониальной эпохи, пишет Financial Times. Министр горнодобывающей промышленности страны встретился с бельгийскими и европейскими чиновниками для обсуждения оцифровки архивов Королевского музея Центральной Африки в Бельгии. Конголезские власти рассчитывают, что эти запасы, описывающие минеральные богатства бывшей колонии, могут ускорить открытие новых месторождений критически важных полезных ископаемых. В прошлом году для оцифровки документов ими было нанят связанный с Биллом Гейтсом американский стартап, занимающийся минеральными ресурсами и искусственным интеллектом, но Бельгия отказалась предоставлять эксклюзивный доступ к архивам, настаивая на том, что музей проведет оцифровку самостоятельно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Атака дронов на Ярославль. Обломки БПЛА попали в промышленный объект, где хранилось топливо. Произошло возгорание. Пострадавших нет. Было несколько перекрытий. Автодорог. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Подробности буквально через минуту. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. На повестке, среди прочего, были создание государственного VPN под нужды российских айтишников. Эти и другие темы в эфире Business FM. Атака дронов на Ярославль. Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива. Началось возгорание. Пострадавших нет. Это сообщил этим утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Был перекрыт перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой, а также перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Вот что нам на тот момент рассказал житель Ярославля Дмитрий.
17: В Ярославле сирена сегодня была рано утром, наверное, часа в 4, где-то в 10 утра тоже вторая сирена была, что вообще необычно. Обычно только ночью у нас сирены дают. Я, кстати, не помню, когда последний раз или вообще такого не было, чтобы у нас днем в 10 утра были сирены. По-моему, первый раз за все время. Я не помню, чтобы у нас официально объявляли, что днем у нас беспилотная опасность с сиренами. Сейчас у нас объявлена беспилотная опасность власти региона. И дороги из Ярославля в Москву, они вновь перекрыты. Официально сообщается об этом. Федеральная трасса, которая на Москву, там сейчас все стоит, из города и в город просто не въехать. Там как раз на выезде из города находится НПЗ, поэтому во время объявления беспилотной опасности перекрываются все дороги, чтобы обломки или еще что-то на дорогу тоже не упало. О каких-то возгораниях на самом НПЗ сегодня не сообщали. Сообщают, что все беспилотники были сбиты, но обломки беспилотников упали на какие-то объекты хранения топлива. Где эти объекты хранения топлива, официально власти не раскрывают. Визуально никакого задымления нигде большого нет. Если это попали обломки беспилотников над хранение комплекса НПЗ, это был бы дым на весь город точно, потому что там очень большие емкости находятся. По сравнению с предыдущими случаями, которые объявляются беспилотной опасностью, они у нас объявляются уже, ну, если не каждый день, то через день, наверное. Обычно, если там днем у нас что-то происходит, то просто интернет отключают, приходит там сообщение от МЧС, что беспилотная опасность объявлена.
3: Житель Ярославля Дмитрий. К полудню движение по трассе Ярославль-Москва восстановилось, о чем в директе телеграм-канала Business FM написал наш слушатель. Российская Минобороны заявила, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников. А в Тульской области обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске, как сообщил губернатор. Были задержки десятков рейсов в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. В Орле обломки БПЛА упали на жилую многоэтажку. На нескольких этажах начался пожар. Один человек погиб, 9 ранено. Часть жителей была эвакуирована. Губернатор выложил кадры поврежденного дома. Посмотреть их можно в наших каналах в Максе и в Телеграме. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновленные требования к проверке организаций. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний в России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT. Евгений Царев.
18: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
3: Управляющий РТМ Групп Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта «Технология» российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
19: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Здесь сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari, а те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
3: Олег Капранов, у российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификат безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Летсинскрипт, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Летсинскрипт и Global Sign также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, macOS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишатся возможности легально распространять свой софт. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернатив зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
20: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
21: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
22: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
20: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
23: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
20: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
24: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Слово и деньги. После определенной точки деньги перестают быть целью. Они перестают вообще иметь значение. Сама игра – вот что захватывает.
6: Аристотель Сократ Анасис. Греческий предприниматель, судовладелец, инвестор, миллиардер, дипломат, второй муж Жаклин Кеннеди.
5: Слово и деньги. На Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Азджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко – 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион – Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной, но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
5: Спорт и деньги на Business FM. Прямо сейчас.
7: Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Путин и Трамп провели сегодня телефонный разговор, сообщает Кремль. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. А Трамп был тронут поздравлениями, поблагодарил и сообщил, что президент России первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня, заявил Ушаков. Остальные подробности в дальнейшем эфире. В Москве. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза.
5: Итоги недели.
7: Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. А сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях,
3: Евгений Перельчук подробнее.
8: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
9: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть, если все-таки в их понимании, это как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть, это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
10: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО, ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
9: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
8: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
11: Существуют различные способы

0: Вне категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
1: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств. Требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю.
3: Итоги недели.
2: Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешать покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. Но торги этими активами несут повышенный риск, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. Это в том числе и комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
4: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, доллары. Стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель Bit2K Дмитрий Мачихин.
5: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени FDFI, но со всеми вытекающими.
4: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто-А Алена Нариньяни.
6: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи, продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
4: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадой.

0: Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMAP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг 0. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 18:58, в студии Вероника Романова. Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Российский президент поздравил американского с днем рождения. Сегодня Трампу исполнилось 80. Как заявили в Кремле, глава Белого дома был тронут поздравлениями Путина, сообщив, что он первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня. Путин и Трамп обсудили двухсторонние отношения, международную ситуацию. Это рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Трамп в беседе с Путиным вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине и выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США. Также Путин и Трамп согласовали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию, сказал Ушаков. Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи. Меры направлены на обеспечение безопасности, носят временный характер, сообщили в Росавиации. Ведомстве обратили внимание на возможные изменения в расписании рейсов. Ранее жители Кубани получили экстренное уведомление о возможной атаке дронов. Аналогичные меры затронули соседние города. Ограничения также введены в аэропортах Геленджика и Краснодара. Жители Швейцарии не хотят ограничивать население страны до 10 миллионов человек. Большинство граждан не поддержали такую инициативу на референдуме. После подсчета 83% пункт «против» набирает 55%. Авторы этой идеи – правоконсервативная швейцарская народная партия. Ей принадлежит большинство мест в парламенте. По мнению инициаторов, это помогло бы стране справиться с последствиями массовой миграции. Сейчас население Швейцарии составляет около 9 миллионов человек. Соглашение с Евросоюзом о свободном передвижении действует с 2002 года. С тех пор преимущественно за счет миграции население страны увеличилось примерно на 1 миллион 700 тысяч. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Англичане в координации с французами впервые перехватили в Ла-Манше судно, как утверждается, из теневого флота России. Теперь танкер будет временно перемещен на стоянку в Англии. Как оценивать реакцию на перехват и его последствия? Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. По крайней мере, об этом говорят предварительные итоги референдума. Сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой: нехваткой людей в экономике и растущей усталостью от миграции. Американские власти запретили использовать новейшие модели Anthropic после предупреждения об угрозах. Поводом стало тестирование, в ходе которого модель буквально выдавала инструкцию для проведения кибератак. А что это значит для индустрии и для пользователей? Эти и другие темы в эфире Business FM. Великобритания в координации с Францией впервые перехватила в Ла-Манше судно, как утверждается, из теневого флота России. Сегодня утром премьер Стармер сообщил, что отдал соответствующий приказ и что эта операция наносит удар по России. А как уточнили в британском Минобороны, был перехвачен танкер «Смиртес». Операция заняла 6 часов. Морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт. Теперь «Смиртес» будет временно помещен на стоянку в Англии. За ним будет вестись наблюдение на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Согласно открытым данным, судно ходило под флагом Камеруна. Состав экипажа не сообщается. По некоторым данным, танкер заходил в порт Усть-Луга. Сам он в черном санкционном списке у европейцев. В ответ на заявление Стармера спецпредставитель российского президента Дмитриев заявил: отчаявшийся Стармер, вместо того, чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые обезглавливают британцев, пытается отвлечь внимание очередной эскалацией. Как оценивать реакцию на перехват и его последствия, говорит политолог Георгий Бофт.
5: Если реакция Москвы будет такая же, какая она была на первое задержание, она никакой не была фактически, то эта практика продолжится и расширится. И все суда, которые санкционеры причисляют к теневому флоту, уже около 600 судов. И это не под российским флагом, это под разными флагами они там ходят. Включено в черный список, то эта практика будет продолжена и превратится, фактически в ежедневную. Мер борьбы против этого нет. С юридической точки зрения санкционеры могут апеллировать даже к Конвенции ООН по морскому праву, которая, в принципе, такие действия запрещает, произвольное задержание судов третьих стран, воюющих стран. Но там есть несколько условий, которые допускают такие действия. Если коммерческое судно используется там в заведомо военных целях, перевозит там оружие, например, или, и вот этот пункт они как раз и используют, есть сомнения в его страновой принадлежности. То есть они будут проверять, действительно ли данное судно записано в какие-то реестры Камеруна и правомерно ходит под камерунским флагом. А если все в порядке со страновой принадлежностью, действительно во всех реестрах он там значится, страховка какая-никакая имеется, то возникает юридическая коллизия. Наверное, им на юридическую коллизию даже уже, может быть, и наплевать. Главный фактор может стать это как раз реакция Москвы. И вот тут как раз подоспело предложение сенатора Дмитрия Рогозина, который предложил минировать танкеры и подрывать их в случае атаки и захвата. Но как ни дико это звучит, может стать рабочей гипотезой. Потому что сейчас весь мир наблюдал, что делает Иран. А он перешел к формату абсолютно отвязной гибридной войны, нанося удар вовсе даже не по Израилю и США, хотя базам США тоже досталось, а по союзникам Америки. И это привело к тем последствиям, которые Трамп не предвидел. И Нетаньяху, когда они начинали эту войну.
4: Политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». В апреле этого года тоже в Ла-Манше российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил 2 танкера во время их прохода через пролив. За ними следовал корабль военно-морских сил Великобритании. Тогда танкеры не были перехвачены. Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчетов голосов против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщает Блик и Neue Zürich Zeitung. Сейчас в Швейцарии проживают около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны – иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны бы были ограничивать миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой. Нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
6: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцар. И удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами, и очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, то можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
4: Лидия Майер, гид-переводчик из Цюриха. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попытался вынести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Над Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставил Anthropic один из крупнейших инвесторов – Amazon. В компании сообщили Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
7: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
8: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому, что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами сами модели недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете для кибератак, то они могут незаметно для вас вы быть переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком печати я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
7: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих и моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Politico, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
9: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно и моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
7: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком и моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вуфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Продолжительность жизни.
10: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
1: Журналист Алена Копылова.
10: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
4: Сейчас в городе плюс 18 градусов. В ближайшее время возможны осадки. И ночью похолодает до 11-12. А завтра синоптики обещают дожди и до 22 тепла. Девятнадцать-шестнадцать в Москве. Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. В Крымском районе под водой находится уже более 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых – пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального семенного альянса, председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач.
11: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
12: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
11: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
12: Даже при режиме ЧС?
11: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
12: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
11: нет,
12: все пропало?
11: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
12: Почему прорвало вдруг?
11: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обвалования дамба, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
4: Председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач о подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали, а тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком. Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел. Официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов за по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Дональда Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. А падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в США, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке в 2515 пунктов. А в центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня. Говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
13: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора. Но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
4: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
14: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение по ставке. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на эти решения повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации, это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможности Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 50 базисных пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
4: Начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев. В субботу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1999 году английская компания Psine вывела на рынок карманный компьютер Psine Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование. Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет через Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами.
15: Многие компании представили свои разработки, а термин «нетбук», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Psyne, формальный владелец названия «нетбук», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «нетбук» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами.
1: Имя нарицательное на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
16: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
17: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная, это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
16: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Наизусть. Уильям Шекспир. Успех острого слова зависит более от уха слушающего, чем от языка говорящего. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 19:28, студия Вероника Романова. Иран не готов подписать мирное соглашение с США 14 июня, сообщает иранское агентство «Фарс» со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде. Американская сторона это не подтверждала. По данным агентства, сейчас в Тегеране находится катарская делегация-посредник, через которую Иран передает свои условия и пункты, которые хочет дополнительно обсудить. Собеседник заявил, что даже если все предложения Ирана будут выполнены, никакого соглашения точно не будет подписано в те сроки, о которых говорил Трамп. Ранее сегодня портал Axios сообщал, что США и Иран собираются дистанционно подписать мирное соглашение. Меморандум, по данным Reuters, предусмотрит отмену нефтяных санкций, разморозку иранских активов на 25 миллиардов долларов. Накануне Трамп заявлял, что договор между Вашингтоном и Тегераном должен быть подписан уже в воскресенье, 14 июня, в его 80-й день рождения. В тайском МИДе сегодня прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех государств. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений. И, по его словам, в 2025-м Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Президент Мексики отказался идти на чемпионат мира по футболу из-за высокой стоимости билетов. Клаудию Шейнбаум выделили билет, но она отдала его молодой девушке, которая любит футбол, но не могла позволить себе побывать на матче. Как объяснила президент Мексики, она не пошла на стадион из-за того, что билет стоил 120 тысяч песо, это более 500 тысяч рублей. В итоге Шейнбаум смотрела матч вместе с болельщиками на одной из городских фан-зон. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 19:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Атака дронов на Ярославль. Обломки БПЛА попали в промышленный объект, где хранилось топливо. Произошло возгорание. Пострадавших нет. Было несколько перекрытий автодорог. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Подробности буквально через минуту. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов, а чем это чревато для компаний и для пользователей? Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. На повестке, среди прочего, были планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Эти и другие темы в эфире Business FM. Атака дронов на Ярославль. Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива. Началось возгорание. Пострадавших нет. Это сообщил этим утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Был перекрыт перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой, а также перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Вот что нам на тот момент рассказал житель Ярославля Дмитрий.
18: В Ярославле сирена сегодня была рано утром, наверное, часа в 4, где-то в 10 утра тоже вторая сирена была, что вообще необычно, обычно только ночью у нас сирены дают. Я, кстати, не помню, когда последний раз, или вообще такого не было, чтобы у нас днем в 10 утра были сирены, по-моему, первый раз за все время. Я не помню, чтобы у нас официально объявляли, что днем у нас беспилотная опасность с сиренами. Сейчас у нас объявлена беспилотная опасность власти региона, и дороги из Ярославля в Москву, они вновь перекрыты. Официально сообщается об этом. Федеральная трасса, которая на Москву, там сейчас все стоит, из города и в город просто не въехать. Там как раз на выезде из города находится НПЗ, поэтому во время объявления беспилотной опасности перекрываются все дороги, чтобы обломки или еще что-то на дорогу тоже не упало. О каких-то возгораниях на самом НПЗ сегодня не сообщали. Сообщают, что все беспилотники были сбиты, но обломки беспилотников упали на какие-то объекты хранения топлива. Где эти объекты хранения топлива, официально власти не раскрываются. Визуально никакого задымления нигде большого нет. Если это попали обломки беспилотников на хранение комплекса НПЗ, это был бы дым на весь город точно, потому что там очень большие емкости находятся. По сравнению с предыдущими случаями, которые объявляются беспилотной опасностью, они у нас объявляются уже, ну, если не каждый день, то через день, наверное. Обычно, если там днем у нас что-то происходит, то просто интернет отключают, приходит там сообщение от МЧС, что беспилотная опасность объявлена.
4: Житель Ярославля Дмитрий. К полудню движение по трассе Ярославль-Москва восстановилось, о чем в директе телеграм-канала Business FM написал наш слушатель. Российская Минобороны заявила, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников. А в Тульской области обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске, как сообщил губернатор. Были задержки десятков рейсов в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. В Орле обломки БПЛА упали на жилую многоэтажную многоэтажку. На нескольких этажах начался пожар. Один человек погиб, 9 ранено. Часть жителей была эвакуирована. Губернатор выложил кадры поврежденного дома. Посмотреть их можно в наших каналах в Максе и в Телеграме. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновленные требования к проверке организаций. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний в России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT. Евгений Царев.
19: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь. И поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен. У вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
4: Управляющий РТМ Групп Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта «Технологии» российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
20: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению вероятности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческие китайский Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Здесь сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую, юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
4: Олег Капранов, у российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификат безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, macOS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишатся возможности легально распространять свой софт. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернатив зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
7: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
0: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
21: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
7: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
22: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
7: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Израильский шекель был введен в обращение в 1980 году. Изначально слово «шекель» означало меру веса, которая в разные времена могла составлять от 9 до 17 граммов. Самые древние шекели уже как деньги известны со 2 века до нашей эры. Сегодня шекель в несколько раз дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса. С Катей Калиной.
2: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в 2 ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
4: 19:46 в Москве. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз.
1: Итоги недели.
4: Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
5: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
6: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают, это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
5: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
8: Везде подражал сильно, а что делать? Мы будем делать. Выдать разрешение на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может повлиять?
9: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
8: Будут вычитать из зарплаты?
9: Да.
5: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
10: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
8: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
10: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
5: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
23: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
5: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: В прокат вышла драмеди «Фейерверки днем».
1: Итоги недели.
4: Это терапевтическая история.

0: против. Ведь, как говорит одна из них, дом – это не актив, это святое. Этот спор становится не столько трагедией, сколько поводом для переосмысления истинных ценностей, продолжает актриса Вера Янгалычева, которая сыграла младшую сестру, прототип режиссера.
1: Получился фильм про пустоту, которая есть в каждом, и про то, что эту пустоту можно заполнить только светом. Каждый пытается найти для себя какой-то свет. Так забавно, что свет здесь фигурирует в прямом смысле. Магазин люстр, фейерверки. Кучу раз плакала в сеансе, потому что тебя трогает реально все. Ты действительно подключаешься ко всем, к мелочам, и мне это очень понравилось. На самом деле это круто, когда смотришь кино, и оно получается больше, чем все, что ты прочитал сценарий, выходящий из рамок твоих ожиданий.
0: Фильм строится на контрасте русского разгильдяйства с его широтой души и китайской деловой хватки, за которой, однако, скрывается своя человеческая история. Бизнесмена Виктора сыграл Александр Робок, а прагматичного Вэйхонга – китаец Ван Бин. Это его полнометражный дебют. Говорит, что очень боялся. Он с детства мечтал быть актером, но родители отнеслись к этому скептически. И Ван Бин пошел учиться на факультет мировой политики. Сейчас он доцент экономических наук, преподает в одном из университетов Владивостока. Но о своей мечте он никогда не забывал, продолжает Ван Бин.
2: В 17 году, когда мне было 44, я поехал в институт искусств. Я сдал вступительный экзамен, и через 4 года я получил красный диплом. Я тогда думал, что на этом я остановлюсь. Но еще в прошлом году я был в Петербурге. Мужчина играл на баяне, отель «Калифорния». Так грустно было, я заплакал. Сняв видео, отправил своей бывшей преподавательнице по сценической речи Галине Федоровне Бакшеева. Я говорю, мне очень грустно, я хочу реализовать себя в театральном искусстве. Время идет, но нету возможности. Она мне говорит: Бин, не сдавайся. А после нашего проекта я снова поехал в Питер, снова гулял по этой площади, снова заснял видео и снова отправил. Я говорю: Галина Федоровна, у меня сейчас прекрасное настроение. Спасибо вам за то, что вы мне дали эти знания.
0: Для Нины Воловой «Фейерверки» – полнометражный дебют, за который в прошлом году она получила награду на фестивале актуального российского кино «Маяк». Тогда мэтр отечественного кинематографа Андрей Смирнов высоко оценил работу, назвав ее современной и талантливой. «Фейерверки днем» без морализаторства говорит о необходимости ценить близких, принимать перемены и находить красоту в простых человеческих радостях, словно фейерверки, вспыхивающие средь бела дня. Таких точных и теплых картин российскому зрителю сейчас не хватает. Полина Федосеева, Бизнес FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
4: 7 июня в Париже завершился второй из 4 теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан Гаррос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегуэлла выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
3: спорт и деньги.

0: на Бизнес ФМ. Все золото мира. Искусственное получение золота из других металлов всегда было одной из главных целей алхимии. В реальности это стало возможным лишь в 20 веке в ускорителях частиц и в ядерных реакторах. В лаборатории имени Лоуренса в калифорнийском городе Беркли в 1980 году ядра изотопов свинца бомбардировали углеродом и неоном, получив в итоге несколько атомов золота. Чуть больше, несколько тысяч атомов получили из висмута. Подходит для трансмутации в желтый металл и ртуть. Ученые предполагают, что методом холодного синтеза в золото можно преобразовать даже вольфрам. Но осуществить это пока не удалось. Да и стоимость такой трансмутации в миллиарды раз превышает более простые и уже известные методы добычи золота. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 19.58, студия Вероника Романова. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом сегодня во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин. Это рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались тогда в Кремле с Путиным. Сегодня Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Разговор продлился 55 минут. Обсуждали двухсторонние отношения, украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. Ну и Путин поздравил Трампа с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 80 лет. Высший совет нацбезопасности Ирана принял решение о продолжении диалога с США по вопросу урегулирования конфликта на фоне возобновившихся ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Он отметил, что в данный момент многие СМИ публикуют высказывания бывшего верховного лидера Али Хаменеи о недопустимости ведения переговоров с США. Но, по словам президента, однажды он лично обсуждал этот вопрос с Хаменеи и тогда же дал разрешение на проведение и продолжение переговоров на достойных условиях. Президент Ирана также добавил, что Тегерану удалось восстановить хорошие отношения с соседними странами, несмотря на последние события. Аэрофлот предупредил пассажиров об изменениях в расписании из-за ограничений в небе Москвы. Некоторые рейсы были отменены, у некоторых перенесли время вылета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Перед выездом в аэропорт пассажиров просят проверять статус рейса на онлайн-табло в разделе управления бронированием. Если рейс отменили, перевозчик призывает не приезжать в аэропорт. Производственные клиентские службы переведены на усиленный режим работы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. По крайней мере, об этом говорят предварительные итоги референдума. Сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Над Антропиком вновь сгущаются тучи. Американские власти запретили использовать новейшие модели компании после предупреждения об угрозах. А поводом стало тестирование, в ходе которого модель буквально выдавала инструкции для проведения кибератак. А что это значит для индустрии и для пользователей? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за использование пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
3: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
4: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты-иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
3: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор «Вильянов.ком» Сергей Вильянов.
5: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную в учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогинирования с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
3: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщает Блик и Neue Zürcher Zeitung. Сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничивать миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
6: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцар. И удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами, и очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
2: Лидия Майер, гид-переводчик из Цюриха. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. На Дантропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартап пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставил Anthropic один из крупнейших инвесторов Amazon. А в компании сообщили Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
7: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
8: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому, что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами модели недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
7: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Politico, компания отвечала на прямой запрос администрации оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Клод в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
9: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир, лицензирование не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
7: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвест-раунда компания также получила оценку свыше $900 миллиардов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
0: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
10: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от Джили Манджаро салоном из кожзаменителя без алькантары. Алькантара будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 600 000 в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан Сенат. Причем не Аурус, а просто Сенат. Автомобиль сделан на базе Хончи H9, но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Сенат 900 от 12 000 000 рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хончи. На их стенде стоял премиальный седан Гоя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 700 000 рублей. На стенде Лада, помимо Азимута и Нивы, была представлена спортивная версия Искры. Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для АвтоВАЗа 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет 6-ступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
0: Тест-драйв на Business FM. Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 18 градусов. В ближайшее время небольшое похолодание ожидается ночью до 11-12 тепла. А завтра синоптики обещают дождливую погоду и до плюс 21 в течение дня. +16 в Москве. Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. В Крымском районе под водой находится уже более 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых – пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального семенного альянса, председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобыч.
11: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
12: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
11: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
12: Даже при режиме ЧС?
11: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
12: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
11: нет,
12: все пропало?
11: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
12: Почему прорвало вдруг?
11: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное. Как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
2: Председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобыч о подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань. Местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали, а тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком. Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел. Официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов за по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Дональда Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. А падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в США, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке в 2515 пунктов. А в центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня. Говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
13: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора. Но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
14: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение по ставке. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на эти решения повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник, вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации, это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможности Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Но курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 52 пунктов, наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
2: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. В субботу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Курс истории или история курса. В 2011 году, чтобы остановить инфляцию и отток средств из страны, правительство Аргентины ввело резкое ограничение обмена национальной валюты песо на американские доллары. Разрешено приобретать не более 100 долларов в день. Причем необходимо обязательно указать цель обмена валюты. Получить больше установленного лимита можно лишь доказав необходимость поездки за рубеж, на учебу, лечение или просто в отпуск. В доказательство надо предоставить выкупленные билеты или, например, справку из туристической компании. Но такие жесткие ограничения не решили всех проблем. Песо продолжил падение. Если в начале 2013 года за 1 доллар давали 5 аргентинских песо, то к концу 2014 уже 8,5. Сегодня официальный курс почти 9,5 песо за доллар США. Но трудности с обменом валюты, естественно, породили черный рынок. Нелегально в Аргентине можно приобрести доллары по курсу 1 к 15. Курс истории или история курса. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок, а уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто-то кое-где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава этажей идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Быть эгоистом – это не значит жить, как тебе хочется. Это значит просить других, чтобы они жили так, как тебе бы хотелось. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.

0: Москве 20:28, студия Вероника Романова. Спецпосланник Трампа Стив Виткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин. Это рассказал помощник президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз американские представители посещали Россию в конце января. Сегодня Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Разговор продлился 55 минут. Обсуждали двухсторонние отношения, украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения, которому сегодня исполнилось 80 лет. Высший совет нацбезопасности Ирана принял решение о продолжении диалога с США по вопросу урегулирования конфликта на фоне возобновившихся ударов Израиля по Ливану. Это сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Он отметил, что в данный момент многие СМИ публикуют высказывания бывшего верховного лидера Али Хамени о недопустимости ведения переговоров с США. Но, по словам президента, однажды он лично обсуждал этот вопрос с Хамени, и тогда же он дал разрешение на проведение и продолжение переговоров на достойных условиях. Аэрофлот предупредил пассажиров об изменениях в расписании из-за ограничений в небе Москвы. Некоторые рейсы были отменены, у некоторых перенесли время вылета. Перед выездом в аэропорт пассажиров просят проверять статус рейса на онлайн-табло в разделе управления бронированием. Если рейс отменили, авиакомпания призывает не приезжать в авиагавань. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 20:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Атака дронов на Ярославль. Обломки ППЛА попали в промышленные объекты, где хранилось топливо. Произошло возгорание. Пострадавших нет. Было несколько перекрытий автодорог. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Подробности буквально через минуту. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Американцы забыли о чемпионате мира по футболу из-за баскетбола. Они ликуют после победы Нью-Йорк Никс впервые после 53 лет неудач. Даже Google при запросе Нью-Йорк Никс выдает салюты. Эти и другие темы в эфире Business FM. Атака дронов на Ярославль. Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива. Началось возгорание. Пострадавших нет. Это сообщил данным утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Был перекрыт перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Также перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Местные СМИ писали о сильном задымлении в области. Вот что нам на тот момент рассказал житель Ярославля Дмитрий.
3: В Ярославле сирена сегодня была рано утром, наверное, часа в 4, где-то в 10 утра тоже вторая сирена была, что вообще необычно, обычно только ночью у нас сирены дают. Я, кстати, не помню, когда последний раз, или вообще такого не было, чтобы у нас днем в 10 утра были сирены, по-моему, первый раз за все время. Я не помню, чтобы у нас официально объявляли, что днем у нас беспилотная опасность с сиренами. Сейчас у нас объявлена беспилотная опасность власти региона, и дороги из Ярославля в Москву, они вновь перекрыты. Официально сообщается об этом. Федеральная трасса, которая на Москву, там сейчас все стоит, и из города, и в город просто не въехать. Там как раз на выезде из города находится НПЗ, поэтому во время объявления беспилотной опасности перекрываются все дороги, чтобы обломки или еще что-то на дорогу тоже не упало. О каких-то возгораниях на самом НПЗ сегодня не сообщали. Сообщают, что все беспилотники были сбиты, но обломки беспилотников упали на какие-то объекты хранения топлива. Где эти объекты хранения топлива, официально власти не раскрываются. Визуально никакого задымления нигде большого нет. Если это попали обломки беспилотников над хранение комплекса НПЗ, это был бы дым на весь город точно, потому что там очень большие емкости находятся. По сравнению с предыдущими случаями, которые объявляются беспилотной опасностью, они у нас объявляются уже, ну, если не каждый день, то через день, наверное. Обычно, если там днем у нас что-то происходит, то просто интернет отключают, приходит там сообщение от МЧС, что беспилотная опасность объявлена.
2: Житель Ярославля Дмитрий. К полудню движение по трассе Ярославля-Москва восстановилось, о чем в директе телеграм-канала «Бизнес-ФМ» написал наш слушатель. Российская Минобороны заявила, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников, а в Тульской области обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Новомосковске, как сообщил губернатор. Были задержаны десятки рейсов в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. В Орле обломки БПЛА упали на жилую многоэтажку. На нескольких этажах начался пожар. Один человек погиб, 9 ранено. Часть жителей была эвакуирована. Губернатор выложил кадры поврежденного дома. Посмотреть их можно в наших каналах в Максе и Телеграме. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никол Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочаряна 9,9%, а партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не с результатом 3,9% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов у здания ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских. Вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует заведующий сектором Центральной Азии и меморан Станислав Причин.
4: В 2021 году, после проигрыша во Второй Карабахской войне, всего через несколько месяцев Никол Пашинян набирает 54%. Сейчас, когда вроде бы все хорошо, а нет таких серьезных провалов, он получает с большой натяжкой, с огромным количеством нарушений, угроз использования административного ресурса менее 50%. Голосов, я считаю, что эта динамика показывает, что поддержка Никола Пашиняна серьезным образом падает. Если говорить про оппозицию, то поддержка Роберта Качаряна заметным образом снизилась, потому что идет определенное снижение его конкретного политического проекта. Но в целом, даже по тому, как шел подсчет голосов и что не хватило считанных голосов, чтобы еще один оппозиционный игрок зашел в парламент, партия Царукяна, это говорит о том, что власти использовали очень серьезно манипуляцию с подсчетом для того, чтобы поделить в свою пользу голоса тех депутатов, которые не вошли именно из-за манипуляций с подсчетами. Потому что, ну, когда речь идет о том, что партии не хватило 60 голосов для того, чтобы пройти в парламент, при пересчете еще больше, означает, что в масштабе страны с населением 2 миллиона и с большим количеством избирателей, когда речь идет о таких малых недостающих голосах, это чистая манипуляция. Но опять же, мы видим, что практически в отношении всех оппонентов Никола Пашиняна введены уголовные дела, рассматриваются суды, то есть какие-то постоянные претензии административные в отношении партии. Это лишний раз показывает, что Никола Пашиняна достаточно, и он это понимает, зыбкое положение. До выборов оно было, и мы видим, что оно и продолжается после выборов. Да? То есть он пытается за счет административного ресурса не допустить консолидации людей на протесты для того, чтобы добиться справедливого перерасчета. И именно поэтому мы видим, что в целом кампания давления на оппозицию в Армении продолжается. Относительно выбора внешнеполитического, очень много будет зависеть от того, какие будут реально первые внешнеполитические решения. Если Никол Пашинян будет придерживаться той же линии, какой он придерживался в рамках предвыборной кампании, то это, конечно же, будет означать разрыв с Российской Федерацией, и официально Москва четко обозначила красные линии в отношении Армении, пересмотр всего характера социально-экономических отношений, тех льготных условий для Армении, которые существуют. Раз вы выбираете путь в Европу, вот вам туда и дорога.
2: Заведующий сектором Центральной Азии и меморан Станислав Причин. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Потрясающий финал НБА. Американцы, забыв о чемпионате мира по футболу, ликуют после победы Нью-Йорк Никс впервые после 53 лет неудачи. Даже Google при запуске и запросе Нью-Йорк Никс выдает салюты. А команда впервые за 27 лет вышла в плей-офф, чем невероятно подогрела интерес к финальной серии НБА. Билеты на матч продавались по цене квартиры и доходили у спекулянтов до 100 тысяч долларов. Субботняя схватка была решающей. Она прошла на домашней арене соперников Сан-Антонио Спёрс. После победы фанаты устроили сначала праздник, а потом погромы в Нью-Йорке. Победа Никс на первых полосах американской прессы.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Fox News подчеркивает, что пятая игра серии началась так же, как и все остальные. Сан-Антонио быстро вырвались вперед, и снова Никс оказались в ситуации, когда отставание измерялось двузначным числом. Последние минуты матча были хаотичными, но Никс выстояли в этой суматохе. Телеканал отмечает, что болельщики Никс пережили неудачные составы команд, 22 главных тренера, упущенные возможности и бесконечные шутки. Как передает CNN, после финальной сирены на трибунах раздались крики, полные многолетней боли, а арена Спёрс была похожа на Таймс-сквер в новогоднюю ночь. Как пишет Нью-Йорк Пост, мэр города Мандани объявил, что на Манхэттене скоро состоится парад в честь победы Никс. Тем временем суперзвезда Сан-Антонио Спёрс, соперник Никс Виктор Вимбаньяма, завершил пресс-конференцию после матча странной фразой: «Благодарю вас всех. Увидимся никогда». The New York Times пишет, что болельщики Никс парализовали движение в некоторых районах Нью-Йорка. На улицах топот, хлопки, скандирование и ликование многострадальных болельщиков. На вечеринке у Madison Square Garden домашнего стадиона Никс собрались тысячи людей. Они обнимались и плакали, били в барабаны, в воздух взмывали салюты. Люди забирались на деревья, строительные леса и фонарные столбы. Как пишет издание, нью-йоркцы, которые еще две недели назад не могли отличить бросок в прыжке от бутерброда с колбасой, теперь с любовью перечисляют имена своих героев. Ликование начало перерастать в беспорядки. На одной из улиц болельщики разгромили школьный автобус. Была разбита полицейская машина. Сообщается об аресте нескольких человек.
2: Долгожданную победу Нью-Йорк Никс комментирует основатель телеграм-канала о баскетболе «Взял мяч» Дмитрий Матеранский.
6: Эта финальная серия получилась таким настоящим подарком. Две суперинтересные команды, очень непохожие друг на друга. Сан-Антонио только-только собранная команда вокруг на следующие 10 лет самого сильного и самого доминирующего игрока в мире Виктора Вимбаньямы. И вообще Сан-Антонио в финал-то заскочили по некоему стечению обстоятельств. Они были идеально собраны для того, чтобы главного фаворита обыграть, Оклахому Сити. Перед началом сегодняшней игры Спёрс были фаворитами. Они в большинстве матчей были перед стартом фаворитами. И с другой стороны, Нью-Йорк, который уже 5 лет собирался и набивал новые и новые шишки, докручивали, усовершенствовали, поменяли тренера в последний момент. Получился очень такой драматичный финал. Спёрс заходили номинальными фаворитами сюда, и они в каждой игре отрывались вначале, имели хорошее преимущество. Смотреть на это было невероятно интересно, хотя в каком-то смысле повторялся один и тот же сценарий. Молодые, бодрые, здорово начинают, снижают очень сильно процент, а потом опытные ветераны через пот возвращаются и показывают характер в концовке. Выучите какой-нибудь урок, пожалуйста, Сан-Антонио Спёрс, предложите что-нибудь другое. Но пока не получается. То, что происходит в Нью-Йорке, я представляю, как там бурлит город сейчас, какие там вечеринки, как радуется народ, тем более, что сегодня воскресенье, можно попраздновать. Сейчас команда, я думаю, вот вернется в ближайшее время, приземлится, и будет большой парад. Нью-Йорк очень любит баскетбол. Никс в 21 веке очень долго не получалось собрать сильную команду. Это было мучение какое-то. Последние 5 лет получилось собрать команду, которую город заслуживает. Я думаю, что Нью-Йорк это будет что-то совершенно особенное. Правда, они очень долго ждали. Они очень хотели. И, конечно, там захотят такие вечеринки. Мне ради чемпионата мира залететь было бы неинтересно. А вот ради этого было бы круто там оказаться. Так сложилось, что благодаря тому, что это Нью-Йорк, это, мне кажется, будет затмевать абсолютно все. Никс, очевидно, заслуживали эту победу, но было бы даже интересно посмотреть, а что бы произошло, если бы серия продлилась еще на один матч. Мне было бы очень интересно, конечно, какие бы там были цены на билет.
2: Основатель телеграм-канала о баскетболе «Взял мяч» Дмитрий Матеранский. А команду с победой также поздравил юбиляр Трамп. Он назвал выдающийся путь Никс в плей-офф, возможно, величайшим за всю историю.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
9: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
10: Журналист Алена Копылова.
9: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 20:46 в Москве. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза.
1: Итоги недели.
2: Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. А сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перельчук подробнее.
11: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших. И поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
12: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются
3: именно те лица, которые принимают участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании, это как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
12: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
3: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
11: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
13: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
11: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю.
1: Итоги недели.
2: Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешать покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. Но торги этими активами несут повышенный риск, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. Это в том числе и комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
14: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов

0: Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор. Работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
1: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка. И до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто.А Алена Нариньяни.
2: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
1: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Между делом с Кирой Альтман.
4: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
5: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
4: То есть быть недовольным собой – это кайф?
5: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
4: то это. Есть не разрушительная?
5: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
4: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше? И на их место пригласим адвокатов. Какой-то внутренний голос, который за меня.
5: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
4: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Все золото мира. Золото до сих пор используют в стоматологии из-за его высокой пластичности и химической инертности. В основном в производстве коронок и мостовидных зубных протезов. Но чистое золото слишком мягкий металл, поэтому его сплавляют с платиной, палладием, серебром и медью. В свое время во многих культурах золотые зубы являлись символом статуса и богатства. Сегодня стоматологические

0: Китайское золото порой маскируют керамическим полупрозрачным покрытием. Получает цвет зубов, близкий к естественному. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон – семикратный чемпион мира. В свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
3: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался. Не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона? О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
4: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
3: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту, собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
3: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. Сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны – иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
6: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
2: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
0: «Бизнес говорит».
7: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
8: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
7: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
9: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
7: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумову. Изумрудову.
10: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
7: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
11: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
12: Магнитогорск, 400 тысяч жителей. Крепость магнитная у одноименной горы на Урале благодаря залежам железной руды известна с 18 века. В 1920-х годах она стала городом, приняв тысячи строителей и работников будущего знаменитого металлургического комбината.
11: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Новости экономики.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранил Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 25-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей, в Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос издержек и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице Коммерсанта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
13: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
14: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
13: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
15: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрено ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
13: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
16: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. и перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
17: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
16: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
18: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше в Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
16: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
19: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 миллионов 865 тысяч рублей.
20: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
19: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
21: Exceed. Born for more.
19: Реклама, не оферта.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Каждый знает выражение «внести свою лепту». Но не каждый вспомнит, что, собственно, это значит. В античности лепта от лептос, дословно «тонкая», «без кожуры». Это была греческая мелкая медная или бронзовая монета, которая ходила во всем Средиземноморье. Отсюда, кстати, и ее упоминание в Новом Завете. Покупательная способность лепты была ничтожной, и в народной речи она часто употреблялась в значении «грош». Лепта вернулась к жизни в XIX веке после обретения Греции независимости. И вновь как мелкая разменная монета – 1/100 часть драхмы. В 2002 году страна перешла на евро, но греки по традиции продолжают называть евроценты лептами. Деньги к деньгам. На Business FM.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Один из главных общенациональных праздников во Вьетнаме – день создания коммунистической партии, которую основал в 1930 году Хо Ши Мин. Благодаря его деятельности Вьетнам в 1954 году добился независимости от Франции и Японии, а в 70-х одержал победу над США во время Вьетнамской войны. Хо Ши Мин не дожил всего несколько лет до окончания войны, но после его смерти в стране родилась новая религия. Алтари и святилища с портретами вьетнамского лидера можно обнаружить повсеместно, а в центре Ханоя стоит мавзолей с телом вождя. Кроме этого, дядюшка Хо, как его ласково называют соотечественники, улыбается землякам с тысяч портретов, размещенных на банкнотах вьетнамского донга всех номиналов.
3: Культ наличности на Бизнес FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
5: Только через страдания приходит истина. Это верно, будьте покойны. Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.
3: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уитков и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут. Обсуждали двухсторонние отношения, украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном, и также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканской партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире Business FM. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
0: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настолько устроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это вторая партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похоже, репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
2: Армянский политолог Грант Микаэлян. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
6: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезное обеспокоение. Спокойность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор», иначе бы они так жестко себя не вели.
2: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Панфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
8: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
9: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
8: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
9: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджером Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
8: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернуто в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
7: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
10: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
7: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
10: Даже при режиме ЧС?
7: При любом режиме сельхозпассивы должны быть застрахованы.
10: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
7: нет,
10: все пропало?
7: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
10: Почему прорвало вдруг?
7: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обвалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
2: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
23: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
19: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
20: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
19: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
21: Exceed. Born for more.
20: Реклама, не оферта.
22: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
22: Арбитраж.
16: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFO Marketing and Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFO – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
22: Отчеты и планы.
16: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». На Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов – Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
13: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
14: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому, что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами модели недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
13: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
15: Подобные прецеденты уже были по заявлениям в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
13: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше $900 миллиардов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
2: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже $87 по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
4: Цены на нефть уже снизились в район $85-86 за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки.

0: может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
1: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
2: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки, в среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на эти решения повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник, вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации, это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс по районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 50 базисных пунктов, наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
1: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. В субботу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Волшебные слова заклинания из ресторанных меню. Андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный куинаман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куинамана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто-Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что жульзанг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопрос

0: Санкции ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон – семикратный чемпион мира. В свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефоны, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
3: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ по номеру телефона. Второй через единую систему идентификации и аутентификации. Третий через единую биометрическую систему. И четвертый через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российской российского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
4: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
3: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту, собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
3: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
6: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. Есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы. И удастся ли нам хранить свои традиции? Вот этот вопрос стоит ребром. ключом. Ограничивать прирост мигрантов нужно. Но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
2: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
1: «Бизнес говорит».
7: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
8: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем по систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем себе это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
7: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
9: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовые. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
7: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову. Изумрудову.
10: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
7: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарий Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Новости экономики.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранилось Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 25-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей, в Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос сдерживает и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице Коммерсанта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
11: Все началось в прошлом году с тикток-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
12: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
11: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия, и уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
13: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
11: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
2: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
14: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибар имеет в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сокращается сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
15: Единственным минусом всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
14: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
16: Вот наши люди как любят? Приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
14: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM.
18: Американский гражданин родом из Лондона Роберт Чесбро в конце 19 века увлекся исследованиями продуктов недавно открытой нефти. Особенно химика заинтересовала парафинообразная масса, которая при нефтедобыче налипала на буровые установки и забивала насосы. Нефтяники мазали ею ожоги и порезы, которые удивительно быстро заживали. Чесбро выделил из массы полезные ингредиенты, назвал нефтяным желе и в 1870 году начал производство. Но из-за названия никто его продукт не покупал. В то время считалось, что любое вещество на основе нефти легко воспламеняется. Находчивый химик изменил название на «васелин» от немецкого «вассер» – «вода» и греческого «элейн» – «оливковое масло». За свое изобретение Чесбро был посвящен в рыцаре. А вазелин оказался популярен настолько, что так стали называть все похожие косметические средства.
1: Имя нарицательное на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну. Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут. Обсуждали двухсторонние отношения. Украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире Business FM. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
19: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
2: Армянский политолог Грант Микаэлян. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
20: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде 3 оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача, это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор», иначе бы они так жестко себя не вели.
2: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Панфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
3: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернесу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
4: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook'а, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
3: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
4: Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
3: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернуто в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального семенного альянса, а председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач.
21: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
22: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
21: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
22: Даже при режиме ЧС?
21: При любом режиме. чтобы спасти, вы должны быть застрахованы.
22: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
21: нет,
22: все пропало?
21: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
22: Почему прорвало вдруг?
21: Это были аномальный приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обвалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное. Как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
2: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
17: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
14: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFO Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFO – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
1: Отчеты и планы.
14: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». На Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
6: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
8: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс, непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам, в каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
6: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Politico, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
9: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир, лицензирование не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
6: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвест-раунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
2: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Армузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Армузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
2: Инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
10: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки, в среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут отрешить. Решение повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник, вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту.

0: 50 базисных пунктов, наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово плавно.
1: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реконтраст» Олег Абелев. В субботу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
3: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из Большого Яблока является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за Никс. В 99-м участвовал в той финальной серии против Сан-Антонио. Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще и серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка трех лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже полтора века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Армунского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры США.

0: разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В китайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон, семикратный чемпион мира, в свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
3: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
4: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрировались через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
3: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
3: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
6: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата, они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами, и очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы не приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не играет по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
2: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
1: «Бизнес говорит».
7: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
8: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем по систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
7: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
9: Насчет закрытия бизнеса, такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
7: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
10: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
7: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, «Бизнес ФМ».
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса. Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен.
1: Культ наличности на Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Новости экономики.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранил Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 25-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей. В Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос издерживается и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице «Коммерсанта». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
12: Все началось в прошлом году с тикток-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
13: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
12: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
14: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
12: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
2: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
15: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибар имеет в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сокращается сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
16: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
15: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
17: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
15: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет, до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
18: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут. Обсуждали двухсторонние отношения. Украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканской партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Николы Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
19: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия партия «Процветающая Армения» опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это вторая партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
2: Армянский политолог Грант Микаэлян: парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
20: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Качаряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
2: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Панфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
3: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернесу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
21: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать быть кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook'а, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
3: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
21: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
3: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик, родом из России, пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункты временного размещения развернуты в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
4: Для фермеров это потери, для края это не критично, но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
5: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
4: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться, а если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
5: Даже при режиме ЧС?
4: При любом режиме, спасти, должны быть застрахованы.
5: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
4: нет,
5: все пропало?
4: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
5: Почему прорвало вдруг?
4: Это были аномальный приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
2: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. А подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
6: Димитровград, Ульяновская область, 110 тысяч жителей. В начале 18 века русские купцы стали строить в Поволжье накуренные заводы. Рядом с крупнейшим из них на берегу реки Мелекес возникла одноименная слобода. В 1972 году город переименован в честь героя-антифашиста Георгия Димитрова.
1: Как появлялись города на Бизнес ФМ? Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
15: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFO Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпром-экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFO – это бывшая «Газпром» Германия, которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
1: Отчеты и планы.
15: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». На «Антропик» вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили «Антропик» один из крупнейших инвесторов – Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
8: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
22: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс, непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
8: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих и моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Politico, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
7: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно и моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
8: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком и моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
2: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
9: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
10: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут ответить. Решение повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможности Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 52 пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
2: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. В субботу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на

0: кондитерских изделий и украшения шоколадных конфет. При этом примеси других металлов в кулинарном золоте не допускаются. Никакой питательной ценности желтый металл не имеет. Все золото мира на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового «Сенат 900» от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд «Хончи». На их стенде стоял премиальный седан «Гойя», на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации – 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвенция. Ментальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
0: Тест-драйв на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран – в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой – лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны. А портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней. Культ наличности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Армунского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик

0: Мотогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон – семикратный чемпион мира. В свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефоны, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию Business FM обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире Business FM. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
3: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
4: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь ввести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрировались через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
3: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи. И технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции в IT с Apple или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
3: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
6: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. Есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы. И удастся ли нам хранить свои традиции? Вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно. Но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, то можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
2: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
1: «Бизнес говорит».
7: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
8: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
7: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
9: Насчет закрытия бизнеса, такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
7: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
10: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
7: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров.
11: деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранил Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей. В Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос издерживает и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице Коммерсанта. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
12: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
13: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
12: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия, и уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали, видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
14: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ, это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
12: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
2: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
15: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибар имеет в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых. Белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
16: Единственным минусом всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится у туроператоров, операторов появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
15: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки. Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
17: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
15: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если зайти достаточно далеко, упрешься в большую языковую модель, ее возможности, риски, влияние на экономику и политику. Сегодня о том, что было на поверхности, без углубления. Сбер представил платежный терминал «Нео» с искусственным интеллектом на борту. Интеллект адаптирует геометрию устройства под особенности каждого пользователя, помогает эффективно распознавать внешность, в том числе при плохом освещении. Все необходимые для этого вычисления происходят прямо на устройстве. Интересная ИИ-новинка – новый бизнес-ассистент Сбера. По сути, чат-банк. Его давно обсуждают в финтех-индустрии, но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс в лице директора по развитию технологий искусственного интеллекта выступил философски и рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одну модель. Понятно, у кого по версии Яндекса в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запаса которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
11: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов. Однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти.
19: Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
20: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут. Обсуждали двухсторонние отношения решения, украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире Business FM. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Николы Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
4: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. России. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это вторая партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла их оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
2: Армянский политолог Грант Микаэляна: парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
5: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Качаряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
2: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Панфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
3: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернесу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach, говори уверенно. Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
21: Я сделал приложение Pitch Coach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас «э». И в конце приложение производит результат и говорит: говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
3: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
21: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
3: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернуто в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
6: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
8: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
6: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
8: Даже при режиме ЧС?
6: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
8: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
6: нет,
8: все пропало?
6: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
8: Почему прорвало вдруг?
6: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
2: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
19: Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
23: Иннополис, город-спутник Казани, 4000 жителей.
7: Задуманный как центр технологических разработок и инноваций, поселок уже в 2015 году, через три года после создания, получил статус города и наукограда. Самый маленький город страны и один из немногих построенных с нуля.
22: Как появлялись города на Бизнес ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
22: Арбитраж.
9: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZFM Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZFM – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
22: Отчеты и планы.
9: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». На Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов – Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
10: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
23: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому, что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
10: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих AI-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
0: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир, лицензирование не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно AI-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
10: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвест-раунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком AI-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
2: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
1: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
13: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут отрешить. решение повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможности Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения ближе к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 52 пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, исключая слово «плавно».
2: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реконтраст» Олег Абелев. В субботу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
22: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные

0: пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое. Дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Елкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
1: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В китайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений, и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском медиа выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон – семикратный чемпион мира. В свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
1: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
2: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты-иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
1: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
3: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. есть речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
1: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
4: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно. Но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, то можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
0: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
5: «Бизнес говорит».
6: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новых новосибирской компании очень большие. Работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
7: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем себе это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
6: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
8: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса. Однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике. И на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
6: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
9: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
6: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «Снежной королевой» и «Шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранилось Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей. В Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос издерживается и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице Коммерсанта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
11: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
12: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
11: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия, и уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали, видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
13: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ, это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрено предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
11: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
0: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
14: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых. Белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
15: Единственным минусом всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится у туроператоров, операторов появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
14: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать. плавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
16: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
14: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от 0 до 1. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет? Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантия неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
17: Другим наука на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
19: Как появлялись города?
20: Комсомольск на Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны.
19: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
17: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
21: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут, обсуждали двухсторонние отношения. Украине, украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
3: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. России. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это вторая партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
0: Армянский политолог Грант Микаэлян: парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
1: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Качаряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
0: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Панфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
4: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернесу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
22: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook'а, что пользователей айфонов, айпадов, наушников, AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас «э». И в конце приложение производит результат и говорит: говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
4: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
22: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
4: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернуто в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
7: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
8: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
7: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
8: Даже при режиме ЧС?
7: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
8: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
7: нет,
8: все пропало?
7: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
8: Почему прорвало вдруг?
7: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. В несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамба, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
0: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
19: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал.
5: Бесценные знания.
19: Неочевидные, но удивительные факты.
5: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
9: Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт.
5: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Арбитраж.
14: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компанией ZEFA Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома-экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFA – это бывшая «Газпром» Германия, которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
5: Отчеты и планы.
14: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM. На Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов – Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
23: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
24: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
23: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих AI-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ. Считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
10: Подобные прецеденты уже были. По заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно и моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
23: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком и моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
0: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
11: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
0: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
12: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки, в среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на решение повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник, вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета это индекс, почти две трети капитализации, это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет не продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 52 пунктов, наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
0: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка

0: Зарплаты. Так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант-экзекутив search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов, и про зарплатные ожидания кандидатов расскажет, и полную конфиденциальность поиска обеспечит.
1: Карьера на Business FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу буквально в смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест. А Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов.
2: Культ на личности. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон – семикратный чемпион мира. В свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефоны, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. Швейцария отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек.

0: Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес-ФМ». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
1: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
2: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрировались через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
1: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
3: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту, собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК, войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
1: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
4: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата, они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами, и очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, то можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
0: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
5: «Бизнес говорит».
6: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
7: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем себе это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
6: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7000 единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
8: Насчет закрытия бизнеса, такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
6: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
9: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
6: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
5: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
10: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на русском севере. Город с 1796 года.
5: Как появлялись города на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранила Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года – почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов, почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей. В Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос сдерживает и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице «Коммерсанта». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
12: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
13: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
12: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия, и уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали, видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
14: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ, это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
12: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
0: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
15: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибар имеет в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
16: Единственный минус он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
15: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах, и лучше брать купюры нового образца, а для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
17: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи-парк, Серенгети парк. Это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку. Причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов. Это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
15: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Между делом с Кирой Альтман.
18: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
19: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Елкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, она тебя отправляет в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
18: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
20: Беда, мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут, обсуждали двухсторонние отношения, украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном, и также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканской партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире Business FM. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гай Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
2: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия Процветающая Армения, опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с России. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла их оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признали
3: признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
0: Армянский политолог Грант Микаэлян: парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
21: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
0: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
1: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернесу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach, говори уверенно. Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
22: Я сделал приложение Pitch Coach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook'а, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит: у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
1: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
22: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою что идея понятна, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджером Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
1: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернуто в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
4: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
7: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
4: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
7: Даже при режиме ЧС?
4: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
7: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
4: нет,
7: все пропало?
4: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
7: Почему прорвало вдруг?
4: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обвалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
0: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
5: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Культ наличности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки в 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II.
20: Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал Time включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов.
5: Культ на личности. На Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Арбитраж.
15: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компанией ZEFO Marketing and Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFO – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
5: Отчеты и планы.
15: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штатов Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». На Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов – Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
6: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
8: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
6: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным «Политика», компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
9: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно и моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
6: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком и моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
0: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
0: Инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
13: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение по ставке. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут отрешить. Решение повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник, вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета это
17: индекса почти две трети капитализации, это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 52 пунктов, наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
0: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реконтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
5: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если

0: индустрия. Но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс.Лицей директор по развитию технологий искусственного интеллекта выступил философски. И рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одну модель. Понятно, у кого по версии Яндекс в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запасы которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
2: Нижнекамск, Татарстан. 240 тысяч жителей. В начале 1960-х годов на левом берегу Камы началось строительство Нижнекамского нефтехимического комбината. Одновременно начали возводить рабочий поселок. Уже через два года его население выросло до 30 тысяч человек.
1: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон, семикратный чемпион мира, в свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефоны, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные.